0: мест и ознакомился с обновленной инфраструктурой здравницы, включая бассейн и термальные источники, а также посадил дерево. В ходе торжественной части мероприятия президент выступил с речью, отметив приоритетное значение развития туризма и санаторно-курортной отрасли. Глава государства подчеркнул наличие у Кыргызстана уникального природного потенциала, который должен эффективно использоваться для укрепления здоровья населения и роста экономики.
1: Сегодня развитию санаторно-курортной сферы уделяется особое внимание. Эти учреждения десятилетиями помогали людям укреплять здоровье и по праву считаются важным наследием нашей страны. Однако со временем стало очевидно, необходимо внедрять современные методы управления, принимать эффективные решения и рационально использовать государственное имущество. К сожалению, по ряду причин часть санаторно-курортных объектов использовалась не в полной мере. Инфраструктура развивалась медленно, а их экономический и туристический потенциал оставался нераскрытым. Именно поэтому было принято решение передать объекты Федерации профсоюзов в ведение управления делами президента Кыргызской Республики. Это своевременный и важный шаг, который даст новый импульс развитию отрасли.
0: Садыр Жапаров указал на позитивные изменения последних лет. Повысилась эффективность управления, активно модернизируется инфраструктура, улучшается качество услуг. Передача санаторных объектов во ведение управления делами президента придала дополнительный импульс их развитию и способствовала росту экономических показателей. В качестве примеров также приведены модернизация санаториев Исык-Ата и Жити Огюс, развитие курорта Жиргалан, а также обновление детского оздоровительного центра Улан.
1: Работа по сохранению и развитию санаториев ведется системно и поэтапно. К примеру, если взять санаторий Исык-Ата в Чуйской области, там уже заметно улучшены условия для отдыхающих и продолжается модернизация всей инфраструктуры. В курорте Жиргалан построены 37 новых коттеджей, несколько четырехэтажных корпусов и бассейны. Условия для отдыхающих становятся значительно комфортнее, растет и уровень сервиса. Кроме того, в этом году мы планируем завершить реконструкцию санатория Чет-Эрка и уже осенью ввести его в эксплуатацию. Также в этом сезоне начнет работу Центр укрепления здоровья детей. Это будет не просто место для отдыха, но и современная площадка для занятий различными видами спорта, которая внесет вклад в развитие отечественного спорта.
0: Отмечено, что в санатории «Голубой Исык-Куль» проведена масштабная модернизация. Капитально отремонтированы корпуса, обновлена материально-техническая база, построены новые объекты, включая амфитеатр и термальные источники. Новый корпус возведен в Первызе за 40 лет. Президент подчеркнул существенный рост финансовых показателей. За два года чистая прибыль увеличилась более чем вдвое, одновременно выросла заработная плата сотрудников. Также глава государства ответил на заявление отдельных лиц о том, что управление делами президента якобы взяло под свое ведение множество учреждений, в том числе Министерство цифрового развития, и фактически превратилось в отдельное правительство. И более того, звучат мнения, что управление делами выходит из-под контроля.
2: Скажу прямо. Никакого выхода из-под контроля нет. Существует Жогор Кукинеш, кабинет министров, правоохранительные органы. Каждый из них осуществляет надлежащий контроль и при необходимости даст оценку деятельности управления делами. Министерство цифрового развития функционировало как самостоятельное ведомство уже около 5 лет. Однако из-за невыполнения поставленных задач было принято решение передать часть его учреждений в ведение управления делами. И в короткие сроки работа заметно активизировалась.
0: В результате, как добавил президент, принято решение упразднить министерство и передать часть своих функций управлению делами. Глава государства отметил, что в период существования министерства из-за излишней бюрократии и взаимного перекладывания ответственности работа не продвигалась столь эффективно, как сейчас. Садыр Жапаров отметил, что за последние 5 лет практически каждая реформа в любом секторе сталкивается с серьезным сопротивлением. Везде всплывают чьи-то личные интересы, будь то бывшие чиновники или действующие высокопоставленные. доверенные лица. Стоит только начать реальные преобразования в отрасли, как сразу запускается кампания скандалов. Нанимают блогеров, журналистов, разжигают конфликты в соцсетях, заявил президент. Садыр Жапаров привел в пример возвращение золоторудного месторождения Кумтор под полный контроль государства в 2021 году, где высказывались мнения о невозможности данного процесса, так как страна может погрязнуть в тяжбах в международных судах. Садыр Жапаров также напомнил о реформах в профсоюзных

0: системе, наведении порядка в предприятии УНА, построение железной дороги на собственные средства компании Кыргызтеміржолу, которая уже дошла до Кочкара и продвигается дальше до Каракечия, а также об обновлении 11 аэропортов и строительстве нового аэропорта в Джалалабаде. Президент также упомянул сопротивление при решении пограничных вопросов в пользу Кыргызстана, когда определенные силы пытались любыми способами сорвать процесс и сохранить напряженность. Поэтому, соотечественники, когда проводятся важные реформы, всегда смотрите на вторую сторону тех, кто поднимает шум и устраивает скандалы. Не верьте крикам, смотрите на результат, подчеркнул глава государства. Президент также подчеркнул, что развитие санаторно-курортной сферы рассматривается как инвестиция в здоровье нации и будущее страны. В связи с этим все ключевые процессы в отрасли находятся под контролем. В заключении своей речи Садыр Жапаров поздравил коллектив санатория с юбилеем и открытием нового корпуса, пожелав дальнейших успехов и развития. Мероприятие завершилось праздничным концертом звезд отечественной эстрады.
1: Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики и министра водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлис Токунбеков посетил нефтеперерабатывающий завод Джунда закрытого акционерного общества «Чайно-Петроль-Компания» в городе Карабалта и провел выездное совещание, ознакомившись с ходом работ по модернизации предприятия. В заседании приняли участие руководители соответствующих государственных органов, руководство и сотрудники завода. На заседании были рассмотрены актуальные вопросы по деятельности завода, направленные на обеспечение внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Заместитель председателя Кабинета министров Эрлис Токунбеков и представители соответствующих государственных органов ознакомились с текущим этапом модернизации завода и уровнем готовности производственных объектов. Также была представлена информация о реализации инвестиционного проекта по строительству индустриального парка на территории завода. Была отмечена важность данного проекта для развития промышленности страны, повышения уровня переработки нефти и создания новых рабочих мест. По итогам заседания дан ряд поручений. Завершение работ по модернизации планируется в этом году. Состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ Таалата Бекама Садыкова с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты деятельности организации и график предстоящих мероприятий. Таалата Бекама Садыков проинформировал коллегу об итогах своих встреч с руководством государств-членов ОДКБ в первом полугодии 2026 года, а также о реализации решений ноябрьской сессии СКБ и приоритетных направлений в период российского председательства. Особое внимание собеседники уделили подготовке к заседанию Комитета секретарей Советов безопасности, запланированному на 26 мая, и другим актуальным вопросам региональной стабильности. В текущем году председательство Российской Федерации в ОДКБ проходит под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель. Общая ответственность». Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Курумбеков призвал кыргызстанцев проявлять высокую культуру общения и искреннее уважение к туристам, обеспечивая им радушный прием. Об этом он написал у себя в социальной сети Facebook. По его словам, в Кыргызстане строятся новые туристические объекты, и количество гостей, посещающих нашу страну, растет с каждым годом. Особый интерес вызывают горный туризм и жемчужина озера Иссык-Куль. К сожалению, иногда случаются факты грубого отношения, продиктованного желанием любой ценой получить деньги. Подобные явления быстро распространяются через интернет и могут негативно сказаться на имидже всего Кыргызстана. Президент постоянно дает соответствующие поручения профильным органам по развитию туристической отрасли. В случае фиксации фактов грубого отношения или давления на туристов, правоохранительные органы будут принимать оперативные и жесткие меры. В этой связи призываем обеспечивать качественный сервис и проявлять культурное бережное отношение к каждому гостю. Престиж страны начинается с отношения каждого из нас.
2: В Бишкеке подача горячей воды начнется с 9 мая. Как сообщает Бишкек-теплосеть, 8 мая специалисты предприятия приступят к поэтапному заполнению системы холодной водой и подготовке к запуску горячего водоснабжения. В первую очередь горячая вода появится в центральной части города, далее поэтапно в южных микрорайонах и других участках системы. Отмечается, что в связи с технологическим процессом заполнения и циркуляции тепловых сетей, горячая вода будет поступать постепенно.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
4: Ата дөөлөт, үй бүлөнүн таянычы, ата ордолу шаар, өмүр деген улуу дайранын башаты атадан башталат. Андыктан атанын касиети зор. Атанын айткан ар бир сөзү таберик. аны асыл буюмдан, казылган казынадан артык баалайлы. Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.

Хьяла Ахунов. Вуйо Чучу. Ганзу Тэйон Чулэйли, Хуаюан Чжоу Хун, Та Юан Лушан Цудоли, Си Нян Мотэн, Фэсэ Фанхуэй Дуинлэй, Дэйшэн Кумэн, Кэсэ Шуни Самую, Соди Кусэн. Нему Дутэн, Дутэн, Вэсэ Дэйшэн, Дэн Нанди Лузу Голи, Шэма Шэжэн, Чуан Шэджи Дуждони, Шэнли Тэйчэн, Шуо Ю Лэнтэн Душули, Цусэ Фэнкэн. По це зучан та бі ю ся лі мэн шэн мі сі хэ сэн зуан ту лі фу лэн нян чэн. Зу сі ву чан ту гу лі мэ ву ру шэн юн шэн бу шо мэ дю лі мэ чэн му чэн. Юн шэ та бу хуй ча лі бу чэн э сун та мэ фі ту чан ку лі Украин Берлин. Ту шо нян дэ фі гу лі му чэн бу шэн та хэн фэн чан тэн дэ нэ шэ цэ кэ чэн. 五月初九装完了灵异的心全世界上飞到了这个声音普世天下听见了地声细声随大国心不得了大声大声

0: Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата. Урматтуу радиоучулар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү бизге тынчтык күндө алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз.
1: Биз келечек муундар үчүн тынчтыкты жана эркиндикти коргогон ардагерлердин каарман элдигине таазим кылабыз. Улуу Атан мекендик согуштун катышуучусу Асбек Жумашев быйыл Кутман курак 102 жашка толот. Ал 1924 жылы 17 сентябрда Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районундагы Кызыл Берлик айылында туулган. 1942 жылы сентябрда аскерге чакырылып, Ички иштер министрлиги, ал кездеги НКВД жана чек ара бөлүгүндө кызмат өтөп, 1949 жылы кайтып келген.
2: Айланып жүрүп, Новгородко барып калдык. Новгород, Ленинградка да бардык эле, Ленинградтан чыгып Новгородко. Анда 3-4 ай учебный деп алыпкан. Көрсө учебный да керек экен. 44 жылы ага чейин по охране тылы фронта ни одного войска не было. А 44 жылы войска вводили. Войска по охране тылы фронта. Фронттун артынан. Полковая школа бүтүп, младший сержант звание алып, согушка алысты калды. Как раз и согуш бүтүп да калды. 48 жылы биздин полкту баягы Кавказга кайтып барган, алып барып кошкон Кавказда бир полкко. Андан Германияга алып барды. Германияда бир жыл службада болуп, бир жылдан кийин демобилизация болду.
1: Асбек Жумашев согуштан кийин колхозда эмгек жолун улаган катардагы жумушчудан Ысгата совхозунун нефти базасынын башчысы, үч эмчек айылдык кеңешинин катчысы, Куйбышев атындагы колхоздун төрагасы, Таш Мойнок жана Стрельников атындагы совхоздордо прораб болуп, өмүрүнүн 26 жылын курулуш тармагына жумшаган, азыр очор бачар болгон ардагер бай бичеси менен карлыктын бактылуу доорун сүрүүдө.
3: Бизнекилери жашо, балдары жакшы жашаса болду, өмүрлүү болсун. Биз жашадык жакшы, мына жүз деген оңой эмес. Өлкөсөнүп өссүн. Кыргызстан кенен болсун, Кыргызстан бар болсун, көбөйсүн. Эл билген, журт билген балдарыбыз, билимдүү балдарыбыз көбөйсүн айланайын. Ошону тилейбиз, аманчылык болсун.
1: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Асбек Жумашев кан майданда каарман кызмат үчүн 2-чи даражадагы Ата мекендик согуш ордени жана күжүрмөндүгү үчүн медали менен сыйланган. Асбек ата 2011 жылдан бери байбичеси, уул келини жана неберелери менен Бишкек шаарында жашайт. Ардагер 8 балага татыктуу тарбия берип, сый урматтын үстүндө батасын берип келет.
2: Бактуу айыл болгула, өмүрлүү болгула, ден соолукта болгула, 100 аша жашагыла. Амин.
4: Учурда Бишкек шаарындагы жеңиш аянтында Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасы өткөнү турат. Бул иш-чарага президент Садыр Жапаровдун дагы катышары пландалган. Учурда жеринде кабарчыбыз Канат Султакеев иш алып барууда. Канат, саламатсызбы?
5: Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Гульнур. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Да, на прямой связи. Я сейчас вещаю из площади Победы в Бишкеке. Сегодня здесь пройдет митинг «Реквием», посвященный 81-й годовщине Великой Победы, Великой Отечественной войне. Ну, дате, которая, конечно, остается священной для миллионов людей и символизирует мужество, стойкость и единство народа. И с самого утра на данной площади уже собираются жители и гости нашей столицы. Здесь можно увидеть и ветеранов, тружеников тыла, представителей государственных органов, общественных организаций, студентов и школьников. Многие приходят сюда семьями, приводят своих детей, чтобы с раннего возраста передавать память о тех событиях и уважение к подвигу нашего старшего поколения. Особая атмосфера ощущается и у вечного огня, символа неугасающей памяти о героях. Люди подходят, возлагают цветы, склоняют головы. Здесь почти не слышно громких разговоров. Преобладает, конечно, тишина, наполненная уважением и скорбью. В митинге реквиеме примет участие и президент Кыргызской республики Садыр Жапаров. Ожидается его выступление, в котором будут затронуты вопросы сохранения сохранения исторической правды, патриотического воспитания молодежи и значимости мира в современном мире. Ну и важно отметить, что вклад Кыргызстана в победу был значительным. Более 360 тысяч наших соотечественников ушли на фронт, и, к сожалению, многие из них не вернулись. Их имена навсегда вписаны в историю, а их подвиг остается примером истинного героизма. Не оценив вклад и тех, кто трудился в тылу, в тяжелых условиях, зачастую на пределе человеческих возможностей, люди обеспечивали фронт продовольствием, одеждой, техникой. Женщины, старики, подростки заменяли ушедших на войну мужчин, работая день и ночь ради нашей общей победы. И сегодня на площади можно то также увидеть и потомков участников войны. Многие держат в руках портреты своих дедов и прадедов. Это еще одно напоминание о том, что память о войне – это не только страницы учебников, но и личные истории каждой семьи. Но хочу отметить, что и сегодня в Бишкеке также уже, наверное, проходит традиционное шествие бессмертного полка. И его участники с портретами своих родных фронтовиков и тружеников тыла проходят по центральным улицам нашего города, чтобы сохранить личную семейную память о Великой Отечественной войне. Бессмертный полк уже стал давно важной такой частью празднования Дня Победы, объединяя тысячи людей разных поколений. Колонна формируется с утра и движется по центральным улицам, как я уже отметил, по центральным улицам нашей столицы, к площади Победы, где сегодня проходят основные памятные мероприятия. Люди несут фотографии своих дедов и прадедов, делятся историями своих семей, и это придает шествию особую, очень личную и трогательную атмосферу. В рамках сегодняшнего митинга «Реквиема» прозвучат военные песни и стихи. Это произведение словно переносит присутствующих в те годы, помогая почувствовать атмосферу того времени, когда судьба мира решалась на полях сражения. Хочу отметить, что подобные памятные мероприятия проходят сегодня и по всей нашей стране. От Бишкека до самых отдаленных регионов люди объединяются, чтобы почтить память героев и еще раз напомнить себе о ценности мира. Сегодняшний митинг «Реквием» — это не только дань уважения прошлому, но и важный сигнал для настоящего и будущего в условиях современных вызовов. Особенно важно, наверное, сохранять единство, взаимное уважение и стремление к мирному развитию. Ну и здесь, сейчас на площади Победы, особенно ясно понимаешь, какой ценой была завоеван мир. Каждая минута молчания, каждый возложенный цветок — это, конечно, символ благодарности и памяти, которую мы обязаны сохранить и передать нашим потомкам. Ну и добавлю, что для многих участников это не просто официальное мероприятие, а глубоко личное событие. Люди делятся воспоминаниями о своих родственниках, рассказывают истории, которые передаются из поколения в поколение. Это живые свидетельства делают память о войне особенно близкой и понятной. Ну и также на площади можно заметить молодежь, что очень меня, конечно, радует. Также волонтеров, которые помогают организовывать мероприятия, сопровождают пожилых людей, раздают символические ленточки. Это о чем говорит? Это говорит о том, что связь поколений сохраняется, и молодые люди осознают важность этой сегодняшней даты. Ну и отдельно, наверное, стоит отметить, что подобные мероприятия способствуют укреплению патриотического духа и национального единства Кыргызстана. Они напоминают о том, что только сплоченность и взаимная поддержка помогли нашему народу выстоять в те тяжелые годы Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, главный посыл сегодняшнего дня – сохранение мира. Память о Великой Отечественной войне учит нас ценить стабильность, уважать друг друга и делать возможное, чтобы трагедии прошлого никогда не повторились. Площадь Победы в Бишкеке сегодня – это не просто вот место проведения мероприятия, а символ исторической памяти, который объединяет людей разных поколений и взглядов. На этом у меня все. Гульнур, студия.
4: Маалыматыңызга чоң рахмат, Канат. Урматтуу радио угармандар, биз менен кабарчыбыз Канат Султакеев түз эфирде болуп, суроолорубузга жооп берди. Учурда Бишкекте өлбөс полк жүрүшү башталуу алдында турат, алдында ошол аскер техникалары орун алды, андан кийин сүрөттөрүн көтөргөн Кыргызстандын жарандары тизилди. Белгилей кетсек, саат 9:00 ошол колонна Байтек Баатыр көчөсү менен жөнөп баштамак, планга ылайык, бирок кичине кечигүүдө. Андан кийин Чүйген көчөсү аркылуу Шопоков көчөсүнө чейин барышат, соңку чекит Жеңиш аянты болуп, ал жерде катышуучулар өчпөс отко гүл коюшары пландалган. Белгилей кетсек, өлбөс полк жүрүшү бүгүн республиканын бардык аймактарында өткөрүлүүдө.

0: Дайыр Асанов Дон түштүк чыгыш Степной Украина фронтторунда душман менен салгылашып, эр жүрөк тайманбас мүнөзүн көрсөткөн. Ошол эле жылы душман менен болгон кармашта 4 танкты, 6 замбирек, курал ташыган 6 унаа жана 30га жакын немец аскерин жок кылган.
1: Сегодня, 9 мая, Кыргызстан вместе со многими странами мира отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, одной из самых важных и памятных дат в истории нашей страны. С самого утра по всей республике уже проходят памятные мероприятия, церемонии возложения цветов, митинги, реквиемы, акции памяти и шествия бессмертного полка. Люди приходили к мемориалам, чтобы почтить память погибших, вспомнить подвиг фронтовиков и выразить благодарность ветеранам и труженикам тыла. Основные мероприятия в столице прошли на площади Победы в Бишкеке. Здесь состоялся митинг реквием с участием президента Кыргызской республики Садыра Жапарова, ветеранов-представителей госорганов, военнослужащих и молодежи и жителей столицы. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В своем обращении глава государства отметил, что 9 мая остается не только праздником победы, но и днем памяти о миллионах людей, отдавших жизни ради мира и свободы будущих поколений. Президент подчеркнул, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, а кыргызский народ внес значительный вклад в победу как на фронте, так и в тылу. По его словам, из Кыргызстана на войну были мобилизированы более 360 тысяч человек, каждый четвертый житель республики того времени. Более 100 тысяч кыргызстанцев погибли на полях сражений. Садыр Жапаров напомнил, что свыше 150 тысяч уроженцев Кыргызстана были награждены орденами и медалями. 73 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 22 кыргызстанца стали полными кавалерами Ордена Славы. Глава государства отметил, что вклад тружеников тыла, которые в тяжелые военные годы обеспечивали фронт продовольствием, одеждой и необходимыми ресурсами. Президент подчеркнул, что подвиг поколения победителей навсегда останется примером мужества, патриотизма и любви к родине для будущих поколений. Садыр Жапаров также отметил важность сохранения мира и единства, подчеркнув, что война приносит только страдания и потери. И в завершение президент пожелал ветеранам крепкого здоровья, а кыргызстанцам мира, благополучия и единства. Ну и еще раз отметим, что большой вклад Кыргызстан внес и в тылу. В годы войны республика принимала эвакуированные предприятия, госпитали и тысячи людей из пострадавших регионов Советского Союза. На территории Кыргызстана были размещены десятки заводов и фабрик, которые работали на нужды фронта. Жители республики обеспечивали армию продовольствием, одеждой, лошадьми и необходимой продукцией. Женщины, старики и дети трудились в полях, на предприятиях и в госпиталях, заменяя ушедших на фронт мужчин. Несмотря на тяжелейшие условия военного времени, люди продолжали работать ради общей нашей победы. Сегодня в Кыргызстане проживают 24 ветерана Великой Отечественной войны, из них 8 непосредственно участники боевых действий. С каждым годом ветеранов становится все меньше, и поэтому особое внимание сегодня уделяется сохранению памяти об их подвиге. В этом году, согласно указу президента, ветеранам и участникам войны была оказана единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч сомов. Помимо официальных мероприятий, по всей стране сегодня проходит шествие бессмертного полка в Бишкеке, в городе Ош, Каракол, Талас и других населенных пунктах страны. Десятки тысяч людей вышли на улицы с портретами своих родственников-фронтовиков. Для многих участие в этой акции стало важной семейной традицией. Люди приходят целыми семьями вместе с детьми и внуками, чтобы сохранить память о поколении победителей и передать ее молодежи. 9 мая – это день, когда история говорит с нами не через даты, а через судьбы, через тех, кто видел войну не в книгах, а в собственной жизни. Память о Великой Отечественной войне – это не только хроника событий, это личная история людей, которые пережили страх, потери и испытания, но сохранили мужество и достоинство. Одна из таких историй – жизнь Сухинина Михаила Николаевича.
2: Михаил Николаевич Сухинин родился 2 октября 1927 года в селе Ездочное Воронежской области. Его детство, как и у многих детей того времени, было простым и спокойным до одного дня. 22 июня 1941 года, в тот день, он вместе с друзьями был на рыбалке на реке Дон. Возвращаясь домой, они узнали, началась война. Уже через 3 дня, 25 июня, его отца призвали на фронт. Летом 1942 года война пришла вплотную. Ночью 6 июля Каратаяк подвергся сильной бомбардировке. Немцы пытались уничтожить стратегический мост через Дон, но ни одна бомба не достигла цели. Утром семья была вынуждена бежать пешком 15 километров до родного села Ездочное. Но и там не было безопасности. Вскоре село заняли немецкие войска. У людей отбирали последнее, у семьи Сухининых забрали и зарезали корову. Западный берег Дона был захвачен, восточный удерживали советские войска. Все лето шли ожесточенные бои, но противнику так и не удалось форсировать реку. Осенью ситуация стала еще тяжелее, жителей села насильно выгнали из домов и пешком. Около 120 километров угнали в Курскую область. В феврале 1943 года, после освобождения территории, Михаил Николаевич вернулся домой. Но возвращаться было уже некуда. Многие дома были разрушены, другие сожжены. Весной началась тяжелая работа – очищение территории от погибших. Несмотря на это, жизнь продолжалась. Он работал в колхозе, затем стал учеником сапожной мастерской. 9 ноября 1944 года Михаил Николаевич был призван в армию. Службу начал в Брянске, в запасном стрелковом полку. В марте 1945 года его направили на фронт в Литву, но уже в мае он заболел и оказался в госпитале. После выздоровления продолжил службу в автомобильном батальоне, где освоил профессию водителя. Позже служил телефонистом, затем прошел подготовку и стал радистом. Получил звание сержанта и был назначен начальником радиостанции. В 1951 году демобилизировался. После войны его жизнь продолжилась уже в мирном труде. Судьба привела его во Фрунзе. Он начал с простого рабочего на заводе имени Ленина, вскоре освоил профессию токаря. Параллельно учился в вечернем техникуме, а затем в политехническом институте. Со временем стал руководителем, сначала заместителем начальника цеха, затем начальником. За многолетний труд был награжден орденом Октябрьской революции. С 1976 по 1987 годы возглавлял техническое бюро завода. В октябре 1987 года вышел на заслуженную пенсию. Жизнь Михаила Николаевича – это не просто биография. Это история поколения, которое прошло через войну, выстояло и построило мирную жизнь заново. И пока мы помним эти истории, жива и сама память. Аяна Шаргазиева, Беренче Радио.

0: саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бүгүн Бишкек шаарындагы Жеңиш аянтында Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Ага президент Садыр Жапаров катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы бул күн бир эле учурда майрам, ошол эле маалда эскерүү күнү экенин айтып, буларга токтолду.
1: Себеби бул күн миллиондогон адамдардын, анын ичинде 100 миңдеген аталарыбыздын, апаларыбыздын өмүрү менен келген улуу жеңиш күнү. Ал ар дайым тынчтыктын баа жеткис кымбаттыгын, аза менен сыймыктын айкалышын эске салып турат. Демек, 9 май бул жөн гана тарыхый дата эмес, жалпы элдин эс тутуму десек болот. Улуу жеңиштин дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде турган ар бир мекендештерибиздин жеке тарыхына байланыштуу болгонунда. Бүгүнкү иш-чарага катышып отургандардын ар бири согушка катышкан, оорукта эмгектенген чоң ата, чоң энелеринин же башка урук туугандарынын эрдиктерин, каармандыктарын эскерип, азасын да тартып, сыймыкка дагы бөлөнүп турат. Мындай учурда эркиндик үчүн өмүрүн арнап, улуу жеңишти тартуулаган улуу муунга башымды ийип таазим кылуу менен бирге жалпы мекендештеримди жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктаймын.
0: 1941-1945 жылдардагы кандуу согуш миллиондогон адамдардын өмүрүн алып, тынч жаткан ар бир кыргыз үй бүлөсүнө каран түйүн салган. Ошол оор кезеңде кыргызстандыктар фронтто дагы, оорукта дагы болуп көрбөгөндөй эрдикти жана каармандыкты көрсөтүшүп, улуу жеңишке баа жеткис салым кошконун мамлекет башчы баса белгиледи.
1: Миңдеген жоокерлерибиздин майдан талаасында эл жери үчүн кан жанын аябай курман болушканына, ооруктагы эмгекчилер күнү түнү тынбай иштеп, фронтту керектүү азык түлүк, кийим кече жана аскердик жабдуулар менен камсыз кылышканына карт тарых күбө. Бул кандуу согушка Кыргызстан 360 миңден ашуун эр азаматын же өлкөбүздүн ар бир төртүнчү тургунун жөнөткөн. Алар Европада, андан кийин Азияда, майданда дагы өрт кечип, экинчи дүйнөлүк согуштун аякташына чоң салым кошушкан. 110 миңден ашуун мекендешибиз, Айкөл Манас атабыздын урпактары согуш талаасында ажалга тике карап, кийинки муундардын жаркын келечеги үчүн жанын берип, баатырларча курман болушкан. Бул сан Кыргызстан өтө чоң демографиялык жоготууга учурагандыгын эске салып турат. Алардын ысымдары Улуу Ата мекендик согуштун тарыхында алтын тамгалар менен өлбөс өчпөс болуп жазылып калды. Фашисттик баскынчыларга каршы согушууларда көрсөткөн эрдиги үчүн 150 миңден ашуун кыргызстандык орден медальдар менен сыйланганын, 22 жердешибиз Данк орденинин толук кавалери, 73 каарманыбыз Советтер Союзунун баатыры деген ардактуу наамга ээ болушканын ар дайым сыймыктануу менен айтып келгенбиз. Мындан ары да башыбызды бийик көтөрүп айта беребиз.
0: Согуш жылдарында оорукта эмгектенген кыргызстандыктар бардыгы фронт үчүн деген уран алдында кары жашы дебей күндөп түндөп бел чечпеген мээнети, бекем эрки, чегингиз каармандыгы менен улуу жеңишти жакындатышкан. Алардын мекенди коргоого кошкон салымы, көрсөткөн каармандыгы кийинки муундарга бийик өрнөк экенин өлкө башчы кошумчалады.
1: Чындап келсе, биздин бүгүнкү бейпил турмуш жана эркин жашообуз дал ошол муундун чексиз кайратынын жана ченемсиз каармандыгынын натыйжасы. Алардын эрдиги менен мекенчилдиги бизге тарыхый мурас, улуттук сыймык жана келечек муундар үчүн түбөлүк үлгү болуп калат. Тилекке каршы бул каардуу согушка катышып, анын бардык кыйынчылыктарын, азап муңун башынан өткөргөндөрдүн катары жылдан жылга, күндөн күнгө суюлуп баратат. Бүгүн кырда согуштун 7 гана ардагери, ооруктун 297 эмгекчиси жеңиштин 81 жылдыгын майрамдоодо. Кымбаттуу ардагерлер, оорук эмгекчилери, баарыбызга жакшы маалым, согуш бул жоготуу, согуш бул кайгы, көз жаш. Бирок ошол кан күйгөн күндөрдө да кайратыңыздардан жазбай, бири бириңиздерге болгон бекем ишеним менен жеңишти камсыз кылгансыздар. Сиздердин каармандыгыңыздар, чыдамкайлыгыңыздар жана мекенге болгон чексиз сүйүүңүздөрдүн алдында башыбызды ийип терең таазим кылабыз. Биз сиздерге, ардагерлер менен оорук эмгекчилерине карыздарбыз. Эң ириде сиздердин эмгегиңиздерди унутпоону, мындан ары мекенибиздеги тынчтыкты сактоону бийик ыйык милдетибиз жана бийик жоопкерчилигибиз деп билебиз.
0: Согуш кайгы менен жоготууларды гана алып келерин, ал эми тынчтык баа жеткис байлык экенин президент Садыр Жапаров баса белгиледи. Бишкекте бүгүн өлбөс полк жүрүшү дагы уюштурулду. Катышуучулар саат 9:00 Дайыра Сынаф атындагы Жеңиш паркында чогулушту. Байтик Баатыр көчөсүнөн башталган жөө жүрүш Жеңиш аянтына барып, өчпөс отко гүл коюу менен жыйынтыкталды. Өлбөс полк жүрүшү Бишкек, Манас, Талас, Ош, Караколдо жана башка шаарларда дагы өтүп жатат. Өлбөс полк жүрүшүнө Улуу Атан мекендик согушка катышкан жакындарынын сүрөттөрүн көтөрүп, миңдеген кыргызстандыктар көчөлөргө чыгышты. Милиция кызматкерлери жер-жерлерде коопсуздукту камсыз кылууда. Эскерте кетсек, быйыл Улуу Атан мекендик согуштагы улуу жеңиштин 81 жылдыгы белгиленүүдө. 9 май жеңиш күнүнө карата Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлери, ооруктун эмгекчилери жана согуштун катышуучулары менен жолугушуулар уюштурулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Ардагерлерге жана алардын үй бүлөлөрүнө азык-түлүк, зарыл дары-дармектер тапшырылып, материалдык жардам көрсөтүлдү. Ош шаарындагы номер 4-үнчү Киров атындагы мектепке 200 орундуу жаңы окуу имаратын куруу иштери башталды. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Маалыматка ылайык, кошумча имаратта окуучулар үчүн заманбап шарттары түзүлөт. Курулуш мектептеги орун жетишсиздигин азайтууга багытталган. Мэр Жанарбек Акаев белгилегендей, учурда Ош шаарында жалпысынан 17 мектептин курулушу жүрүүдө. Баткен шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн алды быйыл пайдаланууга берилет. Жыл аягына чейин миңден ашык тургун үйдү болуу алдында турат. Учурда Баткен шаарында 3 даректе ипотекалык батирлер салынып, жалпы саны 4128 түзөт. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
2: Биздин Баткен мынтип шаар болуп атат да.
3: Но асман дир жигиттер.
0: Учурда Баткен шаарынын Курманжандатка жана Алымбектатка көчөлөрүнүн кесилишине Асман Резиденс 1 турак жай комплекси салынууда. Мында 12 кабаттуу 37 блок үй курулуп жатат. Батирлердин жалпы саны 2364. Учурда үйлөр толук тургузулуп бүткөн, сырткы жана ички жасалгылоо иштери жүрүп жатканын Асман Резиденс 1 турак жай комплексинин прорабы Асан Мадалиев билдирди.
4: Монолиттен баштап ички жана сырткы жасалгылоо жумуштары жүрүп жатат. Ичинде монтаж жумуштары да жүрүп жатат. Сантехника, электричество, жумушчу күч жетиштүү. Бизге коюлган график боюнча кетип жатабыз. Быйыл буюрса, биринчи жана экинчи этапты жылдын аягына тапшырган аракет кылып атабыз. Ал жерде жалпы 1044 батир каралган. Жалпы объект боюнча айта турган болсок, болжолдуу 50-60% жумуш бүтүп калды.
0: Асан Мадалиев 3 бөлмөлүү батирдин ички жасалгасы тууралуу дагы айтып берди.
4: Бул жер азыр биз турган ошо 3 бөлмөлүү батир. Бул жерде жалпы аянты 3 бөлмөлүү батирибиздин 92.6 чарчы метр. Айта кетсек, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй конок бөлмөсү аябай кенен. Бул жакта биринчи уктоочу бөлмө ата-энелердин. Бул жакта болсо жаш балдарга каралган конок уктоочу бөлмө, 2 уктоочу бөлмө өзүнүн кладовкасы менен дагы каралган. Буюмдарын коюучу үчүн ал эми бизде бул санузелдер дагы эки бөлүнгөн, жуунуучу канасы өзүнчө, жатканасы өзүнчө. Бул жакта болсо тамак жасоочу бөлмө.
0: Ал эми Баткен шаарынын Нургазиев көчөсүндө Асман Резиденс 3 турак жай комплекси курулууда. Мында 6 блоктон турган 396 батир салынып жатат. Үйлөр 12 кабаттуу. Мындан сырткары унаа токтотуучу жай жана буюмдарды сактоочу бөлмөлөр үчүн өзүнчө кабат каралганын Асман Резиденс 3 турак жай комплексинин прорабы Шакирбай Азимов маалымдады.
5: Бул эң акыркы башталган үйлөрдүн бири. Биз аракет кылып атабыз, Кудай буюрса, жаңы жылдын алдында ушул турак жайды пайдаланууга берүүгө. Жумуш биринчи блок 11-чи этажынын төшөмөсү урулуп атат азыр. Армировка деп коебуз, темир иштери жүрүп атат. Андан сырткары 2-чи блогубузда 10-чи этаждын стеналары, армировкалары жүрүп атат. Башка блоктор деле ушул эле стадияда, бирок эң ылдыйкысы 8-чи этажда. Инженердик сектор жумуштары жүрүп атат, лифтолордун жумуштары жүрүп атат. И дубалдардын, то есть газоблоктордун жумуштары жүрүп атат. Жумушчулар жалпы жондон 100 киши иштеп атат азыр бизге. Пока 100 киши жеткиликтүү ушул объектке. Материалдарыбыз, ресурстарыбыз баары жетиштүү. Бетонубуз бар, темирибиз бар, газоблогубуз бар.
0: Баткен шаарында Сыдыков тарегинде Асман Резиденс 2 ипотекалык турак жай комплекси дагы салынууда. Жалпы санын алганда Баткенде ушул тапта 4128 батирдин курулушу жүрүп жатат. Жыл аягына чейин миңден ашык тургунга батирлер берилери пландалууда. Бүгүн күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүйдө 26-31, Таласта 23-28, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 28-33 градус жылуу. Ысык Көлдө 20-25, Нарында 22-27 градус жылуу. Бишкекте абанын жогорку температурасы 28-30 градуска жетет. Сиздер жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.
3: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
6: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Актуальный разговор».
7: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» дискуссии о главном – политика, экономика, общество, только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости, эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Биринчи радио.
8: Здравствуйте. Далее на Биринчи радио программа «Актуальный разговор». Веду передачу я, Эрмек Актанов. Озеро Иссык-Куль входит в число 25 крупнейших озер мира. Это вторая по величине после озера Титикака в Андах, высокогорное озеро. Иссык-Куль расположен на высоте 1607 метров над уровнем моря и по площади водного зеркала превышает 6000 квадратных километров. Местами мелководное, но многие километры озера, тем не менее, относятся к числу самых глубоких в мире. Ни много ни мало, около 80 рек, но не вытекает ни одной. Из-за интенсивного испарения вода в озере чуть солоноватая и удивительно прозрачная, особенно в глубоководной его части. А по степени синевы водного зеркала Иссык-Куль в три раза превосходит знаменитое Женевское озеро Швейцарии. Например, вот известный русский географ, первый исследователь Тяньшаня Семенов Тяньшанский в 1856 году писал: «Темно-синяя поверхность Иссык-Куля своим сапфировым светом может смело соперничать со столь же синей поверхностью Женевского озера. Но обширность водоема придает ему такую грандиозность, которой Женевское озеро не имеет». В последнее время очень много говорится об уровне озера Иссык-Куль. Представители разных ведомств говорят о том, насколько меняется уровень воды в озере Иссык-Куль. Экосистема и озеро Иссык-Куль очень важна для местного населения, для Иссык-Кульской области, но и для всей Кыргызстана. Все мы, когда едем на озеро Иссык-Куль, видим надписи, что это жемчужина Кыргызской республики. Да и многие иностранцы, когда говорят про Кыргызстан, говорят про Иссык-Куль, например, и про великого писателя Чингиза Айтматова. Что вы знаете про жемчужину не только, наверное, Средней Азии, всего мира, это озеро Иссык-Куль. Те реки, которые впадают в Иссык-Куль для сельхозбыта, для того, чтобы, может, поливать огороды, сельхозполя и так далее. Сегодня говорим об этом. Напомню, что у нас прямой эфир на Биринчи радио. Также вы можете звонить нам по номеру телефона 0502-39-2190, 0502-39-2190. Напомню, что мы вещаем в прямом эфире социальной сети Facebook. Вы можете смотреть под видео, оставлять свои вопросы или комментарии, и после эфира прямого также посмотреть повтор данного нашего сегодняшнего эфира. В целом, мониторинг многолетнего хода уровня озера Иссык-Куль по измерениям проводится уже долгое время, и об этом мы будем говорить вот в первой части нашей передачи. Сегодня в гости на нашей фермы пригласили начальник Иссык-Куль-Таримского бассейнового управления при службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Улукбек Баэлиев, главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Кыргызской Республики Зейнеп Андашева, главный инспектор отдела экологического контроля службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульмира Тургунбаева, старший инспектор управления контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Ирлан Демирбеков. Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Биринчи радио вот поговорить на эту тему. Первый вопрос я хотел бы адресовать Зейнеп вам по поводу уровня воды в озере Иссык-Куле. Вы, наверное, тоже слышите, читаете вот новости, но вы непосредственно следите за уровнем воды в Иссык-Куле. Расскажите в целом, вот как проводится, проверяется или отслеживается уровень воды в озере Иссык-Куле, как проходит данная процедура и в целом, как она ведется, с какого года, каким образом эта процедура в целом проходит в данное время?
9: В принципе, у нас ведется, Кыргызгидромет ведет мониторинг в области водных ресурсов, сбор анализов, обобщение и хранение. Также у нас, получается, в самом озере Иссык-Куле расположены 4 озерных гидропоста. Это озерная обсерватория Чопоната, Балыхчи, Тамга и Койсары. А в бассейне как раз и озера Иссык-Куль Кыргызгидромет ведет мониторинг на 25 гидрологических пунктах на реках. Да. Также отвечая на ваш вопрос, какого года у нас ведется наблюдение инструментальное за уровнем воды, у нас Кыргызгидромет ведет, начинает с 1926 года. У нас сначала была открыта нынешняя озерная обсерватория Чолпаната, была открыта как гидрометеорологическая станция, также называлась Чолпаната, но располагалась как раз-таки в селе Сарой, тогдашнее село Курское, это в 10 километрах к западу от города Чолпаната. Потом как раз-таки эта гидрометеорологическая станция была перенесена в город Чолпанату, но уже в статусе озерной станции. И начиная с того времени до сегодняшнего дня непрерывно Кыргызгидромет ведет мониторинг как раз таки по озеру Иссык-Куль.
8: Вот вы отметили о том, что есть несколько вот станций, да, которые работают непосредственно в Иссык-Кульской области. Вы можете вот подробно сказать, вот каким образом вот ведется именно мониторинг, да, вот сам процесс вот измерения уровня?
9: Измерение уровня воды у нас производится на водомерных пунктах с помощью водомерных реек длиной от 2,8 до 8 метров. Наблюдатель непосредственно дважды в день, утром и вечером, снимает показания уровня воды по этим рейкам. Угу. Вот инструментально.
8: Ну, давайте, может быть, вы немного расскажете о том, насколько уровень, да, вот, меняется на протяжении того или иного периода. Вот вы отметили, с 26-го года вы наблюдаете за уровнем озера Иссык-Куль. Наверняка вот вы видели и в социальных сетях, вот люди, когда на видео снимают, пирс вроде бы говорили, что в прошлом году вода вот здесь была, люди как бы плавали, купались, там прыгали, может, с этого пирса. А сейчас они наблюдают, что уже вода отошла, да, от берега. В то же время вот в некоторых видео видно, что после того, как вода отошла, там подводные вода уже как бы вытекает, и уже можно видеть, что как бы заметно, что озеро как бы немного уменьшается. Если говорить вот про периоды, может быть, у вас какие-то периоды есть, по которым вы отслеживаете вот с 26-го года по как бы нынешнее время, может, пятилетки, десятилетки, вот какие показатели, насколько, может быть, метров, или как вы в целом оцениваете вот уровень Иссык-Куля, как он снижается по метрам, по сантиметрам, или какой-то другой вид измерения?
9: Да, согласно данным мониторинга озерных постов по акватории, получается, среднемноголетний ход уровня озера Иссык-Куль за период, обобщенно говоря, да, начиная от 1926 по 2026 год, показывает снижение уровня на 3,32 метра. То есть это среднегодовое уменьшение объема озера составило 3,5 сантиметров. Можно также уточнить, что не всегда был спад озера, вот начиная с того дня, когда мы начали как раз-таки мониторинг, уровень озера в Иссык-Куле 1926-1929 года были стабильными. Потом, начиная с 1930-х годов по 1998 годы, резкое снижение уровня, и самый пик низкого уровня достиг именно как раз-таки в 1998 году. В 1999 годы даты по 2006 год, года, да, восстановление идет как раз-таки уровня, это примерно 80 сантиметров, да, 0,8 метров. Из-за изменения климата и осадков, да, с чем связано это, до 2018 года потом оставался стабильным, но в последние годы уменьшается площадь озера, но как раз таки это связано, как мы говорили, с изменением климата и с несколькими факторами.
8: В данное время, вот в последние годы к это замечаете, может быть, насколько может быть больше от берега уходит вода, или все-таки это такой нормальный процесс, который вот вы следили, понемногу уровень воды, может быть, уменьшается?
9: Понемногу уменьшается вот последние годы, но мы можем также сказать, что это не самая низкая точка, да, как мы говорили до этого, это было достигнуто в 1998 году.
8: Денег, можете вот еще раз напомнить, где стоят вот данные станции, да, ваши на озере Иссык-Куль, и вот эти вот замеры, я так понимаю, больше на северном берегу или все-таки и есть на южном берегу, может быть, и вот как они распределяются?
9: Не только на северном, на южном тоже есть. У нас получается вот озерная обсерватория Чулпан-Ата в городе Чулпан-Ата, получается озерная станция в городе Балыкчи. С этой стороны, получается, южнее у нас находится как раз-таки Койсары и Тамга, как раз-таки прямо в противоположной стороне, можно сказать, да, в восточной стороне у нас находится Тамга. Угу. Можно сказать, что охватывает.
8: А вот сами сотрудники, которые работают на этих станциях, да, их процесс работы, вот отслеживание идет как-то по месяцам, может где-то в зимний период, в летний период, либо это один раз в год даются вот эти данные, которые передаются именно непосредственно вам, либо это как-то отслеживается, потому что, ну, когда мы на Иссык-Куль едем, мы все получаем информацию, да, вот сколько градусов сегодня температура воды, там 19, 20, там 21, 22, тоже мы в новостях часто об этом в летний период, особенно когда большой турпоток людей едут на Иссык-Куль, тоже передаем. Вот как передаются эти данные по месяцам, по годам, либо какой-то промежуток есть?
9: Они, получается, дают каждый день утром и вечером, 8 утра и 8 вечера. Наблюдатели, которые работают непосредственно на гидрологических постах, они идут, измеряют уровень воды, температуру воды, да, и другие также метеорологические измерения, и передают 8 утра и 8 вечера. Два раза в день, получается, и круглый год.
8: Следующий вопрос я хотел бы, Лукбека, вам адресовать по поводу того, что насколько могут быть причины разные, да, того, что уровень воды в Иссык-Куле снижается, с чем это связано, вот разные есть мнения, прежде всего говорят про изменения климата, насколько, может быть, влияет эти то, что застраивается прибрежная территория, облепиху зачастую, может быть, вырубать для того, чтобы сделать там пляж и так далее. Есть как бы другие природные факторы, вот, разные институты водные, вот Национальная академия наук тоже ранее смоделировала возможные сценарии обмеления Иссык-Куля. Вот глава Национальной академии наук опубликовал схему строения дна озера в виде глубокой чаши с пологим берегом на севере и более глубоким южным побережьем. Если в течение ближайших нескольких лет уровень озера опустится еще на 2-3 метра, то в северной части обнажится большая площадь, которая раньше была прибрежной зоной озера. Все мы купались на северном берегу и знаем, что в отдельных местах есть такие участки, прибрежные зоны, где можно зайти вот в озеро, далеко идти, где-то 100-200 метров к центру, а глубина будет все время полтора метра. Так вот, именно такие участки, которые на схеме в северной части заштрихованы и будут в будущем не участком озера, а участком суши, но заболоченным и непригодным для проживание участком, тогда вот объяснил ученый-геолог, наверняка вы знаете, да, глава Национальной академии наук Абдрахматов. И вот на следующий день, 10 апреля, президент Нанов опубликовал комментарий, в котором объяснил, что в целом уровень озера стабильный на протяжении последних 40 лет. Относительно до 1854 года уровень упал на 13,9 метров. Официальная тенденция снижения уровня воды, наблюдаемая в последние годы, ранее в июле 2025 года, вот сообщали также пресс-службе Министерства сельского хозяйства.
10: Ранее тоже вот глава, уже бывший глава Минсельхоза тоже на одной из конференций говорил о озере Иссык-Куль, о том, насколько необходимо бережно относиться и вот подойти к этому вопросу для того, чтобы не было такой ситуации, как вот с Аральским озером, морем, да, и где вот она полностью как бы часть высушилась, и когда мы тоже находились, вот журналисты нам показывали, мы на вертолете вот летели, показали вот те участки, где полностью все это высохло, там корабли заржавели, такая, ну, такая печальная ситуация. Мы все знаем, что как бы экология Иссык-Куля, да, прежде всего, это касается всего района, всего Иссык-Кульской области, да и, наверное, всего Кыргызстана. Со стороны вот водных, службы водных ресурсов наверняка тоже вот проводится работа по вопросу вот именно изменения уровня воды в Иссык-Куле. Вот вы отслеживаете за реками, за водной частью, которая находится в Иссык-Кульской области. Расскажите о том, вот сколько вот в школе, да, всех учили, что в Иссык-Куль впадает сколько большое количество рек, но ни одна не вытекает. В то же время, вот сколько сейчас рек впадает в озеро Иссык-Куль, и насколько вот те реки, которые впадают в озеро Иссык-Куль, используются, может быть, для орошения и для других целей? Наверняка у вас есть что сказать.
11: Здравствуйте еще раз. Да, был хороший вопрос. Мы сейчас в данное время, вот последние годы, все уже не только иссык-кульские местные, а вот, как вы говорите, все, весь Кыргызстан, весь народ Кыргызстана уже начал тревожится за то, что вот уровень Иссык-Куля уменьшается. Ну, первым фактором я считаю, что это экологический фактор. Экологический фактор, вот глобальное потепление идет. Вот, раньше мы в 2023 году провели мониторинг вместе с сотрудниками аппарата президента. Тогда мы выяснили, что 97 рек впадало. Из них практически вот в период вегетации, мы вегетацию называем, в период полива полей, более 60 рек вообще не впадает. А вообще в целом годовой исток называется. За целый год они впадают. Но около 30% вообще уже реки уже вообще совсем осушились. Самые большие реки мало. Вот как Джиргалан, Тюбская река, Кызылсу, Тоон, Караколка, они вот постоянно, вот круглогодично они впадают в Иссык-Куль. И мы предварительно, по предварительным данным, в озере Иссык-Куль около более 5 миллиардов кубических метров впадает в озере Иссык-Куль. Из них именно на орошение используется только 1,6 миллиарда кубических, 639 миллиона кубических метров это на орошение используется. А в чистом за целый год в озере Иссык-Куль впадает из вот 5,2 миллиарда 4,56 миллиарда кубических метров в озере впадает. И, естественно, вот население увеличивается тоже, потребности на прожиточные нужды тоже, техническая вода тоже нужна. И подземные тоже скважинным методом тоже много стали использовать воду. Вот в связи с этим мы сейчас вот недавно, только вот две недели назад уже, по постановлению правительства 93 создали на 5 бассейновых управлений, 5 бассейновых советов больших. В эти советы входят все вот касающиеся водных ресурсов службы, как вот Гидромет, Министерство природы, МЧС, мы в том числе. Местные власти тоже, первые заместители акимов, создали, и теперь мы будем с этим бассейном Кенгешем, мы должны бассейновый план сделать в этом году. Вот там, наверное, обсудим. И наша вот первая цель, первая задача, надо вот народа научить к адаптацию этого маловодья и эффективному использованию водных ресурсов. Как вот раньше, в 93-95 годах, в Высокогорской области из орошаемых площадей около 157 гектаров орошаемой площади есть. Из них 5000 гектаров поливался машинным орошением. Методом машинного орошения — это как капельное и как дождевальное орошение. И вот сейчас вот наше министерство, наши руководители дали нам, поставили задачу до 30-го года в Высокогорской области мы должны дойти до 20 тысяч гектаров, перейти на машинное орошение, на дождевальное капельное орошение. А в данный момент, в этом году, на данный момент сейчас поливается около 1400 гектаров методом капельного и машинного орошения. Вот. И мы должны вот в первую очередь вот адаптироваться на, чтобы вот экономно пользоваться, экономно использовать водные ресурсы.
10: Вот те реки, которые впадают, вы можете еще раз повторить, да, для того, чтобы, может, радиослушатели не услышали, сколько рек сейчас впадает и сколько из них, как бы, может быть, уже как бы не впадает в озеро Иссык-Куль, для того, чтобы люди знали, вот среди этих рек самые такие, ну, большие, которые в данное время вот именно обеспечивают приток вот озера Иссык-Куль.
11: Еще раз повторю, 97 мы вычислили, 97 рек, из них более почти 60 рек в период вегетации вообще не впадает на Иссык-Куль. А вот круглогодичные, которые большие, они постоянно впадают, но у них тоже по сравнению с прошлыми годами по-любому они уменьшаются, объем воды. И, но в круглом, на круглогодичные, если сток взять, они впадают вот осенние, зимние периоды, когда вот на вегетацию воду не берут люди. А в целом на вегетацию, вот я говорил, из 5 миллиардов кубических метров используется только вот 639 миллионов кубических метров на вегетацию используется. А на нужды, на вот бытовые нужды населению, на обеспечение населения 614 миллионов кубических метров используется, а на пром предприятия 5,6 миллионов кубических метров используется вода, и на питьевую воду около 20 миллионов кубических метров используется. И в целом за целый год вот из 5,2 миллиарда кубических метров вот в озере Иссык-Куль чистыми впадают более 4,5 миллиарда кубических метров. Но это предварительные наши данные. А мы точные еще не взяли, потому что нигде точный, даже вот в гидромете точный мониторинг. Ну, идем сейчас

0: Послушаем, после чего продолжим нашу беседу.
1: Актуальный разговор на Беринчи радио.
0: Актуальный разговор на Беринчи радио. Веду передачу я, Армик Актанов. Сегодня говорим о том, как меняется уровень воды в озере Иссык-Куле. Вот ранее тоже приводил пример главы Национальной академии наук. Он говорил, что озеро не исчезнет даже при значительном падении уровня воды за своей глубины. Однако существует риск ухудшения экологического состояния водоема. И это такой важный вопрос, на самом деле, сохранение озера Иссык-Куле. На международных площадках даже поднимается данный вопрос. Сегодня мы обсуждаем данную тему. В гостях начальник Иссык-Куль-Таримского бассейного управления при службе водных ресурсов, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики Улукбек Байлиев, главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Зейнеп Андашева, главный инспектор отдела экологического контроля службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульмира Тургумбаева и старший инспектор управления контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Эрлан Дамирбеков. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопрос по этой теме, то вы можете звонить по номеру 0502-39-2190. Со стороны руководства нашей страны уделяется вот большое внимание сохранению вот озера Иссык-Куль, о том, чтобы она была чистым и не было вот тех же сетей, чтобы у пансионатов были свои очистные сооружения. Это тоже такой немаловажный факт сохранения озера Иссык-Куль. В начале вот прошлого сезона, каждый сезон, вот сотрудники МЧС вывозят журналистов тоже на озеро и показывают о том, как они очищают данное озеро. И данная работа проводится именно в начале сезона туристического и в конце сезона, и показали вот то, что вытаскивали. Вот мы были на пансионате «Золотые пески», и водолазы при нас вот вытаскивали, около 5 мешков вытащили, там разные бутылки, целлофаны, трубы и так далее. Вот начальник водолазной службы в интервью нам говорил о том, что зачастую бывают вот разные вещи, даже вот туши скота иногда порой вытаскивают из озера Иссык-Куль. Вот данная работа проводится на протяжении уже многих лет. Вот сейчас я бы хотел адресовать Гульмира вам вопрос по поводу очистных сооружений. Мы знаем, что вопрос очистных сооружений тоже такой очень важный для того, чтобы озеро не загрязнялось. Некоторые пансионаты вот тут перед турсезоном закрывают, даже не дают открыться, для того, потому что у них нет просто-напросто самих очистных сооружений. Вот накануне тоже глава профильного ведомства Акыл Токтобаев провел рабочую поездку, целью которой стало обследование состояния озера Иссык-Куль и готовности местной инфраструктуры к туристическому сезону. Насколько понимаю, вот, Гульмира, вы всю информацию, которая поступает от ваших коллег, обобщаете и вот рассказываете о тех цифрах, о том, вот как проводится работа по очистным сооружениям. Расскажите, вот какова важность очистных сооружений и вот как вы отслеживаете и какой мониторинг вы, может, в письменном варианте распространяете вот среди вашего ведомства, а в дальнейшем уже в средствах массовой информации.
2: Уважаемые радиослушатели, с нашей стороны ведется работа, сейчас подготовка к туристическому сезону. Нашими инспекторами региональных управлений по Иссык-Кульской области, именно вот пансионатам мы даем сейчас план задания, обязательства это, именно по обеспечению экологической и технической безопасности. Также мы даем... Мы также тесно сотрудничаем с уполномоченным аппаратом президента Кыргызской республики по внедрению запрета на использование и реализацию пакетов из полимерной пленки на территории культурно-курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области. Также, как вам известно, сейчас недавно вышел указ президента Кыргызской республики о введении временного запрета, моратория на проведение проверок субъекта предпринимательства. И кроме этого, мы сейчас ведем разъяснительную работу, разъяснительные мероприятия, проведение в каждом

0: В каждом районе, в городе. И были показаны даже в Иссык-Кульской местной телевидении. Кроме того, еще даем уведомления и именно о запретах, именно пакетах и то же самое очистным сооружением, уведомления и неиспользование тоже полиэтиленовых пакетов. На сегодняшний день мы дали уведомление 950 уведомлений, то, что на сегодняшний день. Вот вкратце.
1: Владимир, вот вы сказали, что план мероприятия даете, да, вот, например, тем же...
0: План обязательства, да.
1: Обязательства. В чем заключается вот данный план? Что как бы обязаны, может быть, данные, может быть, гостевые дома, пансионаты выполнять? В этот план что входит?
0: План входит именно технологическая исправность очистного сооружения, во-первых. Во-вторых, это договор на отпор проб. Мы с нашей подразделения, вот именно департамент экологического мониторинга, мы совместно выходим на проверку, и они берут отбор проб очистного сооружения, и также они должны вот именно разрешительные документы предоставить вот на сброс, на размещение отходов, на выброс, даже и при отсутствии очистного сооружения требуем обеспечить, подключиться именно если свой очистных сооружения не имеется, то нужно подключиться к центральному очистному сооружению. В общем.
1: Уважаемые гости, давайте сейчас выслушаем нашего радиослушателя, который дозвонился к нам. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Бәлкім платной туалеттерді дағы ашқанға сілері қыдырып, өріп, алып, яқтан алыстан тұрып айтқанға оңой, ұшы көл жейтін барын қыдырып, көріп, банан ұшын чалық кеші көп болот, деді жана тұқойлардың арасына бары отырғандар болот. Анан ұшын чүм е туалет, платной туалетті дегенде ұшы ертелі дәрдап қойш керек та. И ошол местный немелерге контролдукка коюш керек. Кандай болот, эмне болот, анан ушул жагы аябай чоң буйгуй да, ушуну эске алып койсоңор жакшы болот эле. Рахмат.
1: Вопрос сохранения озера Иссык-Куль сейчас волнует всех. Вот, например, в 25-м году из озера Иссык-Куль очистили около более 30 километров рыболовных сетей. Ранее вот сообщало профильное ведомство Минприроды. Этому вопросу тоже уделяется большое внимание для того, чтобы вот именно в озере Иссык-Куль было много рыбы, даже запускается, да, через реки мальков, для того, чтобы все-таки экосистема самого Иссык-Куля сохранялась. Ирлан, вам вопрос по поводу вот именно рыболовных сетей. Большая работа проводится со стороны вот МЧС и вот Минприроды. Что вы можете сказать по этому поводу?
3: Здравствуйте. В целях исполнения указов президента 172 и 131 нами службой экологически-технического надзора проводятся рейдовые мероприятия. При рейдовых мероприятиях за первый квартал текущего года было выявлено 6 правонарушений. Согласно кодексу о правонарушениях, им наложен штраф на сумму 38 500, и за причиненный ущерб рыбного запаса был предъявлен иск на сумму 254 000. И в ходе рейдовых работ было изъятие из акватории Иссык-Куль 3700 синтетических сетей.
1: А в целом, вот если проводится сама работа по изъятию, вот эти сети, получается, когда вы вытаскиваете, вот Какую вообще в целом работу проводится для того, чтобы, например, полностью уничтожить, может быть, еще эти сети, потому что как бы продолжается, да, люди незаконно рыбачат, и вот эти все сети, насколько количество, может, изменяется с каждым годом, может, в 2025 году больше было, в 2026 меньше, потому что работа же большая проводится, да. Мы тоже сами это видели.
3: Да, в 2025 году было изъятие из акватории Сыкуль 41 тысяч метров, а в этом году тенденция уменьшается. Как я ранее сказал, за первый квартал текущего года было изъято из акватории 3700 метров. Изъятие синтетической сети для утилизации доставляем в центральный город Бишкек. Для утилизации механическим путем утилизация идет.
1: Рейдовые мероприятия, они в целом проводятся именно, может быть, в зимний, летний период больше или перед сезоном, когда больше?
3: В постоянном основе рейдовые мероприятия проводятся. При рейдовых мероприятиях параллельно ведем разъяснительную работу для граждан местного населения.
1: Зейнеп, вот хотел бы вам адресовать вопрос по поводу вот самих станций, которые работают. Например, на примере того, что когда в зимний период появляется смог, многие экологи и так далее говорят, что уровень смога, да, и мы сами видим, что очень большой, но в то же время мы видим, что большая работа проводится для того, чтобы уменьшать, там переводят на газ жиломассивы, вот, завозится вот такой большой транспорт на газе, на электрооборудование. И много споров вот во время зимнего сезона о том, что Минприроды говорит, что те станции независимые, которые установлены, они ставятся как бы неправильные, может быть, неправильно измеряют, не прошли какую-то процедуру международную. В то же время Минприроды говорит, что необходимы какие-то технические свои характеристики. Вот на примере вот подобных как бы гидроэлектрических гидростанций, которые есть у вас, насколько они отвечают, может, стандартам, которые станция отвечает, чтобы точно измерить уровень озера Иссык-Куль? Они, получается, может быть, какого производства вот сама станция для того, чтобы измерить этот уровень Иссык-Куля, как эта вся работа проводится и насколько она отвечает таким, может, международным стандартам?
4: Если говорить по озеру Иссык-Куль, я так полагаю, вы про автоматические гидрометеорологические станции. У нас по озеру Иссык-Куль только мануальные наблюдения производятся. Это у нас наблюдатели, это специальная метеоплощадка, метеорологическая станция, прикрепляется к ним гидрологический пост, где как раз-таки наблюдатель производит наблюдение. И это все у нас отвечает по стандартам, по наставлениям, выездные работы, проверки. Так что по поводу озера я могу так ответить.
1: А именно сотрудники, которые работают там, это, может, какая-то станция большая, или там 2-3 сотрудника, которые отслеживают вот ситуацию, которую вам информацию дают каждый день?
4: Получается, в одной метеорологической станции у нас работают метеорологи, агрометеорологи, гидрометеорологи, поэтому, да, они постоянно на связи, они с нами на связи, они передают своевременно какие-то изменения, если колоссальные, не то чтобы колоссальные, штормовые, допустим, изменения бывают, поэтому, да, а вот именно касательно гидрологических постов, там уже один наблюдатель ведет наблюдение, эти данные собираются у нас на метеостанциях, обобщаются и отправляются как раз-таки непосредственно в наше управление.
1: А в целом, вот, когда вы обобщаете всю эту информацию, эта информация идет, как бы, может быть, выше, и кто, как бы, может принимать решение? Вот все эти данные вы делитесь, получается, именно внутри своего министерства, или когда все эта информация обобщается, дается выше для того, чтобы принимались, может быть, решения окончательные?
4: Если касательно данных Кыргызгидромета, у нас вы можете на платной основе обратиться, мы можем передать, мы неоднократно, да, на постоянной основе даже могу сказать, обмениваемся данными, предоставляем данные другим министерствам, да, также Минсельхоз, Минприроды, вот, поэтому можете... могу сказать, что Гидромет также предоставляет данные.
1: Зинаида, какие-то, после того, как все данные собираются, вы анализируете или все-таки как-то сопоставляете вот эти цифры по всем годам? Может, какой-то аналитический у вас есть отдел, или все-таки окончательные вот, как, может, выводы даете? Вот такое как бы есть?
4: Угу. Я так полагаю, вы хотите, ну, по поводу прогнозов вы хотите сказать, да, в Кыргызгидромете отсутствует собственный исследовательский институт, вот, поэтому у нас Кыргызгидромет функция ходит мониторинг, обобщение, хранение гидрологических данных, но раньше у нас также был гидрографическая партия в Чолпан-Ате, и сейчас на данный момент Кыргызгидромет работает над восстановлением, открытием этой партии водного кадастра.
1: А есть ли как бы у вас служба, которая занимается, может быть, не только измерением, да, уровня воды, но и, может быть, загрязнением вот, тех рек, которые впадают, или самого озера?
4: Самого озера. Во время Советского Союза у нас производились полный сбор данных, можно сказать, химический состав, температура, донные наносы. Но, к сожалению, после распада Советского Союза наши наблюдения сократились. Поэтому со стороны Кыргызгидромета у нас раньше корабль был выдан, вот обсерватория озерная, вот гидрографическая партия выходила, делали обследование. К сожалению, они сократились сейчас на данный момент.
1: Улукбек, вот по поводу воды, на самом деле такой острый вопрос, не только касается Иссык-Куль, даже того Бишкека, где мы находимся, вот, даже депутаты, вот, эксперты, экологи поднимали вопрос, что возможно, что вот проблемы будет испытывать даже Бишкек с питьевой водой со временем, потому что, как бы, может быть, нерационально используется данная вода. Вопрос водных ресурсов, наверное, наверняка очень важный. Некоторые эксперты говорят, что к 2030 году там ситуация вот с поливной водой, с питьевой водой и дальше очень сильно обострится, потому что, как бы, без воды человек прожить не сможет. Говоря вот про Иссык-Кульский район, про Иссык-Куль, какие, может быть, вы видите проблемы того, что уровень воды в Иссык-Куле снижается? Может быть, вопрос того, что вот именно меньше впадает в озеро Иссык-Куль воды, может быть, вопрос подземных вод тоже остро стоит, или, может быть, вопрос бетонирования этих каналов, да, вот, по которым поступает вода вот в озеро, потому что зачастую много, да, потерь, да, происходит до того, как в водную гладь данная вода поступает. Какие вот вы здесь проблемы видите сейчас для того, чтобы решить проблему, наверное, не только одного района, но всего Кыргызстана, каждого гражданина?
5: Ну, для решения таких вопросов сейчас вот не первый год уже ведется организационные мероприятия, как вот сокращение фильтрации в каналах. Вот для этого мы начали вот каналы в земляном русле реконструировать на бетонные каналы. Вот с прошлого года начали укладывать бетонное полотно. Это конструкция быстрого выполнения объемов. И насчет подземных вод тоже ведется вот мониторинг только, и в будущем, наверное, в будущем мы тоже обязательно возьмем организационные вопросы, касающиеся вот сокращения воды. Но в целом мы сейчас для эффективного использования водных ресурсов, у нас в министерстве каждый по своей части выполняет работу. Вот, например, питьевой водой занимается отдельный департамент питьевой воды, водоснабжения. И для поливной воды управление отдельное управление ведет вот ремонт каналов, строительство бассейновых, суточных бассейновых, сезонных, декадных бассейновых ямкостей. И ну, в целом надо адаптироваться. Конечно, сейчас вот, как я сказал, уже ледники тоже уменьшаются. На Иссык-Куле, например, мы предварительно взяли 25-30% уже ледники сократились. Вот теперь надо на орошение мы переходим на метод машинного орошения. И обязательно вот бетонирование каналов. И надо адаптироваться к этому маловодью. Раньше вот, например, цикл был каждые 6 лет маловодья была. Это сократилось в последние годы на 4 года, потом на 2 года, сейчас вот через год. Теперь уже мы уже боимся, что каждый год это будет повторяться, маловодие. Поэтому надо обязательно надо адаптироваться и какие там вот устойчивые к сухому климату культуру надо сажать, чтобы мало воду потребляет, которые. И особенно вот деревья, ягоды, которые плод дают, они же на капельное орошение хорошо идут. Вот, вот такие культуры надо сажать. И людей тоже надо научить, чтобы они тоже экономно использовали воду. И повторно, вот, вот например, очистные сооружения, да? Про очистные сооружения говорим, я вот думаю, что на очистных сооружениях его надо очистить воду, потом повторно использовать, да, на техническую воду.
1: Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринча Радио поговорить на эту тему. Напомню, что в эфире программа была «Актуальный разговор». На этом наша программа завершается. Впереди на Беринча Радио новости.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренче Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Мотивация для сотрудников. Работники бюджетной сферы начали получать повышенную заработную плату. Напомню, президент Садыр Жапаров подписал указ о совершенствовании условий оплаты труда работников бюджетной сферы. Согласно документу, с 1 апреля была введена президентская компенсационная выплата. Для работников образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и других сфер она составляет до 15 тысяч сомов на одну ставку. Для технического и младшего обслуживающего персонала, гражданского персонала силовых структур предусмотрена выплата в размере 5000 сомов. Кроме того, с 1 сентября для отдельных категорий государственных служащих предусмотрено увеличение надбавок к должностным окладам до 50% в зависимости от сложности, качества и результатов работы. Отдельным сотрудникам государственных органов, за исключением ряда структур, установили дополнительную компенсацию в размере 15000 сомов. Кабинету министров поручено принять необходимые меры по реализацию указа и внести соответствующие изменения в республиканский бюджет на 2026-2028 годы. Об увеличении заработных плат работникам бюджетной сферы президент Садыр Жапаров говорил еще 25 декабря прошлого 2025 года в ходе выступления на 4-м народном курултае. Глава государства пояснял, что изначально кабинет министров планировал индексацию на уровне 50%, о чем ранее докладывал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Однако после дополнительного совещания и пересмотра бюджетных возможностей власти приняли решение удвоить оклады. Новая схема начислений включает увеличение базовой части и введение специальной доплаты.
1: Ошол себептен 2026 жылдын 1 апрелинен тарта мугалимдердин жана медицина кызматкерлеринин айлыгы дагы бир ирет 100% көтөрүлө тургандыгын баса белгилеп кетейин. Кече жакында министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Алешевич 50%дан кем эмес көтөрөбүз деп жарыя кылды эле. Биз кеңешип өкмөттүн кече күнү менин кабинетимде кеңешип өкмөттүн чама чаркын кайрадан карап чыгып эмгек акыга кошумча бир ставка 15000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм киргизүү менен эмгек акыларын орточо 100% көтөрсөк болот экен, ошентип көтөрөлү деп чечтик. Учурда мугалимдердин орточо айлыгы 26000 сом, ал эми келе жаткан жылдын 1 апрелинен тартып көбөйгөндөн кийин 52000 сомдун тегерегин түзөт. Мугалимдердин айлыгы.
2: В этой связи хочу особо подчеркнуть, что с 1 апреля 2026 года заработная плата педагогических и медицинских работников будет повышена еще раз на 100%. Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил, что повышение составит не менее 50%. Однако после обсуждений и повторной оценки финансовых возможностей правительства мы приняли решение увеличить заработную плату в среднем на 100% за счет введения дополнительной одной ставки в виде президентской компенсационной выплаты в размере 15000 сомов. В настоящее время средняя заработная плата учителей составляет 26000 сомов. С 1 апреля 2026 года после повышения она будет составлять порядка 52000 сомов. Размер заработной платы педагогов определяется в зависимости от уровня образования, педагогического стажа, квалификационной категории, территориального расположения, преподаваемого предмета и недельной учебной нагрузки. Так, в городской общеобразовательной школе заработная плата молодого учителя без педагогического стажа, имеющего среднее педагогическое образование, с 1 апреля 2026 года составит 36 800 сомов, а после налоговых и социальных отчислений на руки он будет получать около 31 200 сомов. Заработная плата учителя математики средней школы, работающего и проживающего в отдаленном высокогорном районе с районным коэффициентом 1,8 и имеющего более 30 лет педагогического стажа, в настоящее время составляет 65 800 сомов, а с 1 апреля 2026 года увеличится до 97 600 сомов. В настоящее время средняя заработная плата врачей составляет примерно 31 500 сомов, а с 1 апреля 2026 года она достигнет 62 500 сомов, при этом на руки они будут получать около 50 000 сомов. В городских условиях заработная плата врача, начинающего трудовую деятельность без опыта работы на одну ставку, в настоящее время составляет 16 900 сомов, а после повышения будет равна 42 100 сомам, из которых на руки он будет получать около 35 500 сомов. В отдаленном горном районе заработная плата врача высшей квалификационной категории с 30-летним стажем работы, занятого на одну ставку, составит 91 700 сомов. При этом на руки он будет получать порядка 75 700 сомов. В настоящее время средняя заработная плата артистов составляет примерно 20 700 сомов, а с 1 апреля 2026 года увеличится до ориентировочно 46 500 сомов. При этом на руки они будут получать около 39 000 сомов. Средняя заработная плата тренеров после повышения составит 58 900 сомов, а после налоговых и социальных отчислений чистый доход будет на уровне около 45 000 сомов. Кроме того, отмечу, что с 1 апреля 2026 года заработная плата технического и обслуживающего персонала будет увеличена в среднем на 80% за счет введения дополнительной президентской компенсационной выплаты в размере 5000 сомов на одну ставку. Данный шаг является признанием и высокой оценкой их значимого вклада в развитие общества и укрепление их роли в жизни государства.
1: Учурда артисттердин орточо айлыгы болжол менен 20700 сомду түзөт экен. Ал эми 2026 жылдын 1 апрелинен тарта болжол менен 46500 сомду түзүп, колуна болжол менен 39000 сом айлык алышат. Машыктыруучулардын орточо эмгек акылары көбөйгөндөн кийин 58900 сомду түзөт, салыктык жана социалдык чегерүүлөрдөн кийин 45000 сом колуна алат. Ошондой эле техникалык жана тейлечү персоналдын 2026 жылдын 1 апрелинен тарта көбөйтүлүүчү эмгек акысына кошумча бир ставка 5000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм кароо менен орточо 80% эмгек акылары алардыкы дагы көбөйтүлөрүн белгилеймин. Мындай кадам булардын коомдогу ордун бекемдөө жана улуттун өнүгүшүнө кошкон эбегейсиз салымдарын баалоо болуп саналат.
0: Садыр Жапаров на 4-м народном курултае в декабре 2025 года подчеркивал, финансовая поддержка должна способствовать восстановлению престижа профессии. Он осудил случаи агрессии и неуважения к сотрудникам социальной сферы, назвав такие инциденты сверхбескультурьем. По словам президента, учителя формируют будущее страны, а врачи охраняют здоровье нации, поэтому государство обязано обеспечить им достойный уровень жизни и высокий авторитет в обществе. Кыргызстан заинтересован в установлении стабильного и открытого политического диалога с быстро развивающимися регионами мира. Президент Садыр Жапаров на уходящей неделе во вторник 5 мая в городе Чолпон-Атай Сукуйской области принял министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские острова Барри Фора. Обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества, включая укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Глава государства отметил стремление Кыргызстана в углублении взаимодействия с африканскими странами, подчеркнув, что, несмотря на географическую удаленность, имеется значительный потенциал для наращивания сотрудничества.
3: Сиз менен Сколдун жээгинде жолугуп, жеке таанышып, сүйлөшүп атканыма кубанычтамын. Алгачкы расмий сапарыңыздын алкагында кесиптешиңиз менен эки тараптуу кызматташуу өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү өткөзүп алдыңыздар деп мен ишенемин. Учурдан пайдаланып, эки өлкөнүн жарандары үчүн визалык талаптардан бошотуу жөнүндө макулдашууга кол коюшуңар менен чын дилимден куттуктаймын. Бул документ албетте эки элдин ортосундагы достукту бекемдөө үчүн ыңгайлуу.
4: Я очень рад встретиться с вами на берегу Иссык-Куля. Я уверен в успешном проведении переговоров, где вы вчера обсудили политический диалог и расширение правовой базы. Было подписано соглашение, которое освобождает граждан двух стран от визовых требований для краткосрочного пребывания. Данный документ дает возможности для дружеских отношений между нашими странами. Дипломатические отношения между нашими странами были заложены в 2014 году, и они находятся на стадии развития. Несмотря на географическую отдаленность, ваш визит стал первым в истории двусторонних отношений между Кыргызстаном и Сейшельскими островами. Мы настроены на дальнейший политический диалог и расширение правовой базы. Будем расширять сотрудничество в сферах сельского хозяйства, туризма, образования и цифрового управления. Мы в прошлом году на африканском континенте открыли посольство Кыргызстана в Эфиопии.
3: Кыргызстан Африка өлкөлөрү менен анын ичинде Сейшел аралдары менен эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Ошондуктан саясий диалогду бекемдөөнү, ошондой эле соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды түзүү маанилүү деп эсептейм. Биз өткөн жылы Африка континентинде эң биринчи элчилигибизди Эфиопияда ачтык. Жакын арада Мисирде экинчи элчилигибиз ачылып иштеп баштайт.
0: Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в сферах инвестиций, туризма, финансов и цифровых технологий. Отмечен взаимный интерес к обмену опытом с целью развития туристической отрасли и цифровой трансформации, а также установлению сотрудничества по линии специальной финансовой инвестиционной территории Тамчи и открытого акционерного общества Учкун. Министр Барифор передал слова приветствия президента Республики Сейшельские острова Патрика Эрмини. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая изменение климата и устойчивое развитие. Подчеркнута важность координации усилий в рамках Организации Объединенных Наций. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению кыргызско-сейшельского сотрудничества. В завершении глава государства передал слова приветствия президенту Сейшельских островов Патрику Эрмини и пригласил его посетить Кыргызстан с визитом в удобное время. Напомню, что днем ранее состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской республики Джембека Кулубаева с министром иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские острова Барри Фором. В ходе переговоров стороны обсудили развитие политического диалога, расширение договорно-правовой базы и укрепление торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая сферы сельского хозяйства, туризма, образования и цифрового управления, а также взаимодействие по вопросам устойчивого развития и климата. Отмечено, что данный визит является первым в истории двусторонних отношений визитом главы внешнеполитического ведомства Сейшельских островов в Кыргызскую республику. По итогам встречи подписано соглашение об освобождении от визовых требований для краткосрочного пребывания граждан Кыргызской республики и Республики Сейшельские острова. Говорит исполняющий обязанности директора 4-го политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызской республики Мирбек Карыбаев.
5: Визит министра иностранных дел и по делам диаспоры Сейшельских островов господина Барри Фора в Кыргызскую республику организован в рамках проводимой Министерством иностранных дел Кыргызской республики работы по активизации взаимоотношений с африканскими странами. Это первый визит на уровне министра в истории двусторонних отношений. Это также первый визит официальной делегации из Восточной Африки в Кыргызскую республику. Африка на сегодняшний день является одним из наиболее быстро развивающихся регионов мира. Континент обладает большим человеческим и экономическим потенциалом. Ну а Сейшельские острова показывают одни из наиболее высоких цифр по ВВП на душу населения на африканском континенте. В условиях глубоких преобразований на международной арене обе стороны ищут возможности, новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня состоялись очень важные переговоры между министрами иностранных дел двух стран. Подписано соглашение об освобождении визовых наших граждан от визовых требований. Речь идет о краткосрочных визах. Состоялся глубокий обмен мнениями по вопросам продвижения туризма, торговли, цифровизации, а также проведения открытых выборов с использованием современных технологий. Последний вопрос, кстати говоря, вызвал особую заинтересованность у наших сейшельских партнеров. В перспективе, в ближайшее время мы планируем подписать рамочный документ о сотрудничестве между двумя странами, а также, как было сказано ранее нашими министрами, мы должны насытить нашу договорно-правовую базу соглашениями в сфере привлечения инвестиций, торговли, в том числе торговли сельскохозяйственными продуктами, авиасообщения и так далее. То есть это основные направления практического сотрудничества.
0: Напомним, что в период с 3 по 6 мая 2026 года по приглашению министра иностранных дел Кыргызской республики Жээнбека Кулубаева в Кыргызской республике состоялся официальный визит министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские острова Барри Фора. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Биринчи Радио программа «Кыргызстан сегодня». На уходящей неделе, а именно 5 мая, исполнилось 33 года со дня принятия первой Конституции независимой Кыргызской Республики, которая закрепила правовые основы современной кыргызской государственности. Конституция устанавливает, что высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы. Также были закреплены традиции суверенитета, народной власти, территориальной целостности страны, верховенства права и демократии. В этом основополагающем документе определены правовые, общественно-политические, социально-экономические предпосылки создания новой кыргызской государственности. Конституция – это первый документ суверенного государства, как свидетельство о рождении для гражданина. Поэтому это не просто символичная дата, а важная веха в истории Кыргызстана. 5 мая 1993 года стало ключевым моментом, с которого началось построение независимой республики как самостоятельного субъекта на международной политической арене. У нас появились свои атрибуты, такие как гимн, герб и флаг. Появились три ветви власти и институты государственного управления. Несколько раз Конституция претерпевала изменения для того, чтобы создать оптимальные для нашего государства механизмы взаимодействия между народом и властью, повысить эффективность системы государственного управления. Так, с 1993 по 2016 годы было проведено 9 конституционных реформ с целью решения проблем, связанных с политическими и конституционно-правовыми вопросами касательно полномочий и функций государственных институтов власти. Напомню и то, что в ноябре 2020 года был сформирован Конституционный совет, обязанностью которого стала разработка нового проекта Конституции. Парламент после рассмотрения проекта Конституции, разработанного Конституционным советом, вынес его на референдум, который прошел 11 апреля 2021 года, и по его результатам была принята новая Конституция. Напомню и то, что президент Садыр Жапаров 5 мая 2023 года на торжественном мероприятии по случаю празднования 30-летия Конституции Кыргызской Республики особо отмечал, что ее принятие стало большим достижением благодаря усилиям многих деятелей и сознательных граждан. По словам президента, действующая Конституция нацелена на организацию эффективного государственного управления. Эффективное государство, каким бы оно ни было, должно обеспечить будущее для политической стабильности, экономической роста и социального развития. Причем мы должны неустанно работать над тем, чтобы нормы и принципы Конституции соблюдались и притворялись в жизнь.
1: Қойылған міндеттерді шешу үшін ресурстарды мобилизациялау жөндеміз арыл. Мұндан сыртқары күшті және эффективті мемлекетке қоғам менен билік институттарының ортосындағы байланышты ішке ашыруға мүмкіндік беруші демократиялық элементтер керек. Ошондой эле тышкы кысымдарга да жеке кызыкчылыктарды көздөгөн топторго да каршы турууга жарамдуу административдик бийлик талап кылынат. Биз конституциянын ченемдери менен принциптеринин сакталышын жана жүзөгө ашырылышын камсыз кылуу үчүн тынымсыз иштешибиз керек. Азыркы учурда конституция элдин биримдигинин, өлкөбүздүн көз карандысыздыгынын жана мамлекеттик бүтүндүгүнүн азыркы Кыргызстандын демократиялык, саясий, укуктук, экономикалык жана идеологиялык негиздеринин калыптанышынын.
2: Для реализации этих задач необходимо мобилизовать ресурсы. Кроме этого, нужны демократические элементы для поддержания связи между институтами власти и обществом. Также для противостояния внешним притеснениям и группам, преследующим личные интересы, требуется сильная административная власть. Мы должны неустанно работать над тем, чтобы нормы и принципы Конституции соблюдались и притворялись в жизнь. В настоящее время Конституция является основой единства народа, независимости и государственной целостности нашей страны. Формирование демократических, политических, правовых, экономических и идеологических основ современного Кыргызстана. Сегодня основными задачами, стоящими перед нашей страной, являются последовательное укрепление общепризнанных демократических принципов, усиление гарантий прав и свобод человека и гражданина.
6: Каждый гражданин Кыргызской Республики должен хорошо знать дух и значение Конституции страны. Мы будем уважать нашу страну, нашу родину, ценности кыргызского народа только тогда, когда будем уважать Конституцию, соблюдать ее правила, понимать ее суть. Только тогда мы сможем добиться развития государства, общественного согласия, мира и спокойствие. Наша главная задача – обеспечить соблюдение всеми государственными органами, должностными лицами и гражданами конституционных норм и принципов. Конституция должна быть основным документом прямого действия и влияния.
7: Конституцияның өнігігі өвелгі болчу потенциалы жоғару. Бүгінгі күнде өлкөбіздің алдында тұрған негізгі міндеттер демократиялық жалпыға танымал принциптерді ұраттыу түрде бекемдеу, адамдың жана жарандың ұқықтары менен еркіндігінің кепілдігін чыңдоо. Кыргыз Республикасының ар бір жараны өлкөнің конституциясының дем күчін терең түшініп, маанисін жақшы білуге тиіш. Біз конституцияны урматтап, ченемдерін сақтап, анын маңызын аңдап білгенде гана өз өлкөбүздү, ата мекенибизди Кыргызстан элинин баалуулуктарын аздектеп сыйлайбыз. Ошондо гана мамлекеттин өнүгүүсүнө, коомдун биримдигине, тынчтыкка жана бейпилдикке жетише алабыз. Биздин башкы милдетибиз бардык мамлекеттик органдар, кызмат адамдары, жарандар тарабынан конституциялык ченемдердин жана принциптердин кынтыксыз сакталышын камсыз кылуу. Конституция түздөн түз колдонулуучу жана таасир этүүчү башкы документ болууга тийиш.
0: Несомненно, Конституция Кыргызстана – это не просто основной закон страны, но и своего рода мерило жизни. Роль Конституции в жизни государства и как этот документ влияет на устройство страны. По словам судьи Конституционного суда Кыргызской Республики Мейргуль Бобукеевой, значение Конституции 2021 года в истории Кыргызской Республики можно оценить как поворотный момент, отразивший серьезные изменения в политической жизни и в политической системе страны. Новая Конституция заложила основы для построения более эффективной системы управления, сохранив при этом ключевые демократические принципы и фундаментальные права человека.
8: Наша Конституция является не только формально, в хорошем смысле этого слова, основным законом, но и мерилой, скажем так, общества, мерилой жизни для общества. И в первую очередь я хотела бы сказать, что Конституция – это на самом деле идея, где идея или идеологию, можно сказать, да, потому что любая такая идеологическая концепция, которая будет разрабатываться или разработана страной, государственными органами, оно должно соизмеряться теми ценностями и принципами, которые изложены в Конституции, естественно. Ну и мерилой жизни, можно сказать, и потому что на самом деле Конституция наша является фундаментом, правовым фундаментом государства. Да, это такой учредительный документ, который народ Кыргызстана своим волеизъявлением через регламент, через референдум изъявил свое волеизъявление, скажем так, да, волеизъявление о том, что государство наше будет демократическим, правовым государством, светским, социальным государством и демократическим государством.
0: Мергуль Расхулбековна, ну, мы с вами понимаем, что такое Конституция, но сейчас на самом деле, если взять молодое поколение, они могут задаться вопросом, а что такое Конституция и как этот документ влияет на устройство нашей страны? Но мы должны ясно понимать, что это прежде всего тот основной документ страны, по принципам которого мы должны жить. Но мы понимаем, что

0: земля находилась в государственной собственности. Абсолютно. И вот сейчас, благодаря основному закону страны, земля у многих находится в частной собственности. Поэтому еще раз надо сказать, что это документ, по принципам которого мы, общество Кыргызстана, должны жить.
1: Абсолютно правильно. И прежде всего, раз уж мы говорим о новом поколении, новое поколение должно знать о том, что всегда, где бы они ни были, рядом всегда Конституция. Когда они в детском садике даже, да, когда они в школе, когда они в университете, не дай бог, в больнице, да, это то есть право на образование, право на здравоохранение, право на труд. Опять же, да, то есть каждая, как вы говорите, есть отраслевые законы, Конституция как раз-таки является основой всех отраслевых законов. Поэтому молодое поколение должно знать, что правила поведения, которые они как бы для себя соизмеряют, они должны соизмерять с Конституцией, с нормами Конституции, с теми ценностями и принципами, которые изложенные в Конституции. И в отношении тех же отраслевых законов тоже вы правы. В реализацию конституционных норм, конечно же, принимаются под так называемые нормативно-правовые акты, которые по статусу, по правовому статусу стоят ниже, но они не должны противоречить Конституции. В случае, если кто-то из граждан предположит, что какая-то норма этих отраслевых законов нарушает его конституционное право, они имеют право обратиться в Конституционный суд. Как раз-таки миссия Конституционного суда в этом заключается, чтобы защитить конституционные права каждого гражданина.
0: Мы должны еще раз говорить о том, что роль Конституции в современном обществе, она огромна, да, и абсолютно мы понимаем, правда, что это жизненно важный документ. Но на самом деле, вот когда говоришь о Конституции, здесь, наверное, принято сказать о нескольких аспектах, да. Ну вот, например, первый аспект – это права, например, права простого человека, и этими правами мы буквально каждый день пользуемся, да. Например, другой аспект – это общество, каким оно будет, какое отношение к обществу, в экономике, в политике. И уже третий аспект, следующий аспект, это система высших органов государственной власти. И вот современная конституция, как я понимаю, она обязывает государственные органы служить обществу и защищать права человека.
1: Абсолютно правильно, потому что если вот очень-очень просто, да, если говорить, наша конституция, ну, буквально можно разделить на две части. Первая часть – это первый раздел, и второй раздел Конституции – это ценностная часть, да, и другие разделы, последующие, являются так называемые, конституционалисты говорят, его инструментальная часть, как раз-таки, где изложены полномочия государственных органов власти. И вот как раз первая часть Конституции говорит о правах и свободах человека и гражданина, о том, что ценность человека превыше всего для государства. Я хочу прежде всего обратиться к гражданам страны и особенно новому поколению, прочитать статью 23 и выучить наизусть, можно сказать, Конституции, да, где говорится о том, что ценность человека – это превыше всего. И меры, если вдруг законодатель захочет ограничить каким-то образом права и свободы граждан, в каких случаях он только может. То есть в том-то ценность Конституции, в том, чтобы ограничить ту же власть, чтобы она не могла, так скажем так, свободно, не то что свободно по своему усмотрению какие-то полномочия исполнять, а есть определенные полномочия, как раз-таки во второй части ценности, инструментальной части, где черным по белому в Конституции написано полномочия каждого органа государственной власти, и за которых, за пределами которых государственный орган власти не может выйти. Поэтому можно сказать Конституцию как ограничитель власти. И в этом смысле Конституция играет важную роль.
0: В ноябре 2020 года был сформирован Конституционный совет, обязанностью которого стала разработка на тот момент нового проекта Конституции. Парламент после рассмотрения проекта Конституции, который и разработал Конституционный совет, вынес его на референдум,

0: который прошел в Кыргызстане 11 апреля 2021 года, и по результатам референдума была принята новая конституция. И, как подчеркивал президент Садыр Джапаров, действующая конституция, она прежде всего направлена на организацию эффективного государственного управления. Не могу не спросить, Мейргуль Рыскулбековна, вот как бы вы оценили значение конституции 2021 года вообще в истории нашей страны?
1: Да. Конечно, Конституции у нас с 93 года как независимого суверенного государства было принято в 93 году, как вы знаете, 5 мая, да. Это новая конституция новой республики была, да. Если посмотреть на историческую такую, ну, динамику развития вообще Конституции нашей, то три раза принималась редакция, в новую редакцию Конституция. То есть получается, вот Конституция 21 года, это Конституция Третьей Республики Кыргызстана, можно сказать, да? И именно в этой Конституции 21 года, я считаю, что именно конституционная ответственность государственных органов власти четко выражена. И президент не зря говорит, что направлена на эффективное управление государством. Вот в связи с этим, скорее всего, потому что президент и каждый орган государственной власти, и другие, в том числе, он, кстати, является главой исполнительной власти, да, в рамках новой конституции, он является гарантом конституции, главой исполнительной власти, главой государства, скажем так, да, и в этом смысле он взял на себя большую конституционную ответственность для управления эффективным, вернее, для эффективного управления государством. Ну, такая особенность этой конституции есть. Ну и в то же время я хотела бы сказать, что вот, как я уже в предыдущем этом вопрос отвечала, что права и свобода человека и гражданина, они разделены так называемые подотраслевые, такие, подотраслевые понимания, там, как социальные, социальные права, экономические права, политические права, вот тоже такая, некая такая особенность. И в то же время усилены были, например, усилен был статус конституционного контроля. Это очень важно для нас, потому что я являюсь судьей Конституционного суда, я являлась судьей Конституционной палаты Верховного суда, и когда, как я уже ранее выразилась, как бы три республики, как бы 21 год, Конституция 21 года, это Конституция Третьей Республики, а когда в 2010 году, когда Вторая Республика, да, конституционная, была принята в 2010 году, Конституционный суд, вообще не Конституционный, а орган конституционного контроля, статус его был понижен, такое институциональное понижение было в связи с определенными обстоятельствами, которые, ну, это наши слушатели и зрители наверняка знают и следили в свое время над вот развитием конституционного, скажем так, того времени, конституционного, конституционных норм. И там как раз-таки Конституционный суд был преобразован в Конституционную палату Верховного суда. Это, можно сказать, было такое институциональное понижение, еще раз повторяюсь. А в связи с чем? Что, в связи с тем, что каждая конституция, содержание каждой конституции зависит от так называемой концепции конституционных страхов. Что это означает? Что каждое поколение будет смотреть на предыдущее поколение и вычеркивать те ошибки, которые происходили. Или они будут на какой-то институт вину возлагать, да, который как бы, может быть, помог узурпировать власть в какое-то время, да, и они будут все время вычеркивать из этой конституционной динамики развития, динамики вот такие институты, или наоборот усиливать эти конституционный статус. В таком, если классически посмотреть, то институт конституционного контроля, он как раз-таки подвергся к той концепции конституционных страхов, которые мы с вами сейчас обсуждаем. И это очень интересный момент, если вообще изучать, как все это происходило. А 21-го года Конституция, наоборот, посмотрев и изучив работу конституционного контроля, органа конституционного контроля, какие выносят решения, и как бы миссию конституционного суда, они, органы конституционного контроля, они как раз-таки поставили на место этот конституционный орган и изложили как конституционный суд, и дополнительно придали полномочия, если было до этого 3 полномочия, сейчас 6 полномочий, достаточно усиливающий статус конституционного суда. И в этом смысле я хотела бы сказать, что сейчас у конституционного суда на самом деле миссия такая. Вот я с 13 года работаю, с 12 года, можно сказать, то миссия – это обеспечение мира и стабильности. И если конституционный суд будет дальше продолжать через свое решение оживлять конституционные нормы с учетом реалий, существующих реалий и жизненных обстоятельств государства, можно сказать, да, то Конституция будет дальше и продолжать жить, и, вернее, конституционный орган, как конституционный суд, дальше будет развиваться, я надеюсь, и как дитя демократического правового государства, оно всегда будет в Конституции.
0: Любой гражданин должен осознавать, что без Конституции не может быть суверенного государства, что только верховенство закона гарантирует права и свободы граждан, а также регулирует их обязанности перед другими. Ясно одно – 5 мая навсегда останется днем принятия первой Конституции нашей республики. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Чинара Асылбекова. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.

0: Бішкеке 19:00.
1: Первое информационное радио.
2: Вы слушаете Беринчи радио с наиболее значимыми событиями уходящей недели в еженедельной программе «АПТА». Развитие туризма, модернизация санаторно-курортной сферы и государственные реформы. Эти темы стали основными в ходе рабочей поездки президента Кыргызской республики Садыра Джапарова в Иссык-Кульскую область. Далее подробно.
3: Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров 7 мая в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области принял участие в торжественной церемонии, посвященной 60-летию санатория «Голубой Иссык-Куль» и открытию нового корпуса. Глава государства осмотрел новый трехэтажный корпус, рассчитанный на 97 мест, и ознакомился с обновленной инфраструктурой здравницы, включая бассейн и термальные источники, а также посадил дерево. В ходе торжественной части мероприятия президент выступил с речью, отметив приоритетное значение развития туризма и санаторно-курортной отрасли. Глава государства подчеркнул наличие у Кыргызстана уникального природного потенциала, который должен эффективно использоваться для укрепления здоровья населения и роста экономики.
4: Сегодня развитию санаторно-курортной сферы уделяется особое внимание. Эти учреждения десятилетиями помогали людям укреплять здоровье и по праву считаются важным наследием нашей страны. Однако со временем стало очевидно, необходимо внедрять современные методы управления, принимать эффективные решения и рационально использовать государственное имущество. К сожалению, по ряду причин часть санаторно-курортных объектов использовалась не в полной мере. Инфраструктура развивалась медленно, а их экономический и туристический потенциал оставался нераскрытым. Именно поэтому было принято решение передать объекты Федерации профсоюзов в ведение управления делами президента Кыргызской республики. Это своевременный и важный шаг, который даст новый импульс развитию отрасли.
3: Садыр Джапаров указал на позитивные изменения последних лет. Повысилась эффективность управления, активно модернизируется инфраструктура, улучшается качество услуг. Передача санаторных объектов во ведение управления делами президента придала дополнительный импульс их развитию и способствовала росту экономических показателей. В качестве примеров также приведены модернизация санаториев Иссык-Ата и Жити-Огюс, развитие курорта Жиргалан, а также обновление детского оздоровительного центра Улан.
5: Буйрса санаториал курорттук тармак төнүктүрүүнүн заманбап жана туруктуу модели.
4: Работа по сохранению и развитию санаториев ведется системно и поэтапно. К примеру, если взять санаторий Иссык-Ата в Чуйской области, там уже заметно улучшены условия для отдыхающих и продолжается модернизация всей инфраструктуры. В курорте Жиргалан построены 37 новых коттеджей, несколько четырехэтажных корпусов и бассейны. Условия для отдыхающих становятся значительно комфортнее, растет и уровень сервиса. Кроме того, в этом году мы планируем завершить реконструкцию санатория Чет-Эрка и уже осенью ввести его в эксплуатацию. Также в этом сезоне начнет работу Центр укрепления здоровья детей. Это будет не просто место для отдыха, но и современная площадка для занятий различными видами спорта, которая внесет вклад в развитие отечественного спорта.
3: Отмечено, что в санатории «Голубой Иссык-Куль» проведена масштабная модернизация. Капитально отремонтированы корпуса, обновлена материально-техническая база, построены новые объекты, включая амфитеатр и термальные источники. Новый корпус возведен в Первызе за 40 лет. Президент подчеркнул существенный рост финансовых показателей. За два года чистая прибыль увеличилась более чем вдвое, одновременно выросла заработная плата сотрудников. Также глава государства ответил на заявление отдельных лиц о том, что управление делами президента якобы взяло под свое ведение множество учреждений, в том числе Министерство цифрового развития, и фактически превратилось в отдельное правительство. И более того, звучат мнения, что управление делами выходит из-под контроля.
6: Скажу прямо, никакого выхода из-под контроля нет. Существует Жогор Кукинеш, кабинет министров, правоохранительные органы, Каждый из них осуществляет надлежащий контроль и при необходимости даст оценку деятельности управления делами. Министерство цифрового развития функционировало как самостоятельное ведомство уже около 5 лет, однако из-за невыполнения поставленных задач было принято решение передать часть его учреждений в ведение управления делами, и в короткие сроки работа заметно активизировалась.
7: Садыр Жапаров привел в пример возвращение золоторудного месторождения Кумтор под полный контроль государства в 2021 году, где высказывались мнения о невозможности данного процесса, так как страна может погрязнуть в тяжбах в международных судах. Садыр Жапаров также напомнил о реформах в профсоюзной системе, наведении порядка в предприятии УНА, построении железной дороги на собственные средства компании «Кыргызтеміржолу», которая уже дошла до Кочкара и продвигается дальше до Каракечия, а также об обновлении 11 аэропортов и строительстве нового аэропорта в Джалалабаде. Президент также упомянул сопротивление при решении пограничных вопросов в пользу Кыргызстана, когда определенные силы пытались любыми способами сорвать процесс и сохранить напряженность. Поэтому, соотечественники, когда проводятся важные реформы, всегда смотрите на вторую сторону тех, кто поднимает шум и устраивает скандалы. Не верьте крикам, смотрите на результат, подчеркнул глава государства. Президент также подчеркнул, что развитие санаторно-курортной сферы рассматривается как инвестиция в здоровье нации и будущее страны. В связи с этим все ключевые процессы в отрасли находятся под контролем. В заключении своей речи Садыр Жапаров поздравил коллектив санатория с юбилеем и открытием нового корпуса, пожелав дальнейших успехов и развития.
8: Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 9 мая поздравил кыргызстанцев с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметив, что этот день остается символом мужества, единства и памяти о подвиге народа. В Бишкеке в этот день прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. На площади Победы состоялся митинг-реквием с участием главы государства, ветеранов, тружеников тыла и жителей столицы. 9 мая по всей стране вспоминают подвиг тех, кто сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, приближая великую победу. Далее подробно. Труженик тыла Великой Отечественной войны Лидия Зазулина была еще школьницей, когда началась война. Вместо уроков – тяжелый труд, вместо беззаботного детства – взрослая ответственность. Вместе с тысячами таких же мальчишек и девчонок она работала в тылу, помогая фронту и приближая долгожданную победу. Лидия Павловна вспоминает те годы с особым чувством, через боль утрат и одновременно через гордость за свой народ.
9: Ну, вы помните, когда вы узнали впервые, что на 9 мая? Как вы встретили эту новость?
10: Это была новость. Это был такой восторг. Мы бежали по улице с Сурокова, ушли, и это бежим. Ой, а нам-то завтра надо писать сочинение, а мужчина в возрасте идет и говорит: будете писать о победе. И мы действительно, конечно, написали, и у меня осталось это сочинение «День Победы».
9: А вы помните первые строки этого сочинения вашего?
10: Моего сочинения? Ну, День Победы – это такой восторг. Это хоть тогда было, хоть сейчас, но такого восторга, конечно, это просто нам повезло, нашему поколению, что мы такое всеобъемлющее было вот соединение людей. Вот это, конечно, запомнилось, это безусловно.
8: 9 мая на площади Победы в Бишкеке звучали слова благодарности и скорби. В митинге-реквиеме принял участие президент Садыр Жапаров. Глава государства подчеркнул, имена героев навсегда вписаны в историю.
5: Урматту улу атамекендик согуштун кымбатту ардагерлери жана ооруктун кадырман эмгекчилери.
6: Сегодня мы вспоминаем миллионы людей, чьи жизни были отданы ради победы. Среди них сотни тысяч наших отцов и матерей. Эта победа досталась высокой ценой. И именно поэтому мир и спокойствие для нас бесценны. 9 мая – особая дата, которая занимает важное место в истории каждого народа и в судьбе каждой семьи. Ведь у каждого из нас есть своя личная связь с этой войной. Через наших дедов и прадедов, бабушек и родных, которые проявили мужество и героизм. Мы скорбим о Патиллях, но вместе с тем испытываем гордость за их подвиг. Склоняя головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за свободу, мы выражаем им глубокое уважение. Уважаемые соотечественники, Великая Отечественная война 1941-1945 годов унесла миллионы жизней и затронула каждую кыргызскую семью.
11: Башым дийип таазим кылуу менен бирге жалпы мекендештеримди жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктаймын.
7: В годы войны из Кыргызстана на фронт ушли около 360 тысяч человек, почти каждый четвертый житель республики. Они прошли через самые тяжелые сражения, от европейских фронтов до Азии, внося весомый вклад в общую победу. Более 110 тысяч кыргызстанцев не вернулись домой, отдав свои жизни ради будущего. Свыше 150 тысяч были награждены орденами и медалями за мужество и героизм. Десятки удостоены высших званий, но за каждой из этих цифр суть судьбы, семьи и несбывшиеся жизни. И с годами эта память не становится тише, она звучит глубже и пронзительнее. О значении победы сегодня говорят и те, кто посвятил свою жизнь службе Родине, говорит капитан первого ранга запаса военно-морского флота СССР Алмабек Айдакеев.
12: Что нужно было людям для мотивации? Между ними та разница небольшая. Те, кто вернулись, родились в 20-е годы и потом пошли на фронт и сделали эту победу. Ну и ключевое, конечно, это то, что дала наша родная Панфиловская дивизия. Один из двоюродных дедушек моих воевал в Панфиловской дивизии. Они дали очень большую мотивацию для всей армии в 1941 году. И победить такого врага, который в 39 раз по экономическому потенциалу превышал Советский Союз, это сделать невозможно.
13: Сейчас, глядя на нынешнее поколение, ведь в том далеком 41-м году молодежь-то приписывала себе 2-3 года, чтобы пойти на фронт.
12: Попасть на фронт. Ну, насчет молодежи я однозначно скажу, что они достойны нашего последующего поколения. Потому что я работаю с детьми, я знаю их характер, я знаю их посылы. Я могу сказать, что наше поколение, оно достойно. То есть здесь насчет патриотизма вообще вопросов нет. Они у нас классные, современные. Другое дело, что иногда мы не понимаем их. Это другой вопрос.
13: Но в свое время и нас не понимали.
12: Да, в свое время и нас не понимали, да, по-разному было, да, согласен.
7: День Победы остается символом мужества, стойкости и единства народа. Это не просто дата с календаря, а живая память, которая передается из поколения в поколение, в рассказах, в семейных историях, в таких встречах, как сегодня. С каждым годом свидетелей той войны становится все меньше, но значение их подвига только возрастает.
6: 9 мая – это день, когда история говорит с нами не через даты, а через судьбы. Через тех, кто видел войну не в книгах, а в собственной жизни. Одна из таких историй – жизнь Сухинина Михаила Николаевича.
14: Михаил Николаевич Сухинин родился 2 октября 1927 года в селе Ездочное Воронежской области. Его детство, как и у многих детей того времени, было простым и спокойным до одного дня. 22 июня 1941 года, в тот день, он вместе с друзьями был на рыбалке на реке Дон. Возвращаясь домой, они узнали, началась война. Уже через три дня, 25 июня, его отца призвали на фронт. Летом 1942 года война пришла вплотную. Ночью 6 июля Каратаяк подвергся сильной бомбардировке. Немцы пытались уничтожить стратегический мост через Дон, но ни одна бомба не достигла цели. Утром семья была вынуждена бежать пешком 15 километров до родного села Ездочное. Но и там не было безопасности. Вскоре село заняли немецкие войска. У людей отбирали последнее, у семьи Сухинина Сухининых забрали и зарезали корову. Западный берег Дона был захвачен восточный, удерживали советские войска. Все лето шли ожесточенные бои, но противнику так и не удалось форсировать реку. Осенью ситуация стала еще тяжелее, жителей села насильно выгнали из домов и пешком. Около 120 километров угнали в Курскую область. В феврале 1943 года после освобождения территории Михаил Николаевич вернулся домой. Но возвращаться было уже некуда. Многие дома были разрушены, другие сожжены. Весной началась тяжелая работа очищения территории от погибших. Несмотря на это, жизнь продолжалась. Он работал в колхозе, затем стал учеником сапожной мастерской. 9 ноября 1944 года Михаил Николаевич был призван в армию. Службу начал в Брянске, в запасном стрелковом полку. В марте 1945 года его направили на фронт в Литву, но уже в мае он заболел и оказался в госпитале. После выздоровления продолжил службу в автомобильном батальоне, где освоил профессию водителя. Позже служил телефонистом, затем прошел подготовку и стал радистом. Получил звание сержанта и был назначен начальником радиостанции. В 1951 году демобилизировался. После войны его жизнь продолжилась уже в мирном труде. Судьба привела его во Фрунзе. Он начал с простого рабочего на заводе имени Ленина, вскоре освоил профессию токаря. Параллельно учился в вечернем техникуме, а затем в политехническом институте. Со временем стал руководителем, сначала заместителем начальника цеха, затем начальником. За многолетний труд был награжден орденом Октябрьской революции. С 1976 по 1987 годы возглавлял техническое бюро завода. В октябре 1987 года вышел на заслуженную пенсию. Жизнь Михаила Николаевича – это не просто биография, это история поколения, которое прошло через войну, выстояло и построило мирную жизнь заново. И пока мы помним эти истории, жива и сама память. Аяна Шергазиева, Беренче Радио.
15: Кыргызстан празднует День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. О судьбе жительницы блокадного Ленинграда, которая связала свою жизнь с Кыргызстаном, в репортаже Аяны Шергазиевой.
14: Тамара Омирбекова родилась 6 февраля 1937 года в городе Ленинграде. Вместе со своей семьей она пережила все ужасы блокады. 872 дня пронизывающего холода, голода, постоянных бомбежек и страха. Несмотря на тяжелейшие испытания, ей удалось выстоять и сохранить силу духа. В 18 лет она переехала в Кыргызстан, где началась новая глава ее жизни, связанная с трудом, служением людям и воспитанием подрастающего поколения. Сегодня Тамаре Федоровне 89 лет. В преддверии Дня Великой Победы в ее доме побывали журналисты НТРК, чтобы услышать ее живую историю, историю стойкости, мужества и преданности Родине, которая навсегда остается в памяти поколений.
16: Сейчас у нас блокадников осталось всего 11 человек. Когда в 94 году было образовано общество блокадников, было около 300 человек. А вообще участников войны осталось всего 24 человека. Все это все сюда и участники, и блокадники, и концлагеря, которые прошли. Это вот так на нас мало осталось. Бабушке было 65 лет. Она сказала: Ленинград немцам никогда не отдадут. И вы никуда не поедете. По дороге можете потеряться, разбомбить вас могут. Все может быть. А здесь как-нибудь переживем. И мы остались с бабушкой в ее квартире. Я... Всю мебель мы сожгли, конечно, потому что тогда же батареи не было, были контрамарки.
14: Тамара Федоровна, как жительница блокадного Ленинграда и ветеран труда, ранее получала единовременную государственную выплату к 9 мая в размере 100 тысяч сомов, а в этом году ее повысили до 200 тысяч сомов. Это знак особого уважения и благодарности со стороны государства за ее жизненный подвиг и вклад.
16: Он выделил по 200 тысяч на 9 мая. Всегда с уважением относились. Всегда посчитали, 20 тысяч выделила соцзащита и город 20 400. И 40 тысяч городская соцзащита. 20 тысяч выделяет районная соцзащита. 20 400 это мэрия. Мне уже пощадили нос на девочки. С 55 лет я на пенсии. Пенсия у меня сейчас очень хорошая. Я долго работала. Я почти в 19 году я только перестала работать. Мне было 75 лет.
14: Тамара Федоровна, жительница блокадного Ленинграда, обладатель медали Жукова, человек великой судьбы и силы духа. В Кыргызстане она нашла свой дом, построила счастливую жизнь и оставила яркий след в системе образования, воспитав не одно поколение учеников. Ее жизнь – это живая история мужества, стойкости в любви к родине, которая звучит как напоминание всем нам. Память о великом прошлом живет, пока мы ее храним.
2: Вы слушали еженедельную программу «Апта».

0: Birinci Radyo ıhçamcına tak malumat.
1: Собравшись у макета Берлина, советские генералы обсуждали план атаки.
2: Здравствуйте, в эфире специальный выпуск, у микрофона Эрмек Актанов. Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколения для историков она покажется неизбежной. В 41-м году началась самая страшная для советского народа Великая Отечественная война. Говорят, нацистов было не остановить без огромных потерь. 22 июня 41 года в 4 утра без объявления войны после артиллерийской авиационной подготовки главные силы вермахта и войска германских союзников внезапно начали мощное наступление по всей западной границе Советского Союза от Черного до Балтийского моря. Осуществлялся артиллерийский обстрел пограничных укреплений и районов дислокации советских войск вблизи границы. В 5-6 часов утра немецко-фашистские войска перешли государственную границу Советского Союза и повели наступление вглубь советской территории. Только через полтора часа после начала наступления посол Германии в Советском Союзе граф Вернер фон Шуленберг сделал заявление об объявлении войны Советскому Союзу. В 12 часов дня во все радиостанции Советского Союза передали правительственные сообщения о нападении на нашу страну фашистской Германии. В заявлении, с которым от имени Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выступил Народный комиссар иностранных дел Молотов, указывалось, что нападение фашистской Германии на Советский Союз – беспримерное в истории цивилизованных народов вероломство. Вслед за правительственным сообщением был передан указ президента Верховного Совета Советского Союза о мобилизации военнообязанных граждан. 23 июня была создана ставка Главного командования Вооруженных сил Советского Союза во главе с Народным комиссаром обороны, маршалом Советского Союза Тимошенко. В приграничных сражениях и в начальный период войны Красная Армия потеряла убитыми и ранеными 850 тысяч человек. Было уничтожено 9 тысяч орудий, свыше 6 тысяч танков, около 3,5 тысяч самолетов. В плен попало около 1 миллиона человек. Немецкая армия оккупировала значительную часть страны, продвигалась вглубь до 600 километров, потеряв при этом 100 тысяч человек убитыми, почти 40% танков и 900 самолетов. Однако план молниеносной войны, в ходе которой германское командование намеревалось за несколько месяцев захватить европейскую часть Советского Союза, провалилась.
3: Сдержать противника под Вязьмой и Брянском не удалось. В обороне возникла брешь. Но путь немецким танкам преградили курсанты Подольской Москвы, а также народное ополчение. Продвижение вермахта замедлилось, его ресурсы были исчерпаны. Наладить снабжение не получалось. Зато Красная Армия стянула к Москве свежие дивизии.
2: 9 мая, День Победы в войне над фашистской Германией, является для бывших советских республик одним из самых важных, трогательных и славных праздников. 9 мая 45 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны. Она началась на рассвете 22 июня 41 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 39 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти 4 года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. Судьба всей Второй мировой войны решалась на советско-германском фронте. Он был главным фронтом борьбы против фашизма. СССР взял на себя и до конца вынес основную тяжесть борьбы с агрессором. Именно советским людям принадлежала решающая роль в победоносном исходе войны.
4: Танки, снаряды, самолеты, 42 тысячи орудий и тяжелых минометов. 16 апреля начался самый массированный за всю войну артобстрел. Был отстрелян 1 миллион 236 тысяч снарядов. На немецкие позиции обрушилось 100 тысяч тонн стали. Два миллиона бойцов пошли на Берлин. Советские войска наступали во всех направлениях.
2: Годы войны в действующую армию Кыргызстана направили более 360 тысяч человек, или каждого четвертого жителя страны, и принял в целом более 300 тысяч новых жителей. Свыше 30 тысяч кыргызстанцев были направлены на предприятия военной промышленности за пределы республики. Кыргызстан принимал все меры для мобилизации всех ресурсов республики на удовлетворение нужд фронта. усиливал военно-мобилизационную работу. В целях регулярного обеспечения фронта обученными резервами при содействии деловой помощи партийных комитетов республики создавались военные учебные пункты. Горкомы и райкомы партии оказывали органам повседневную помощь в обеспечении учебных пунктов командно-политического состава учебно-методическими и наглядными пособиями. Под руководством ЦК Компартии Кыргызстана велась большая работа по созданию в республике войсковых формирований. Из лучших сынов Кыргызстана была сформирована 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Панфилова, бывшего военкома Кыргызской ССР, депутата Верховного Совета Кыргызской ССР, члена ЦК Компартии Кыргызстана. На ее территории были сформированы 385-я стрелковая дивизия, 4-я стрелковая бригада, 40-я и 153-я отдельные стрелковые бригады и другие подразделения. В 43-м году были укомплектованы 3 отдельных батальона автоматчиков имени Героя Советского Союза Чолпонбая Турибердиева, Дюшенкула Шопокова. Воинами из Кыргызстана пополнялись и другие воинские части и соединения, укомплектованные за ее пределами. Для пополнения командного и политического состава Красной Армии Кыргызстана до конца 43-го года направил свыше 1500 ответственных работников, состоящих в номенклатуре. В их числе секретарь ЦК Компартии Кыргызстана Рысмендиев, зампредседателя Президиума Верховного Совета Кыргызской ССР Фадеев, первый секретарь Фрунзенского обкома партии Соловьев, первый секретарь Тяньшанского обкома партии Башкоев, заведующий военным отделом Фрунзенского обкома партии Оторбаев и многие другие. В Великой битве под Москвой отличились прославленная 316-я, впоследствии 8-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Панфилова. Немеркнувший подвиг совершили 28 гвардейцев-панфиловцев, защищавших подступы к столице. Среди них были воины-кыргызстанцы Дюшенкул Шопоков, Григорий Петренко, Николай Ананьев, Григорий Шемякин, Иван Москаленко, Григорий Конкин. Почти все они пали смертью героев, не пропустив на своем рубеже фашистские танки. 19 ноября 1941 года смертью храбрых пал командир дивизии генерал-майор Панфилов. Посмертно ему также присвоено звание Героя Советского Союза. Легендарный подвиг совершил комсомолец Чолпонбай Турибердиев. 6 августа 1942 года в бою на западном берегу Дона, южнее Воронежа, он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота и обеспечил ценой собственной жизни успешное выполнение боевого задания. Мужественному сыну кыргызского народа было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он навечно зачислен в список.

0: сразу же прекратили выпуск гражданской и переключились на изготовление оборонной продукции по специальному плану.
1: Безоговорочная капитуляция. Огонь прекратить через 15 минут.
0: День Победы – это и день памяти. Всего за годы этой страшной войны 20 века погибло более 27 миллионов советских граждан. Из них более 130 тысяч кыргызстанцев. 22 июня 41 года стало для всего Советского Союза и Кыргызстана, в то время Кыргызской ССР, началом величайших испытаний. В 41-45 годах Кыргызстан стал одним из самых важных бастионов единого военно-хозяйственного организма Советского Союза. Сюда было эвакуировано более 30 заводов и фабрик. Все они в кратчайшие сроки вступили в строй. В годы войны Кыргызстан принял в целом более 300 тысяч переселенцев разных национальностей. Кроме того, свыше 30 тысяч человек были отправлены для работы на предприятиях военной промышленности за пределы республики. На территории Кыргызстана были сформированы 316-я и 385-я стрелковые дивизии, 40-я и 153-я отдельные стрелковые бригады, 107-я и 108-я национальные кавалерийские дивизии. На базе Фрунзенской школы пилотов 660-я, 664-я и 666-я авиационные полки ночных бомбардировщиков, которые достойно проявляли себя в боевых действиях. Вечной славой покрыла себя в битвах под Москвой 316-я дивизия, которая была сформирована из числа призывников Кыргызстана и Казахстана. Среди 28 героев памфиловцев, насмерть стоявших на рубежах под Москвой, были жители Кыргызстана: Дүйшөнкул Шопоков, Николай Ананьев, Иван Москаленко, Григорий Конкин, Григорий Петренко, Григорий Шемякин. Кыргызская ССР, как и другие союзные республики во время Великой Отечественной войны, принимала активное участие в борьбе против фашизма. Славные сыновья и дочери Кыргызстана внесли весомый вклад в победу над фашизмом. Более 360 тысяч кыргызстанцев ушли на фронт, проявив массовый героизм и воинскую доблесть. 22 из них стали полными кавалерами орденов славы. 73 было присвоено высокое звание Герой Советского Союза. Среди них были Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Тулибердиев, Даир Асанов, Асамбек Оторбаев, генерал Панфилов и другие. Свыше 150 тысяч воинов-кыргызстанцев были отмечены орденами и медалями. За доблестный труд в тылу были удостоены высоких наград свыше 2000 кыргызстанцев.
2: Воевали, потом эвакуировали из Москвы, там других районов. Сюда, на лечение в госпиталях у нас в Бишкеке. Фрунзе тогда была, Фрунзе. Поэтому здесь многие лежат. Тут русские лежат, и узбеки, и казахи, кыргызы и другие национальности все. Мы об этом в школах очень большое проводим мероприятия с ветеранами, участниками войны, трудниками тыла. Проводим, встречаемся с школьниками, участниками войны, рассказывают, как они воевали в Великой Отечественной войне, как было трудно побеждать. Рассказывали, как они в годы войны работали в колхозах, совхозах, заводах, фабриках работали. Выращивали военные сооружения, выращивали скота, выращивали хлеба, и потом их отправили на фронт для победы.
0: В победе в Великой Отечественной войне огромную роль сыграли труженики тыла. Из каждой четвертой семьи в Кыргызстане на фронт отправились добровольцы. Уже в самом начале войны в каждом регионе республики были организованы первые военкоматы. Чтобы помочь фронту, обычные люди сдавали ювелирные украшения, многие из которых были получены по наследству и представляли собой историческую ценность. Женщины, пожилые и даже дети работали на фабриках, заводах и на полях. По вечерам шили теплую одежду, вязали носки для солдат. О том, что молодое поколение не забывает историю, это звуки видео, где дети из Кыргызстана поют песню «День Победы» на кыргызском языке. We'll be right back.

0: Великая Отечественная война затронула каждую советскую семью. Почему важно сохранять память о тех событиях?
1: Это были тяжелые годы для всех, но я считаю, что мы выдержали их достоинством. И, конечно, огромное спасибо ветеранам за эту великую победу.
2: Живем под открытым небом благодаря им.
3: Мы живем в такой замечательной стране, что у нас живут вот такие вот замечательные дети. Огромное им спасибо, здоровья тем ветеранам, которые еще живы.
4: Для молодого поколения, чтобы они росли, видели, знали историю нашу, знали, давалась эта победа на фронтах, что, не жалея своих жизней, все шли за родину, за свое отечество.
0: По словам экс-первого заместителя министра обороны,

0: Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Эльдияр Эркинбекулу. 9 мая – это день, который напоминает о мужестве, стойкости и героизме тех, кто защитит свою родину и защищал родину в годы Великой Отечественной войны. Это не только праздник Победы, но и день памяти, уважения и благодарности ветеранам, благодаря которым мы живем под мирным небом. Военно-патриотическое воспитание военнослужащих занимает особое место в системе подготовки защитников Отечества. Оно направлено не только на развитие профессиональных навыков, но и на формирование высоких моральных качеств – чести, долга, ответственности и верности присяге. Современный военнослужащий должен быть не только физически подготовленным, но и духовно сильным человеком, способным принимать ответственные решения и действовать в интересах своей страны. Именно военно-патриотическое воспитание помогает укреплять сплоченность, дисциплину и готовность к выполнению служебного долга в любых условиях. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о мероприятиях, которые будут проходить в этом году 9 мая, а также о том, каким сегодня должен быть военнослужащий. У нас сегодня в эфире принимает участие генерал-полковник, главный специалист управления воспитательной работы Министерства обороны Кыргызской Республики Абдыгул Чотбаев и ведущий специалист управления воспитательной работы Министерства обороны Нурзада Маямерова. Добрый день, дорогие гости!
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Вот сейчас конец апреля, последний день апреля, впереди нас ждут праздники, выходные дни, и на эти выходные дни, конечно же, выпадает один из самых наших любимых, известных праздников, это 9 мая. Поэтому мы сегодня решили провести эфир и узнать о том, как идет подготовка к 9 мая, какие мероприятия будут проходить в этом году, учитывая то, что буквально вчера появилась новость, что президент 9 мая будет отмечать здесь. Абдыгул Абдрашитович, давайте, я думаю, вы расскажете, да?
1: Да, хорошо, спасибо. Ну, вы правильно подметили, 9 мая для нас, всех кыргызстанцев, для меня в особенности, является великим праздником. Почему я говорю великий праздник? Потому что советский народ, Советский Союз, в том числе Киргизская ССР, воины, кыргызстанцы принимали участие в Великой Отечественной войне и добыли эту победу. Как вы знаете, с Кыргызстана в годы Великой Отечественной войны были мобилизованы и призваны более 300 тысяч мужчин. К сожалению, из этих 300 тысяч около 120 тысяч погибли и не вернулись. И поэтому этот день победы для нас не только великий, но и памятный день. Мы все должны в этот день поминать, вспоминать своих отцов и дедов. Ну, если возьмем меня, то мой дедушка воевал, младший брат дедушки воевал, младший брат бабушки воевал, дедушка по материнской линии, мы говорим, Таята, он до сих пор не найден, не знаем, где он, его кости лежат. И поэтому к этому дню все готовятся, и, наверное, неправильно будет сказано, что этот день только будем отмечать 9 мая. 9 мая, да, это основные мероприятия пройдут. Как вы сказали, с участием президента, который готовит Министерство обороны, мэрия города Бишкек, на площади Победы, у Вечного огня будет митинг-реквием, будет мини-парад военный. Поэтому и это, как говорится, основная точка. Плюс будет проводиться бессмертный полк, который тоже готовит Министерство обороны, ветеранские организации, мэрия города Бишкек. Плюс будет 7 мая автопробег к которые тоже при содействии Министерства обороны проводят ветеранские организации Кыргызстана. Это баткенцы, афганцы, таджико-афганские границы, ветераны, ветераны вооруженных сил, ветераны других силовых структур. То есть оно будет проводиться уже не первый раз, а уже в течение нескольких лет это сложилось доброй традицией. Ежегодно проводили международную такую мероприятие, это огонь памяти, который от могилы неизвестного солдата, от Кремлевской стены прибывала к нам город Ош, город Кан, город Карабалту, и проводилось. Но в этом году я точно не знаю, будет ли это или не будет, потому что молодая гвардия, аллея героев у нас сейчас на ремонте. Ну, может быть, я утверждать не могу, оно пройдет, ну, без, как говорится, одного места, это аллея героев. Ну и, как я выше сказал, к этому дню проводятся во всех учебных учреждениях мероприятия. Вот недавно я сам был участником командования сил воздушной обороны вооруженных сил Кыргызской Республики, провела открытый урок с учащимися, где было более 150 учащихся, это студенты нашего авиационного института, частная школа, средняя школа номер 3 села Новопокровки, откуда прибыло 120 человек. И я скажу, прошло на хорошем уровне. Вчера буквально я тоже принимал участие в 5-м профессиональном лицее. У них в этом году отмечается 80-летие данного учебного заведения. И по линии преподаватель до призывной подготовки молодежи вместе с директором пригласили учащихся других профессиональных лицеев и провели такое соревнование. Я бы назвал ее, наверное, больше как «А ну-ка, парни», наверное. И преподаватели до призывной подготовки молодежи, каждый из своих лицеев подготовили молодых, привезли и провели. И прошло на высоком уровне. А сегодня вот я был в педагогическом колледже БГУ. Они, там одни девчонки, оказывается, подготовили хороший концерт. Такие сцены, посвященные Великой Отечественной войне, именно к этой дате. И тоже на высоком уровне провели. И министр обороны давал поручение всем районным военным комиссариатам, чтобы они на местах совместно с руководителями ДПМ в школах проводили уроки мужества, именно посвященные Дню Победы. Поэтому весь Кыргызстан, наверное, не сидит сложа руки. Все заняты, и это носит в первую очередь одну цель. Это, как вы в своей речи сказали, в вступительном слове, посвященное военно-патриотическому воспитанию молодежи. И я сказал бы, общаясь со своими друзьями, коллегами, с кем служил в Советской армии, из других постсоветских республик, наверное, на таком уровне, где руководство, наше политическое руководство нашего государства обращает особое внимание. Это на сегодняшний день это Российская Федерация, Беларусь и наш Кыргызстан. В других республиках, наверное, это хотят забыть о Великой Отечественной войне, переписать историю. Ну и, я не знаю, сломать все памятники, а у нас наоборот. Наоборот, это идет на подъем. На местах, где есть памятники, ставятся новые памятники, вот буквально потом ниже вот коллега остановится, эти ставятся на местах бюсты, где кыргызстанцы жили, откуда уходили на фронт. Это в первую очередь героям Советского Союза. Так что у нас наши отцы и деды не забыты.
0: Нурзада Туктусуновна, расскажите.
2: Да, я тоже добавлю, какие еще мероприятия у нас будут проходить по 9 мая, то есть получается День Победы. То есть 6 мая руководство Министерства обороны будет поздравлять адресное поздравление ветеранам Великой Отечественной войны. То есть вы как знаете, наверное, что у нас всего лишь ветеранов, именно участников
1: Великой Отечественной
2: войны, да, осталось всего лишь 7 человек. Можно даже поименно их назвать. Это Сухинин Михаил Николаевич, Джумашев Аспек, Мироненко Николай, Кузьмич, это по Бишкеку 3 человека, Соколов Николай Николаевич, Шальнов Антон Семенович. И они в Чуйской области находятся, в Джайльском районе. Также Далиев Мурза, это в Базар-Курганском районе. И Джапаров Сатынды, это в Атпашинском районе. То есть всех ветеранов руководство Министерства обороны поедут по адресу и поздравят их. Ну, как вы знаете, что они уже не выездные, да. Вот, это 6 мая будет. Потом 7, 8, 9 мая, 3 дня в парке Евразия. То есть общественный фонд «Парк Евразия» совместно с Министерством обороны проводят мероприятия, посвященные именно ко Дню Победы. То есть это будет показ ракетно-артиллерийского вооружения времен Великой Отечественной войны. То же самое полевая кухня, то есть солдатская каша, организация там. И получается, они будут проводить уроки мужества и также встречи с школьниками, с ветеранами Великой Отечественной войны. Но еще будет проводиться военно-патриотическая игра «Зорница» для учащихся общеобразовательных школ. Поэтому всех горожан можем пригласить туда, можете посетить и воочию увидеть своими глазами наши мероприятия. Так, ну вот, вот то, что я добавила, такие мероприятия проходят у нас.
0: Угу. Хорошо, Абдугул Абдрашитович, вот, например, в прошлом году мы знаем, что были такое большое празднование, да, в честь такой юбилейной даты. В этом и президент в прошлом году был в Российской Федерации, в Москве. В этом году будет отмечаться у нас. Вот сейчас подготовка к мини-параду, каким образом она проходит?
1: Значит, в воинских частях Бишкекского гарнизона, не только касаемо это Министерства обороны, но и Министерства внутренних дел, в частности, с внутренних войск, с государственной пограничной службы, готовят специально парадные коробки. Они готовятся, тренируются. 7 мая на площади Победы в Вечном Огне с утра будет генеральная репетиция, а основное пройдет уже 9 мая. И поэтому, скажу, полным ходом все идет.
0: Хорошо. Вот такой вопрос. На самом деле, по вашему мнению, каким образом нужно воспитывать молодежь, потому что вот вы, например, сказали, что
1: я согласен.
0: Школьникам да, нужно уже начинать.
1: Сейчас тесно всегда, ну, наверное, сколько суверенный Кыргызстан существует, я очень всегда активно принимаю участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. И анализируя с первого дня нашего суверенитета и до сегодняшнего дня неоднозначно это все было. Первые годы все, наверное, начиная сверху и донизу, были в эйфории. Международные какие-то организации начали вмешиваться в наши внутренние дела. И вопрос патриотического воспитания, я бы сказал, пошел на спад, вниз.
0: Да.
1: Даже предмет, который был раньше, который назывался НВП, то есть начальная военная подготовка, наши руководители от образования чтобы получать какие-то, наверное, денежные средства, гранты под диктовку из-за океана, там, с запада. Сказали, что такого предмета не было. Ну и какой-то момент этого предмета не стало. Потом, это потому что этот предмет, он носил самое основное, вот это патриотическое воспитание молодежи в средних школах, средних учебных заведениях. Ну, в вузах были военные кафедры, и военные кафедры тоже, все это ушло в забвение. А потом, наверное, под усилием ветеранов, моих коллег, руководства Министерства обороны, которое, ну, каждый в разные годы, который руководил, добились этого предмета, но его назвали допризывная подготовка молодежи. Но сама основа, учебно-материальная база, все это было загублено. Вот, к примеру, сегодня, чтобы, оказывается, вот я выше сказал, в педагогическом колледже был, и в программе девчонки, которую подготовили, ну, одна девчонка там, как бы мастер-класс разборки, сборки автомата делала. И этот автомат пришлось звонить военкому, и военком сам с этим автоматом приехал и дал. Это не есть хорошо, потому что учебно-материальную базу нынешний министр обороны, он прилагает все усилия, чтобы постепенно, поэтапно вернуть хорошее русло и поставить, как говорится, на хорошие рельсы. Поэтому здесь такого сейчас мнения нет, чтобы все это в забвении. И военно-патриотическая работа очень сильно и активно проводится ветеранами вооруженных сил, ветеранами, воинами афганцев, баткенцев, кто таджико-афганской границы служил, ветеранской организации внутренних войск, ветеранская организация, вот у нас есть военно-морского флота, хотя у нас военно-морского флота нет, но прослуживших в советское время в кораблях, во флотах военно-морского флота СССР очень много, оказывается. Я скажу, они молодцы, молодцы. Это тоже поставили на хорошее русло. Вот, если в двух словах.
0: Нурзада Туктусуновна, расскажите, вот сегодня какая работа проводится все-таки именно с военнослужащими, да, для того, чтобы вот сохранить, скажем так, направить их в правильное русло, да, тоже подготовить хороших специалистов.
2: Я как психолог, моя должность — это психолог вооруженных сил, получается, сейчас в Министерстве обороны. Тоже работала уже долгое время. Сейчас я подполковник запаса, уже вышла на пенсию, но также продолжаю дальше работать в Министерстве обороны. Я хочу сказать, что патриотизм — это надо просто разобраться, что такое вообще патриотизм. Многие, когда приходят солдаты, когда спрашивают, что такое патриотизм, они говорят, ну, надо защищать страну. А на самом деле патриотизм есть в мирное время патриотизма, и немножко есть отличие, когда патриотизм в военное время. Вот надо вот там разобраться сначала. Мирное время патриотизм – это созидание, это любовь к стране через труд, развитие, то же самое, ответственность. Вот человек проявляет через эти состояния. И получается, он в мирное время, что мы делаем? Мы строим, воспитываем, соблюдаем порядок, да? И это вот какой-то вот тихий патриотизм, без громких жестов, но с реальной пользой. Для вот на каждый день, да, получается, для страны мы созидаем, то есть получается. А военное время патриотизм — это про защиту и риск. То есть на первый план выходит готовность рисковать своей жизнью ради страны и подчинить личные интересы к общим. Вот здесь уже действие в экстремальных ситуациях, да, получается, здесь действие. То есть там было созидание, то есть а здесь мы защищаем. То есть мирное время патриотизм — я делаю страну лучше. А военное время патриотизм – это я защищаю страну любой ценой. Вот. И военный патриотизм не возникает с нуля. она все равно истекает из того, что вырастает из мирного патриотизма. То есть если мы сейчас подготовим молодых солдат, то же самое молодых людей, как бы встроить свою страну, вот тогда из этого состояния, когда мы, чтобы они научились проявлять свою ответственность, полюбили свое дело, даже это же не обязательно быть военным, да, патриотизм это должен быть, учитель делает свое дело, учит, воспитывает, да, даже родители делают свое дело для своих детей, то есть все граждане нашей республики должны заниматься патриотизмом, я так считаю. И вот когда мы в мирное время подготовим людей, то есть не дай бог, конечно, мы хотим мира, мы не хотим воевать, но в любом случае мы должны подготовить своих людей, дисциплине, да, правильно же? То есть если человек не дисциплинирован, то есть как он будет потом защищать свою страну? То есть порядок в обществе, то есть вот это все истекает из мирного патриотизма. Поэтому мы в мирное время занимаемся этим, как бы воспитываем молодых солдат. И у нас вот есть психологическая служба, где мы уже с военкомата призываем, и оттуда уже начинаем изучать новобранцев, во-первых, насколько они стрессоустойчивы, насколько они готовы проходить военную службу, да. Если какие-то есть проблемы, то, конечно, мы и берем их и как бы помогаем и сопровождаем их, психологическое сопровождение проходит. То есть вот так мы работаем. Но по патриотическому воспитанию каждый раз у нас идут занятия. То есть на каждых сборах, когда есть младшего командирского состава, то есть везде проходят такие патриотические занятия. Кроме этого, сейчас есть доктрина, да, Унгуджол, который разработан в целях дальнейшего улучшения качества духовно-нравственного воспитания граждан, возрождения народных традиций, создания условий для формирования и развития духовно богатой и нравственной личности. Вот как раз мы внедряем, то есть мы тоже эту доктрину изучаем и начинаем внедрять все аспекты, которые уже были расписаны в доктрине, мы начинаем применять. И в каждом сборах, у нас на каждых учениях мы приглашаем тех людей, которые разрабатывали этот проект, чтобы они провели занятия, объяснили, что это такое. Вот.
1: Два слова. Значит, здесь вот моя коллега сказала, есть военно-патриотическое воспитание мирное, это потом военное. Чтобы радиослушатели правильно поняли, разделения нет.
2: Да,
1: воспитание идет в комплексе.
2: Да.
1: Да, в комплексе. Потому что все, что мы делаем сегодня в мирное время, оно делается, конечно, не дай бог, чтобы у нас в Кыргызстане или где-то рядом была война, велись боевые действия в комплексе.
2: Да.
1: Потому что молодого человека с рождения не только там мужского пола, но и девчонок мы должны готовить с таким в ракурсе, как нас в свое время готовили. Если что, чтобы мы были готовы. Были у нас готов, там, сдавали нормативы ГТО, готов к труду и обороне. Вот видите, как бы к труду, значит, мирное время, к обороне, значит, военное время. А вот то, что коллега говорит, у нас сегодня таких нормативов ГТО нет, но то, что она сказала, вот это и есть.
2: Угу.
1: Вот это и есть. То есть мы готовим... в армии солдат, который с военкомата пришел, призвался, и вот первые, они попадают объектом психологов.
2: Да.
1: Психологи их изучают, и командирам свои изучения уже дают направленность. Да.
2: Рекомендации.
1: Да, вот этот Абдыгул, он склонен туда-то, вы на это обратите внимание. Вот Абдырашид склонен туда-то, на это обратите внимание. Поэтому я скажу, хотел бы тоже радиослушателям, наверное, подчеркнуть, что в вооруженных силах Кыргызстана институт психологов вот в данное время он усилен. Введены дополнительные должности в военном лицее, в военном институте, в воинских частях, в отделах, управлениях по воспитательной работе.
2: Должности офицеров-психологов.
1: Офицеров-психологов. И это офицера, и это хорошо. Если я вспомнить, то есть институт психологов, когда я начинал формировать Национальную гвардию, у меня такой должности не было. Сначала мы со стороны приглашали, они нам помогали. Потом мы ввели должность гражданскую. У меня были, вот пока я командовал гвардией, потом ввели офицерскую должность, потом мои последователи эту должность убрали, не было. И вот сегодня опять оно диктует, что они должны быть, должны быть. Тем более у нас, мы видим, что творится. Вот прозвучало с его уст, стрессоустойчивость. Да. Чтобы молодежь, она могла реагировать на стрессы. Потому что сейчас вот он сидит, а вот здесь пух, и он это бросает и теряется, и не знает, что делать. Поэтому, чтобы этого не было, воспитание, изучение, воспитание, обучение, все это в комплексе.
0: Угу. Вот такой вопрос, когда поступают новые военнослужащие, психолог изучает их состояние, да, то на что нужно обратить особое внимание? Вот как вы можете охарактеризовать сегодняшнего военнослужащего? Потому что есть, все-таки остались люди, которые целенаправленно идут к этой должности, к этой профессии, да, и предпринимают все шаги, а есть те, которые по стечению обстоятельств, по принуждению решили все-таки пойти. Вот каким образом психолог потом начинает с ними работу и вообще объясняет, да, что такое мирный патриотизм, военный патриотизм, да, и вот другие вещи?
2: Как раз на эту тему я как раз провожу первые свои занятия с молодым пополнением. Вот когда они только определяют их войсковые части, да, войсковые части, они определились, первые дни проходят, и как раз это называется у нас месяц подготовки, курс молодого бойца. И вот там я провожу занятия. И первое, что я, первое занятие у меня, тема называется, это принятие, принятие новой роли, то есть роли солдата. Если этот молодой человек сознание, получается, сопротивляется, он не принимает свою роль солдата, у него тогда возникает внутренний конфликт, внутреннее раздражение. Естественно, это будет, приведет к тому, что к нарушению каких-то уставов, дисциплины, то есть получается. И вот этого солдата я уже говорю, что это роль. И он должен знать, что если, да, контрактник, он, ой, в смысле срочник, он служит всего лишь год, да, и вот в это время он солдат. То есть я даю понятие, что он, я с этой позиции, когда он говорит, вот когда мы уже приводим, и они говорят, вот меня призвали, меня как бы заставили, да, вот с этой позиции я стараюсь перейти, чтобы он принял, перешел, что я принимаю свою роль. Вот тогда он берет свою ответственность, вот тогда и начинается нормальная адаптация. А когда этого нет, у солдата идет сопротивление внутреннее. Естественно, у него будет постоянно внутреннее напряжение из этого, ну и стрессы, он не сможет справиться со стрессом, и проблемы начинаются. Вот, и то же самое, военнослужащие, которые именно выбрали военную профессию, которая работает на контрактной основе, я тоже, когда с ними провожу занятия, я говорю, если вы, наша военная служба, все равно мы работаем с людьми. Вот психология разделяется, да, вот человек, человек, вот профессия. Наша профессия, так и получается, мы человек, человек работает, то есть человек, техника, человек, животное, да, человек, земля. Мы относимся к этой категории, что мы работаем именно с людьми. И я всегда говорю, если ты выбрал эту профессию, ты должен сам развиваться, во-первых. Ты должен, мы же, получается, мы работаем с солдатами, мы даем воспитание. И чтобы они достойно прослужили, мы должны стать образцами. То есть офицеры должны быть образцами для солдат. И поэтому я говорю, если вы любите людей, тогда работайте. Если не любите, конечно, вы будете себя же, то есть у вас будет выгорание.
1: Сами, то есть профессионально,
2: да, будет. Сами будут мучиться. Поэтому говорю, у каждого человека есть свое место. Вот поэтому есть тесты определить профессию. Если у него склонность к другим профессиям, есть у нас военные технари, да, техническим, то есть получается. У нас есть тоже военные тыловики, да, то есть получается. Есть военные финансисты, то есть у нас определяем, и если человек, можно переобучиться, да, допустим, развивать свою эту способность и уже выбирать, мне кажется, уже на профессию надо.
1: Психолог изучает и дает рекомендации командиру, кого, где Лучше и целесообразнее использовать.
2: Да, они вот проходят, когда идет назначение, они проходят у нас тестирование, мы даем рекомендации. Либо не даем рекомендации, говорим, что годен, либо не годен. Да. То есть в психологическом состоянии, какова у него морально-психологическое состояние. И, конечно, по профессиональной деятельности тоже смотрим. Угу. Ну и адаптивность, там проверяется, много тестов они проходят, через это уже после этих тестов, конечно, мы не просто так посмотрели на глаза человека и определили, нет, но мы через тесты, через методики изучаем и даем рекомендации.
3: А вообще, вот эта самая первая адаптация, она обычно сколько времени может длиться?
2: Да, вот у нас это отдельное направление, у нас есть приказ министра обороны, именно по программе адаптации. Это утвержденная программа, где уже все расписано. То есть это у нас создается, первый это сбор молодого бойца, и курс назначаются, курсы молодого бойца, назначаются офицеры, их подготавливают заранее, чтобы их приняли, чтобы их обучили, да. И вот когда молодое пополнение приходит в войсковые части, то есть тогда уже мы начинаем работать. Это что такое? У каждого человека разные способности. То же самое, некоторые солдаты могут через неделю уже адаптироваться к новым условиям. Если ребята, которые выезжали за границы, куда-то уезжали, то есть из дома были оторваны, то есть они могут спокойно адаптироваться. Но есть ребята, которые из дома не выходили.
1: Мамсики.
2: Да, мамины сыночки. То есть получается и такие. То есть им немножко посложнее адаптироваться и жить в казарменных условиях. Это тоже стресс для них. И некоторые через месяц, а некоторые бывают 3 месяца проходят адаптационный период. И поэтому я провожу эти занятия, тренинги, для того, чтобы они поняли и приняли свою роль именно солдата. Вот прям это объясняю, даю понятие принятия. И вот когда это все происходит у них в голове, осознание происходит, и тогда уже легче адаптируется.
3: А вообще какая работа еще обычно? Есть ли у вас какие-то выездные семинары? И, например, на местах же тоже с военнослужащими проводится именно психологическая работа, потому что нужно же вовремя понять, когда у военнослужащего есть трудности. Вот не в первые моменты, а как бы во время несения
2: да,
3: службы.
2: Да, во время несения службы тоже могут возникнуть проблемы психологического характера, потому что мы же не знаем, что произойдет с нами завтра, сегодня даже, да, вечером, что произойдет. Бывают такие моменты, что из семьи какая-то новость пришла, там, бывают такие моменты, что, ну, обычно, как у солдат, девушка вышла замуж, либо что-то такое, ну, внутренние какие-то личные проблемы возникают. И действительно бывает. Ну, и конфликты могут быть. Конфликты между сослуживцами, конфликты между командирами. То есть, получается, бывают такие ситуации, и тогда, конечно, психологи, офицеры на местах работают с этими. То есть, психологи, офицеры, они не только работают с солдатами, но они работают и с командирами тоже. То есть, мы даем рекомендации, и кроме этого, мы их подготавливаем. И вот мы даем занятия, чтобы они признаки увидели. То есть если какие-то отклонения, либо какие-то признаки, они все равно в поведении можно увидеть, да, человека, настроение, то есть получается. Если они будут
3: замечать,
2: да, наблюдать друг друга, да. Да, можно это определить заранее. И вот у нас проводятся с офицерами, психологами самими проходятся сборы, то есть повышение квалификации, то есть получается вот у нас тоже недавно в конце марта провели 5-дневные сборы. Мы обменивались своими опытами, какие-то возникшие вопросы поднимали, приглашали с высших учебных заведений профессоров, лекторов. То есть они провели нам обучающие тренинги. И какие-то вопросы мы решали там. То есть для таких, то есть для психологов тоже бывают такие сборы. Ну, естественно, уже после праздников будут сборы сержантского состава. То есть там тоже в план введены занятия по психологической подготовке.
1: Два слова добавлю, чтобы радиослушатель правильно понял, а то вот если бы я радио слушал и понял, значит, офицер приходит после военного училища, он, не знаю, поэтому психологи, оказывается, их учат и так далее. Каждого офицер, который учится в военном вузе, есть предмет. Военно-педагогика и психология. Основы каждый командир уже в военно-учебном заведении не получается. Сегодня институт военных психологов это как бы дополнительно изучить и своевременно дать командиру сигнал, что может быть ТТГ или вот эта группа, поэтому Джакшла Павайлап Турбула,
2: дегенсип.
1: Да, поэтому, да. Потому что даже в обязанностях каждого командира написано знать фамилия, имя, отчество, год рождения, морально-психологическое состояние. То есть у каждого командира это уже в обязанностях. Он уже помимо или совместно уже с военными психологами, с военными воспитателями, это дело уже берет на вооружение. И поэтому, если в Советской Армии в этом направлении работало, будем говорить, два человека, командир и замполит, то сегодня, я скажу, три. Командир, воспитатель, ну сейчас не замполит, воспитатель и третий психолог. То есть да. Три человека уже над ним. И это говорит... Или дело наталкивает на мысль, что у нас все-таки психология человека меняется. Да. От внешних факторов, от каких-то, может быть, бытовых факторов, от
2: зависимости
1: от современных технологий и так далее. Потому что я вот в Мегакоме тоже 10 лет проработал. В шутку я всегда говорил, когда на 23 февраля генеральный директор выходил и поздравлял всех мужчин, а я выходил после него, мне давали слово, я говорил, я поднять руку, кто служил. Кто поднял, вот говорю, я вас поздравляю. А кто не служил, я буду поздравлять их вместе с девчонками 8 марта.
3: А вот, Абдулла Абдрашитович, у меня как раз к вам такой вопрос. Например, вот раньше, возьмем советское время, тогда и патриотическое воспитание было, и подготовка была, все было совершенно другим. И все время, вот десятилетиями, да, поколениями это все меняется. Вот сейчас, когда мы видим, как вы упоминали, зависимость от телефонов, от соцсетей, вот какое-то часто.

0: И ценности, допустим, когда я с первого класса там в школе учился и пока не закончил школу, для меня ценность была какая? Заниматься спортом, хорошо учиться, уважать старших, не грубить учителям, родителей, любить родину, любить. И стремились, вот если мы сегодня тематика военной службы, я скажу, наверное, самая большая ценность для молодого человека, мужчины, было отслужить в советской армии или в военно-морском флоте.
1: Угу.
0: Почему? Потому что в наше время девчонки наши, даже одноклассницы, если в армии человек не служил, не пошел служить, они воспринимали как второсортных или третьесортных. Значит, он больной, значит, он ненормальный и так далее. А сегодня эта ценность поменялась на совсем другое. Сегодня ценности какие? Когда, ну вот сегодня даже, беседуя с девчонками на улице, я пришел к мнению. Значит, они даже, когда знакомятся с парнем, у них вопросы какие они задают. Машина Марвы, Хандай, то есть машина есть у тебя или нет?
1: На материальные когда, ценности,
0: какие,
1: да, смотрят?
0: Какие средства, на что и так далее. Ну, если постарше, там, какой вуз закончил, какое образование имеешь. Ну и когда говорят, учусь в военном институте или закончил военный институт, уже немножко взгляд наших молодых девчонок другой. Раньше конкурс был, вот допустим, за меня, чтобы замуж выйти, конкурс был, наверное, 1 к 10.
1: За офицера выйти, да?
0: Да, да, да. Это вот 10 девчонок, допустим, за мной бегало, хотели выйти замуж за офицера. А сегодня, наверное, 10 офицеров бегают за одной девчонкой, чтобы она вышла замуж. То есть, видите, вот ценности, наверное, бытовые, денежные, сейчас на это больше внимания обращают.
1: Ну, еще есть такое сейчас духовное, да? Сейчас многие к религии ближе стали, к религиозным. Очень много ребят, которые читают уже намаз, то есть они уже к исламу, то есть много таких солдат приходит. И поэтому у нас в управлении воспитательной работы введен должность теолога, офицера-теолога, который ведет работу, направленную на духовно-нравственное просвещение, профилактику деструктивных идеологий. И у него основные функции, получается, профилактика экстремизма, религиозное просвещение, духовная поддержка, противодействие деструктивным культам, чтобы молодые ребята уже знали. То есть, и вот когда работает теолог вместе с психологом, то есть мы вот выезжали по программе адаптации, по частям ездили, сначала он ведет свое занятие, потом он определяет, рассказывает про эти экстремистские организации, а потом я веду, то есть получается, когда человек психологически не готов, а идет, ищет себя в религии, то он может быть часто ошибаться. То есть он может попасть в какие-то секты, это неправильное направление, неправильное течение. Поэтому мы сообща вместе работаем. И вот когда у нас психолог, как я, да, работает с эмоциональным состоянием военнослужащего, стрессом, адаптацией и тому подобное, семейными и личностными трудностями, то теолог работает духовно-нравственной стороной. Он помогает через религиозные там, и ценностные ориентиры, поддерживает в вопросах веры, смысла, морального выбора и укрепляет внутренние опоры. И вот вместе, когда мы работаем, то есть получается вот полноценная система поддержки. То есть психолог через психическое здоровье, а теолог через духовное состояние. Вот это помогает военнослужащим сохранить устойчивость вот, в сложных условиях нашей службы.
0: Вот видите, вот здесь вот опять мы пришли к выводу, какому? Если раньше нас обыкновенная школа, обыкновенное идеологическое воспитание, патриотическое воспитание делало так, что придя

0: Вот я солдатом придя в армию, надо мной было два человека. Отец командир и мама замполит. А сегодня уже, видите, я до этого назвал три,
1: теперь
0: а у нас уже четыре. Отец командир, воспитатель, мама, психолог, сестра,
1: теолог,
0: там, молдаке брат. Я его, своего коллегу всегда так в шутку называю, говорю, наш молдаке. Это, опять же, мы с приобретением независимости хорошие ценности мы позабыли или пустили в забвение. И вот когда, говорят, есть такое выражение, это свято место, пусто не бывает. И в мировом масштабе они посмотрели, где это свято место уже пусто. И они быстро-быстро начали эти ниши заполнять. Эти различные религиозные течения, начали их, наверное, болванить там, в этих сектах, в этих мечетях, где там неправильно проповеди ведут, в этих церквях и так далее. И поэтому сегодня, видите, приходится это дело по ходу исправлять. Исправлять уже как?
1: Грамотно,
0: да,
1: чтобы они поняли.
0: Грамотно, чтобы им разъяснять, чтобы они поняли. И ну, получается так, весь брак молодого человека от рождения и до призыва в армию приходится этот весь брак исправлять за один год. За один год. Ну, за один год хорошо, что многие, ну, я бы сказал, наверное, процентов 90, понимаю,
1: исправляем,
0: да. Видите, один год все равно службы мало.
1: Да.
0: Для срочной службы. Это, я всегда говорю, это пришел человек полгода, командир его уговаривает, ай, хочу кетпе. Да, а потом полгода чему-то учим. Да. Это тоже не есть хорошо.
1: Да, мы еще их охраняем, чтобы они,
0: да.
1: Дай Бог.
0: Да. Еще там как есть, да, такой хулиган, допустим, в казарме типа Чотбаев, а там Киши, которая более спокойная, она, и вот еще вы начинаете охранять ее от меня.
1: Да, бывает такое. Но в любом случае воспитанием занимаемся.
0: Это однозначно. Чтобы все правильно поняли, я скажу, ну, колоссальная, большая работа проводится. Да. Потому что, видите, управление было раньше главное управление воспитательной работы в вооруженных силах. Сегодня ее сделали просто управление воспитательной работы. И, наверное, раз роль повышается, это управление должно быть усилено, опять должна приобрести статус главного управления воспитательной работы.
1: Это рассматривается уже руководством Министерства обороны. Это рассматривается. Поэтому будут изменения. И вот как раз у нас получается Министерство обороны один офицер-теолог, но и сейчас получается в некоторых войсках тоже ведут офицеры именно должности офицера-теолога. ЮЗОК, то есть получается юго-западная оперативная.
0: Ну, здесь видите, далеко тоже за примером ходить не надо. Ну, возьмем вооруженные силы России, с кем они ведут боевые действия, там вооруженные силы Украины. У них там уже есть эти батюшки,
1: да?
0: Или как их там называют, там поп, или батюшка, или священник.
1: Священник, да.
2: А вообще у нас хватает ли психологов, потому что это же очень важный штат?
1: Да, получается, есть некоторые вопросы по поводу того, что есть у нас, открыли должности офицера-психолога, но в некоторых частях есть вакантные. Не хватает.
0: Да, не хватает, но вузы, которые готовят психологов, наверное, кто заканчивает эти вузы, на психолога-то учится, ну нет, наверное, у них еще желания. Очень много, которые проходят просто, вот уже в зрелом возрасте, вот у нас тоже в генеральном штабе, которые на женщины, которые работали на различных должностях, как служащие, как гражданские, знаю, они ходили в КГНУ,
1: переквалифицировались,
0: переобучились на психологов. Но и они на военную службу не могут, ну, я знаю, они устраиваются в средние школы психологов. И в школах, вот здесь, да, я еще хотел бы подчеркнуть, что и в школах есть психологи. И поэтому...
1: Ну, там тоже нехватка,
0: да, всего. Да, тоже нехватка вот этого института психологов не хватает. Поэтому я молодых людей, кто учится на это, хотел бы, пользуясь случаем вашего радио, нашего первого радио, призвать их идти в военкомат, писать рапорт и на службу психологами в Вооруженных силах Российской Республики.
1: У нас военных офицеров психолог обучает в Москве. Они проходят обучение, именно военная специальность, военный психолог. У нас есть такие ребята, которые уже служат.
0: Да, это уже чисто военные.
1: Чисто военные.
0: А у нас вот, которые вы... Гражданские наши в Кыргызстане есть вузы, которые учатся на психолога.
1: В этом году еще два офицера заканчивают, в этом году они тоже вступят уже на службу.
2: Хорошо, спасибо вам большое за сегодняшнюю информацию. Я напомню, что в программе приняли участие генерал-полковник, главный специалист управления воспитательной работы Министерства обороны Кыргызской Республики Абдыгул Чотбаев и ведущий специалист этого же управления, психолог Нурзада Маямерова. Программу провела Айдай Назаркулова.
3: Урматтуу радио кугармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар. Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй-бүлөн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү үй-бүлө институту программасында биз ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө орунду ээлеген коомдун пайдалуу болгон адаттагыдай эле үй-бүлө тууралуу сөз кылабыз. Заман өзгөргөн сайын баалуулуктар дагы өзгөрүп жаткандай сезилет, бирок үй-бүлөлүк ынтымак, урмат, сый, ишеним сыяктуу негизги түшүнүктөр дайыма актуалдуу ойдон калууда. Бүгүн биз дал ушул үй-бүлөлүк баалуулуктардын мааниси, аларды сактоо жана кийинки муунга жеткирүү тууралуу маек жүргүзөбүз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Дал ушул үй-бүлөлүк баалуулуктар тууралуу баарлашуу максатында студиябызга педагогика илимдеринин доктору, профессор Асипова Нурбүбү Асаналиевнаны чакырганбыз. Саламатсызбы, Нурбүбү Асаналиевна? Кош келдиңиз. Мына бул дагы коомубуздун бир актуалдуу темаларынын бири, соңку учурда бул жалпы коомчулукту кызыгуусун жараткан, же болбосо жалпы эле коомчулукту ойлондурган маселе болуп жатат. Уңгу жолдо дагы дал ушул үй-бүлө институту, үй-бүлө баалуулуктары да камтылганы жалпыбызга белгилүү. Анан сизди ушул атайын чакырып, үй-бүлө баалуулуктары тууралуу маектешип, негиз эле жалпы коомчулукка, өзгөчө жаштарга ушул үй-бүлөлүк баалуулуктар деген эмне, ага кайсы негизги түшүнүктөр кирет, ушул тууралуу сизден маалымат алуу үчүн атайын студиябызга чакырып алдык. Анда маегибизди дал ушул суроодон баштасак.
5: Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Бул тема өтө маанилүү, өтө керек. Себеби ар бир адамдын жашоосунда бир эш туткан, сыйлаган, карманган бир баалуулуктары болот. Баалуулуктар деген сөз өзү айтылып турганда эле баалуу кымбат нерселер дегенди түшүндүрөт. Ушул баалуу кымбат нерселер деген адамды алдыга жетелеп, ой тилек, максаттарын, иш аракеттеринин бардыгын аныктайт да. Ушул жагынан алганда баалуулуктар ар кандай болуп бөлүнөт. Мисалы, материалдык баалуулуктар бар, моралдык баалуулуктар, руханий баалуулуктар, улуттук баалуулуктар, урулук баалуулуктар керек болсо, анан инсандык баалуулуктар болуп ар кандай түрлөрү бар. Булардын ичинен кайсы үй бүлө кандай басым жасайт, маселе ушунда жатат. Айрым үй бүлөлөрдө материалдык баалуулуктар биринчи орунга коюлат дагы, бардык үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн иш аракеттери ошо материалдык баалуулуктарды, материалдык кызыкчылыктарды канааттандырууга багытталат дагы. Ой тилектин баары, максаттын баары эле ушул материалдык баалуулуктарга багытталып калат. Бул дагы анчалык туура эмес деп ойлойм. Себеби материалдык баалуулуктун жанында адам баласынын ички дүйнөсүн байыткан, ой тутумун кеңейткен, көз караштарына таасир берген руханий баалуулуктар бар. Руханий баалуулуктарды биз ченеп, өлчөп, бир жерден экинчи жерге которуп албайбыз. Бирок анын да өзүнчө баасы бар. Айталык мисалы моралдык баалуулуктардан ушул эле билим, илим, маданият деги эле мамилелер түшүнүгү бул адамдар арасындагы руханий баалуулукка жатат. Ошол эле руханий баалуулуктардын ичинде адамдын ишеними, ишенүүсү, керек болсо ошол жанагы дин тутуму моралдык баалуулуктарына кирет. Бүгүнкү күндө экөөнү айырмалап же таптакыр бөлүп коюу туура эмес. Адамдарда адам болгондон кийин материалдык кызыкчылыктар, материалдык баалуулуктар да болушу керек. Ошол эле мезгилде коомдун өнүгүүсүнө таасир көрсөтүүчү күч катары ошол руханий баалуулуктарды дагы унутпашыбыз керек. Ошол руханий баалуулуктардын ичинде жана улуттук баалуулуктар дегенде жана биз сиз айтып аткан азыр коомчулукта кеңири талкууга алынып жаткан биздин уңгу жол баалуулуктарыбыз, башкача айтканда түпкү байыркы кыргыз элинин байыртадан келе жаткан сакталып калган руханий баалуулуктары, ошол эле этнопедагогикалык баалуулуктар, балдарды кантип тарбиялаш, тарбиялап келген да кыргыз эли кылымдар бою, ошол ата энелерди сыйлоо, салттар, ошо ырым жырымдар керек болсо булардын баардыгы руханий баалуулуктарды түзөт дагы руханий баалуулуктарыбыздан алыстап бара жаткандыгыбыз өкүнүчтүү болуп атат. Мен айтпайм баардыгы эле ошо мурдакы салт санаалардын баары туура деп. Бирок ошолордун ичинде бүгүнкү күндө дагы өзүнүн маанисин жоготпогон баалуулуктар бар. Ошолорду сактоодо жатат маселе. Балдарды тарбиялоодо, окуучуларга билим берүүдө кандайдыр деңгээлде ушу адеп ахлактык, руханий баалуулуктарга басым жасашыбыз керектигин айткым келип атат.
4: Негизи эле ушул үй бүлө деп баягы улуттуу маселе козголуп аткандан кийин анан бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулуктар өзгөрүп жатабы деген дагы суроо туулат да.
5: Туура, үй бүлөлүк баалуулуктар дагы өзгөрүп жатат. Жана мен айтып өткөндөй ошо айрым үй бүлөлөрдө ошол жалаң эле материалдык кызыкчылыктарга, баалуулуктарга басым жасалат дагы балдарды да ошого карата тарбиялайт. Керек карым катнаштарга да эле ошо керекпи, кереги жокпу, пайдасы барбы, пайдасы жокпу. Ал тургай мен айтат элем, ушу коомдук экономикалык ажырымдардын күчөшү менен муну биз кабыл алышыбыз керек. Ажырымдар күчөп баратат коомдо. Бай адамдар, өтө бай адамдар, ортоңку катмар, анан кийин төмөнкү катмар деген катмарлар бар. Страта деп коет бул социологиянын тилинде. Ошол катмарлар ортосундагы ажырымдар күч алып баратат. Анан ошол ажырымдардын эле негизги күч алуу себеби материалдык айырмачылыктар болуп атат да. Анан ошо баягы тигине карап анан муну карап деп эле бири бири менен кандайдыр деңгээлде атаандаштык жаралып экономикалык жактан, анан колунан келсе келбесе дагы тырмышып ошо байларга тең эдет элем деген бир материалдык кызыкчылыктар да күч алып атат деп ойлойм да.
4: Коомдо
5: ошондон анан жанагы туугандар арасындагы мамилелер дагы өзгөрүп бара жатат. Керек болсо өзүнүн бир тууганы менен катышканга караганда партнер, жанагы бизнес партнер деп коебуз, ошону менен байланыш өтө маанилүү болуп ошого басым жасалып анан тууган уруулук мындай бир мамилелер четке чыгып калган учурлар деле байкалып жатат.
4: Мына жогоруда жакшы белгиледиңиз, соңку учурларда ошол жалпы үй бүлө баалуулуктары, ошол материалдык баалуулуктарга басым жасалганын айтып өтпөдүңүзбү? Анан негизи эле баштагыдай биздин ата энелерибиздин баалуулуктары такыр башкача эле, үй бүлөгө маани берүү, ынтымак, аны бекем сактоо болчу да. Ошол нерсени калыбына келтирүү үчүн баштагыдай күнүмдүк жашоо, турмуш, жумуш, ошол эле акча каражаттын аркасынан чуркабай, үй бүлөнү бекем сактап, биримдикте баарлашып жашып, ынтымакта ошол нерсеге кантип кайтып келе алабыз?
5: Эми буга түздөн түз кайталанышы мүмкүн эмес. Себеби доор алмашып атат, заман алмашып атат, система алмашып атат. Биздин баардык ушу кыргыз элинин, мен өзүм баягы илимпоз катары байкоомдо биз социалдык өнүгүүнүн бир эң чоң баскычы болгон жана капитализм системасын баспай калганбыз, өтпөй калганбыз да. Эгерде биз ошол системаны өткөндө бүгүнкү күндө бизге мынчалык кыйын да болмок эмес, мынчалык таң калыштуу да болмок эмес. Себеби биз ошо бир нерсени жаратып, аны сатып, андан пайда таап, киреше келтирүү деген нерселерге көнүп бүтмөкпүз. Кептин баары биз ошо жана феодалдык уруучулдук доордо жашап эле, анан кийин бир уруунун аксакалы, мыктылары чечип калган эле ошого баш ийип, эч кандай бир мындай проблема түзүлбөй эле, андан кийин анан социалисттик системанын бөлүштүрүүчү системасына өтүп кеттик. Ал жерде болсо баарына бирдей, баарына тең, эркиндик, теңдик деген түшүнүктөр менен жашап, баары бирдей абалда болуп калган да. Ошол бирдей абалда болгон кишилер анан система кулагандан кийин эле бири өйдө кетип, бири ылдый калып, бири түшүп калып, ошондой мезгилде психологиялык жактан өтө чоң мындай кыйынчылыктарга дуушар болдук да. Ошол кыйынчылыктарды туура кабыл алыш керек эле да, кабыл алыш керек. Себеби адамдар айткандай, өзү табиятында беш кол тең эмес деп коет. Ошол адам өзү табият ар түрдүү экендигин, коом деле ар кандай экендигин, ошол коомдогу ар бир адамдын, ар бир керек болсо тайпанын өзүнүн орду башкача экендигин дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Ошону туура кабыл алганда, анан кийин андан аркы чектерди аныктоо, андан аркы максаттарды аныктоого болот. Ошон үчүн биз бүгүн аны кабыл ала албай эле ошо же жаман, же төмөн, же жок, же бар деген бир кыска-кыска түшүнүктөр менен жашап, анан өтө бийиктерге, өтө байларга тең элем деп, жанагы мен да ошондой той берем деп, анан кийин кредит алып той берип, үйүн залогко коюп, үйүнөн ажырагандар да болуп атпайбы? Бул ошол туура эмес кызыгуулардын, туура эмес баалуулуктардан болуп атат да. Ошон үчүн менимче ар бир үй бүлө, мектеп, коом ушу реалдуу бир баалуулуктарга жакындаш керек да. Менин үй бүлөм, менин укум тукумум, менин туугандарым, менин бир тууган, мен өзүм кандай жолдо бара жатам, мага эмне керек деген бир конкреттүү баалуулуктарга таянуу менен конкреттүү максат милдеттер болсо туура деп ойлойм. Себеби эч качан андай болбойт, баары эле олигарх боло албайт, баары эле баарынын колунан эле бизнес келе бербейт. Ошон үчүн ар бир адам, ар бир үй бүлө, өзгөчө ар бир ата эне өзүнүн баласына туура багыт бериш керек. Үй бүлөнүн багытталгандыгы деген бар. Бул да психологиялык түшүнүк. Багытталгандык дегенде эле кайра эле эмнеге багытталган? Материалдык баалуулукка багытталганбы, руханий баалуулуккабы, же экөөнүн тең салмактуулугуна багытталганбы деген бир мындай ойлор келип чыгат да. Ошо экөөнү бирдей кармоо аракети туура.
4: Мына сиз жогоруда белгилеп атпайсызбы, ушул материалдык баалуулуктар деги эле ушул адам заты, финансы, каражаттын аркасынан куугандан мындай баягы түшүнбөстүк маселелер да жаралып атпайбы? Мына кээ бир үй бүлө жакшы жашаса, кээ бир үй бүлө орто жашаса, кээ бирөө төмөн жашап, анан ушундан улам дагы үй бүлөдө, жубайлар ортосунда да түшүнбөстүк маселелери келип чыгат эмеспи? Эми биз ушундай түшүнбөстүктөрдү кандайдыр бир чечүү жолдору барбы? Сиз кандай ойлойсуз профессор катары?
5: Менимче ошол түшүнбөстүктөр, ошонун баары эле ошо коомдук шартты эсепке алуу менен реалдуу шарттагы таалим тарбия иштерине байланыштуу да. Менимче үй бүлө деп аткандан кийин үй бүлөнүн максат милдеттери, үй бүлөнүн позипасы ошо мындай так болуш керек да. Себеби үй бүлө өзүнүн мурдакыдай күчтүү таасирдүүлүгүн жоготуп бара жатат. Муну кабыл алышыбыз керек. Баары бир ошо ата энелердин баардыгы эле ушул жана материалдык кызыкчылыкка, балдардын тамак ашы, кийими, мектепке төлөө, билимине төлөө деген сыяктуу түйшүктөр менен алектенүү эле алардын мындай бир тарбиясына анчалык маани бербей атат. Керек болсо мектеп тарбияласын деп эле мектепке артып коюп аткандар бар. Бул жагынан алганда ушул жана оңго жолдо дагы жакшы белгиленген үй бүлө, мектеп жана мамлекет ортосундагы үч илтиктин биримдиги деп атат. Үчөө тең милдеттүү: үй бүлө дагы, мектеп дагы, коом дагы. Коом дегенде мамлекет. Мамлекет жакшы эле аракеттерге барып атат. Акыркы убакта ошо үй бүлөлөрдө кичине материалдык жактан камсыздоо боюнча жанагы ар бир балага 1200 сом айына жөлөк пул деген чыкты. Эми бул анчалык деле чоң сумма эмес. Бирок эми ошону мамлекет деңгээлинде ар бир үй бүлөгө, ар бир балага дегенде бир топ эле сумма чыгат. Ушундай жолдорго барып атат да, анан ушуларды деле үй бүлө жакшы түшүнүп, жакшы кабыл алып, туура пайдаланыш керек да. Анан балдарына ошо жалаң эле кийимиң бүтүн, тамагың бар, жол кирең бар, бар деп койбой, ошо балага тарбиялап, ошо ата энени урматтоо, ошол эле мугалимдиге сыйлоо, өзүн өзү алып жүрүү, делик тең туштуру менен тең туштары менен мамилелер түзө билүү деген сыяктын баарына көңүл буруш керек. Мурунку система бар кезде мындай анчалык проблема жок болчу, себеби ошол эле коомдук уюмдар тарбиялачу балдарды. Тиги 7-8 жашындагы октябрят курактан тиги партияга өткөнгө чейин эле партиянын көзөмөлүндө болчубуз. Анан ал көзөмөл жок болуп калган кезде биз ошо эмне кыларыбызды билбей, кантип тарбияларыбызды билбей, кимге баш ийерибизди билбей катуу бир мындай чоң кыйынчылыктарга учурап жатабыз.
4: Ооба, ушундай жагдайдан улам соңку учурларда статистикалык маалыматтарды карасак дагы ажырашуулардын саны өсүп жатканы белгиленет. Жаштар үйлөнүп, жашынакай үлпөт тоюн берет, бирок ажырашуулар тез эле болуп атат. Буга кандай факторлор таасир этиши мүмкүн?
5: Оң жана терс дагы бар, ошол материалдык кызыкчылыктарга өтө басым жасалып кеткендиги болуп атат да. Бая кыргыздарга эгерде ортодо терең сүйүү бар болсо, аларга эч ким эч кандай чек коё албайт. Бирок ошолун ордунда башка эле бир кызыкчылыктар, ошо кимдин баласы, кимдин кызы, экономикалык абалы кандай экен, а психологиялык жактан ошолор тил табыша алабы, психологиялык жактан бири бирине ыңгайлаша алабы, бул жагына маани бербей калып аткандан да ойлойм да. Кийинкиси эле коомчулуктун ошо үй бүлө институтуна, жаштардын үйлөнүүсү, ажырашуусуна болгон көз караштагы бир аларды бир туура эмес деп эсептөө жагы дагы жок болуп баратат да. Ата энеси кызы ажырашса намыстанбайт. Илгери бул өлүмгө тете эле нерсе болчу. Эл караган бетимди жер каратпа деп эле ата энелер кеттиң болду, чыккан кыз чийден тышкары деп ошол үй бүлөдө жашайсың, ошону сен тандадың, ошого чыктың. Кыз сүйлөшпөй, кызды берген күндөр билесиңер, ошо бешиктен эле тиги бел куда болуп коюп кызды турмушка бере берчү. Ошол кыз дагы ошол жерге барып бүлө болуп кетчи. Себеби жана үй бүлө институтунун бекемдиги, салттуу үй бүлөнүн бекемдиги, ата эненин ошого карата көз карашы, элдин, коомчулуктун ошо үйлөнүү, турмушка чыгуу деген нерселерге болгон көз карашы өтө катуу болгондуктан ошондой эрежелер сакталып келген. Бүгүн болсо биз демократиялык коомдо жашап атабыз, гумандык коомдо жашап атабыз деп баардык нерсени гумандуу, демократиялуу чечебиз дейт дагы, анан кийин баардыгына жол берилип келатат да. Ошо ичиме аткан балам кыз сыртыма батпай калыптырбы, келе бер деп эле кыздарды турмуштан чыгарып алып аткан жорук окуялар көп болуп атат. Ал тургай турмушка вообще эле чыкпай калган кыздар толуп-толуп көбөйүп баратат. Үйлөнбөгөн балдар чыгып атат. Себеби алар жоопкерчиликтен качып атышат. Үй бүлөдө куруу, үй бүлөдө жашоо, бала төрөө, баланы багуу деген бул чоң жоопкерчилик. Биздин жаштар ошондой жоопкерчиликтен дагы качып, анан кийин 30-дан ашканда, 35-тен 40-тага барганда анан айла жок, бир бала керек экен деп, анан кийин эптеп турмушка чыкмай деген жоруктар да пайда болуп атат.
4: Сиз жакшы белгиледиңиз, бирок ошол эле учурда, баягы көпчүлүк учурда эркиндикке, демократияга баягы биз себеп кыла беребиз да. Деген менен балким ошол кызды дагы кабыл алуу жагы, же болбосо ошол өмүрлүк жары, алып аткан өмүрлүк жарынан көз караштары дал келишпей калат. Ушул барган үй бүлө кабыл алуусу терс таасир берип коюшу мүмкүн.
5: Жубайы менен жубайы колдобойт дегенде мен айтат элем, ошо жанагы чукул чечимдерге барып бирин бири жакшы үйрөнбөстөн, жакшы билбестен баш кошкон деп ойлойм да. Мисалы мурунку замандарда, биздин мурунку замандын адамыбыз да 3 жыл 4 жыл 5 жыл сүйлөшүптүр деген нерселер бул кадыр эсе көрүнүш болчу. Анан азыр болсо ошо сүйлөшүп үйлөнүп атканда кайдан таптыр ким экен десе, интернет менен табышыптыр, анан 2 ай сүйлөшүптүр. 1 жыл деген бул чоң срок болуп калды. 1 жыл деген дедик, 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 ай сүйлөшүптүр. Анан ошол 3 ай, 4 ай, 5 айда кантип үйрөнөт бирин бири? Орустардын макалы бар. Бир адамды үйрөнүш үчүн 1 пут туз жеш керек дейт аны менен. Бир пут туз деген эми баягы күчөтүп айтылган нерсе, бирок ошончо жакын билиш керек деген мааниде турат. Ошо жакын билбестен эле сыртынан анан бир мындай бир сырткы бир белгилер катары абалы, үй бүлөсү тигүү деп эле жигиттин өзүн жакшы билбестен эле чыгып алып атышат болуш керек. Анан кийин күнүмдүк турмуш башталганда анан баары чыга баштайт да, анан ошондон анан ал мындай турбайбы, мындай эмес турбайбы деген бир татаалдыктар келип чыгып атат. А үй бүлө болсо, үй бүлөлөр да ошо жаш үй бүлөлөр да дагы. Алар дагы бүгүнкү күндөгү пайда болгон үй бүлөлөр. Мына азыр эгемендүүлүктүн 35 жылы деп атабыз. Демек бүгүнкү үй бүлөнүн ээлери жана үйлөнтүп аткандар деле 40 ар жак бир жагындагы ата энелер. Алар өздөрү дагы ошол кийинчерээк пайда болгон үй бүлө болуп, алардын өздөрүндө дагы бир туруктуу калыптанган салттуулук жок деп ойлойм да. Анан алар дагы ушундай эркин мамилелерге жашаса жашасын, жашабаса койсун, бул алардын өзүнүн иши деген сыяктуу кайдыгерликке барышат. Үй бүлө канчалык бекем болсо, коом ошончолук бекем болот дейт. Себеби ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет деген түшүнүк бар. Ошондуктан ошол үй бүлөнү, ошол мамлекетти куруп жатканда ар бир жаштар ошо туура тандоого баратамбы, ушу мен өмүр бою жашай турган адам ушубу, мындай бир тандоосун туура кылыш керек да.
4: Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасы болду. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Бул берүүнү үй бүлө баалуулуктарына арнадык. Ал эми биздин студиябызга атайын келген педагогика илимдеринин доктору профессор Асипова Нурбүбү Асаналиевна болду. Сиздин келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
6: Инсонат – все о жизни и творческом пути людей, внесших неоценимый вклад в становление и развитие страны как в прошлом, так и в настоящем. В программе мы расскажем о представителях всех профессий, герои расскажут о самом сокровенном и поделятся своей историей жизни. Не пропустите «Инсонат» на Беринчи радио.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Беринчи радио, программа «Инсонат». Уважаемые радиослушатели, в честь 81-й годовщины со дня Великой Победы мы, группа журналистов НТРК, посетили жительницу блокадного Ленинграда, заслуженного педагога Кыргызстана, одну из живых свидетельниц Великой Отечественной войны, ветерана труда, примера мужества, Тамару Федоровну Умурбекову. В ходе беседы она рассказала о своем детстве в ужасные годы войны, о том, как она оказалась в Кыргызстане, о своей жизни сейчас и о государственной поддержке.
8: Здравствуйте, как поживаете? Как?
9: Нормально, все в порядке. Ну, вот по возрасту. Я считаю, что я очень хорошо себя чувствую, что мне все нормально, все у меня удовлетворительно. Мыслю вполне нормально, адекватно. Разговариваю правильно, общаюсь, зарядкой занимаюсь. Хожу на прогулку почти каждый день. Редко, когда пропускаю, когда вот погода.
8: Ну, ваше здоровье.
9: Спасибо. Нормально, отлично. Все отлично. Могу ходить, самое главное, могу мыслить, могу разговаривать. И, пожалуйста, проходите, проходите, проходите, вот так. Посадитесь. На 9 мая с участниками, вот у нас участник был. Это Ленинский совет ветеранов. Вот председатель была Касатов Валентина Андреевна. Это Гасадов, Асан Гасанович, который построил аэропорт Банас. Вот он, он участник. Вот это я с ним рядышком. Вот. Ну, а это уже остальные товарищи, которых не всегда это знаю. Это все работники. Сзади стоящие все работники ресторана, где нас приглашали на 9 мая. Обычно я на молодой гвардии всегда поступаю. всегда говорю, свое мнение высказываю. Мы остались со старшим братом и с бабушкой дома. И вот я этот момент хорошо помню. Мы лежали в постели, холодно, укутавшись одеялом, света нет, ничего нет, и лежим. И вдруг, вы знаете, вот как свинью, когда вы слыхали, когда свинью режут, как она визжит? Вот так завизжала женщина. И вот этот визг, мы когда жили в Алабатской области, базар Курган, у нас у мужа друзья были, украинцы, да? Они держали свиней. И они, когда резали этих свиней, свиньи визжали. И вот почему-то у меня тогда этот страх восстановился. Я сразу вспомнила то время, когда это визжала эта женщина. Вот этот страх я боюсь даже слышать где-нибудь, потому что оно у меня сразу все вот так всколыхнет. Но я хорошо помню. Я стала расспрашивать, почему это кто-то визжал, что, я же не знала. И меня бабушка рассказала. Пришла, говорит, женщина, а наша квартира была к дверям поближе. Бабушка, там постучали, бабушка открыла, не спросили, женщина, говорит, со сверточком была. Говорит, где живет Вера с Натой? Бабушка им показала напротив наших дверей как раз. И пошла к себе домой. Вот через некоторое время вот это визг, визжание, вот это. Мы с Коськой соскочили, бабушку так за ноги обхватили, не стали там жить. Их, правда, забрали, потом позвонили, позвонили в окно, на первом этаже жили. Утром люди пошли, а она с соседкой только через стенку перестукивалась, а выходить в коридор боялись. И когда люди пошли утром, окно-то было завешенным этим периной, чтобы тепло было. И людям сказали, что здесь человека зарезали, пойдите, вот там комендатура, чтобы пришли люди. Ну, пришли военные, все там, их забрали.
10: Инсанат досье.
7: История жизни Тамары Федоровны Умурбековой, жительницы блокадного Ленинграда и заслуженного педагога Кыргызстана. Одна из живых свидетельниц Великой Отечественной войны, ветеран труда, педагог и пример мужества Тамара Федоровна Умурбекова. Родилась 6 февраля 1937 года в городе Ленинград. Вместе с семьей прошла через все ужасы блокады. 872 дня холода, голода, бомбежек и страха того времени. Детство, опаленное войной, закалило характер и вдохновило на жизнь, наполненную служением людям. В 1955 году, после окончания Ленинградского техникума физической культуры, по направлению приехала в Кыргызстан. Была направлена в Джалабадскую область, в базар Кургунский район, где начала работать учителем в средней школе. В 1956 году вышла замуж за врача-дерматолога Ибрагима Умурбекова, который впоследствии в течение 30 лет возглавлял Ошский кожно-венерологический диспансер и был персональным пенсионером Кыргызской республики. Супруг ушел из жизни в 2019 году. С 1960 по 1995 год семья Умурбековых жила и работала в городе Ош. Тамара Федоровна окончила Ошский педагогический институт по специальности физика и математика в 1969 году. С 1995 года проживает в городе Бишкек. Даже выйдя на пенсию, она не перестала служить отечественному образованию. В 1999 году была приглашена на работу в школу-лицей имени Пушкина номер 17, где проработала учителем математики еще 15 лет, передавая свои знания и жизненный опыт новым поколениям. Имеет двоих детей, 4 внуков и 6 правнуков. Тамара Федоровна – обладательница медали «Житель блокадного Ленинграда» и медали «Жукова». Сегодня она проживает вместе с сыном и остается активной светлой личностью, примером стойкости, преданности, профессии и любви к родине.
11: Вам сколько лет было, когда вы сюда приехали?
12: 18 лет. В 55-м году. Базар Кургат. Залабаты, оттуда меня направили в Базар Кургат.
11: Там кем вы работали?
12: Учителем физкультуры. У нас был прекрасный директор. Такой Алтынбаев Рафаэль Иванович. Ох, был, знаете, такой крутой, как говорят сейчас, крутой. Требовал работу, требовал понимания. И завхоз хороший был. Школа была, одна из лучших школ была. Всегда на уровне. Там школа была смешанная. Были русские классы, были киргизские классы и были узбекские классы. Я во всех преподавали. Очень было дружно. Мы всегда очень хорошо вспоминали вот это время. И вообще, я ничего не могу сказать плохого о Кыргызстане, кроме хорошего. Вот у меня самые такие теплые, самые хорошие воспоминания. И я хочу, чтобы у всех проживающих здесь было такое же вот понимание, как у меня, к окружающей среде и к людям. Знаете, гостеприимный народ киргизы. Слов нету, не могу ничего сказать. Всегда меня никто никогда не обижал. Никто никогда не обижал. Ни родственники мужа, ни соседи, ни вот кого я знаю, мне никогда не приходилось никогда ни с кем конфликтовать. Я говорю, если есть Бог, нас же не учили тогда, что ходить в церковь или в мечети куда, да? Если, говорю, если Бог, я ему благодарна по самому, как говорится, гроба. Если это судьба, я ей благодарна. У меня очень была прекрасная вся активная жизнь, просто прекрасная была. Я очень это благодарна и ценю. Может быть, бы такой жизни у меня не было там, но здесь я прожила очень прекрасную жизнь. Я никогда не ощущала давления, что я не киргизка.
11: Тамара Федоровна, а где мы знаем таким уж он был?
12: Ибрагим Амурбеков.
11: Он был?
12: Ошский кожвендиспансер, дерматовенеролог. 1 сентября 1960 года мы приехали в Ош, и я уехала в 1995, а он в 1996. 7 лет он заболел сначала, это в 1912 году инсульт, потом Альцгеймера, потом аденома, и 7 лет он пролежал, лежачий был. И я за ним ухаживала все время.
11: И двое детей?
12: Двое детей, сын и дочь. 4 внуков, 2 внучки и 2 внука. 6 правнуков, 1 правнучка и 5 правнуков. Самому старшему правнуку 22 года. Он уже сейчас закончил Московский институт один по психологии. Прекрасно со всеми уживались, со всеми работали.
11: И в своей квартире живете, да?
12: Мужа квартира, он отдал детям, дочери и сыну. Вот я у них живу. Мне уже почти 90, девочки. С 55 лет я на пенсии. Пенсия у меня сейчас очень хорошая. Я долго работала, я почти... В 19 году я только перестала работать. Мне было 75 лет. Я перестала работать 75 лет. А вы знаете, что тогда, когда дольше работаешь, накопление идет больше. Пенсия у меня сейчас 36 тысяч. Пенсия. Была 17 тысяч пособия, как участнику войны. Мы причислены, блокадники причислены к участникам войны. Сейчас у нас блокадников осталось всего 11 человек. Когда в 94 году было образовано общество блокадников, было около 300 человек. А организовали это общество, была такая Быстрицкая Александра Захаровна, Космакунов Бират Вушизович. Вот они организовали это общество. И первым председателем был вот Бират Вушизович Космахунов. После него был Сидоров, потом был Румянцев Леонид Иванович, потом Скуин Константин Эдуардович, потом Кутанова, она уже 5-я председатель. Вот так вот. Ну, было вначале 300 человек, а сейчас 11 осталось. А вообще участников, вы знаете, войны осталось всего 24 человека. Все, это все сюда и участники, и блокадники, и концлагеря, которые прошли. Это вот так нас мало осталось. Спасибо нашему президенту. Он сделал не 17 тысяч, а 20 тысяч. И вот он каждый год, последние года, давал по 100 тысяч на 9 мая. В этом году он выделил по 200 тысяч на 9 мая. Это, конечно, всегда с уважением относились, всегда почитали. Очень хорошо соцзащита всегда. Совет ветеранов. Я долгое время работала здесь, в Совете ветеранов. Была такая Касатых Валентина Андреевна, наверное, помните ее? Вот я с ней работала.
11: 89 лет, да?
12: Да. 89 и пошло уже.
11: Вот смотрите, у вас сейчас пенсия 36 тысяч сомов. Кроме этого, вы пособие получаете,
12: да,
11: 20 тысяч сомов.
12: Да.
11: Это пособие ветеранам, да, войны?
12: Да, да.
11: И кроме этого, в этом году на 9 мая 200 тысяч сомов.
12: Да.
11: Это что?
12: Это президент лично выделил.
11: Да, да, да.
12: А еще 20 тысяч выделила соцзащита. И город 20 400. И 40 тысяч городская соцзащита. 20 тысяч выделяет районная соцзащита. И 20 400. Вы знаете, тоже оно как раньше было, так оно и идет.
11: Мэрия, да?
12: Да, наверное, скорее всего, это мэрия.
11: Мы знаем, что вам было 4 года, да?
12: 4,5 года мне было, когда началась война. Перед войной мы жили в Колпино, город Колпино. Это 1 час не доезжает до Ленинграда на электричке. Там папа работал на Ижорском заводе, где готовили моторы для самолетов. Поэтому в этот момент мы жили в Колпино. Когда немцы подходили к Колпино, завод эвакуировали. Куда, я, конечно, не знаю. А перед этим воскресенье было, видимо, уже война началась, потому что взрослые же говорят, а мы же дети все впитываем в себя. И вот и проводился кросс. За этих наших домов была застава. Сейчас говорят, это воинская часть, а раньше говорили застава. Вот за нашими домами была застава. И солдаты, это я сейчас понимаю, что это был кросс. А в то время-то откуда я знала, что это кросс? Вот я помню, мы все стояли возле дороги и смотрели, как солдаты бегали. А кросс – это бег по пересеченной местности в одном направлении. Значит, они туда бегут, а обратно не возвращаются, значит, их там убивают немцы. И вот этот страх у меня вот до сих пор почему-то, если я вижу, бежит вот иногда спортсмены бегут, если не в шортиках, а в трусах таких, у меня сразу же это, знаете, как меня бросает воспоминания это время. Вот этот страх у меня остался до сих пор, четко, ясно. Это вот мое первое воспоминание. Второе воспоминание – это когда нас вывозили из Колпино. Мама работала в садике. Садик последний вывозили в 3 автобусах. Вот помните, наверное, вы, наверное, не застали сапог. Сапоги такие, да, вот эти машины были. Вот на таких сапогах 3 нас вывезли. Привезли на Московский вокзал. Куда-то должны были эвакуировать. Ну, куда, я же не знаю, что у меня 4,5 года было. И мама сразу побежала к папиной маме. Там рядышком с Московским вокзалом, они же, мы жили в свое время. И говорит, мама, нас эвакуируют. Бабушке было 65 лет. Она сказала, Ленинград немцам никогда не отдадут. И вы никуда не поедете. По дороге можете потеряться, разбомбить вас могут. Все может быть. А здесь как-нибудь переживем. И мы остались с бабушкой в ее квартире на Пушкинской.
11: А вот в Ленинградской блокаде, когда вы там остались в этом городе, да, когда заблокировали
12: вот,
11: город?
12: Вот сейчас я к этому подойду. Пушкинская, дом 18, квартира 22. И холод был, и голод был. Бабушка была очень богатая, они были очень богатые. Всю мебель мы сожгли, конечно, потому что тогда же батарей не было, были контрамарки. Знаете, что такое контрамарка? Круглая такая высокая печь. Вот были контрамарки. Вот мы там всегда жгли, жили на 1-м этаже. А что такое жгут, знаете?
11: Да, да, да.
12: Вот, это крупа от зерен, прессованная. Ели, а жмы для нас был торт. Мы ходили целый день, и вот, знаете, отсасывали. Торт же был для нас. Что? В госпиталь бегала. Там в Парголове, когда были, в госпиталь. В свое время, в 2003 году, мы ездили в Питер на 300-летие. Я показывала это окошко, где мы же прямо подводила наших всех, кто был отсюда, с Киргизии, подводила, показывала. Вот это наша была квартира, 1-й этаж. И вот ходили за водой, конечно, не с ведрами, а с бетончиком и ковшечком. Я несла ковшечек, мама несла бетончик с водой. Черпали, как вот показывают, вот точь-точь так же черпали. Разбивали мужчины лед, а женщины вот так набирали воду. Ходили бомбоубежищем. Когда начиналась воздушная тревога, нас всех отправляли в бомбоубежище. Вы представляете, подвал. Идешь, лежат люди немощные. Это хорошо помню почему-то очень. И вот идешь, по ногам прямо, знаете, ищешь, куда прислониться, чтобы присесть. А где-то там далеко-далеко свечка горит, почти ничего не видно. И это было. Но о том, что кушать хотелось все 24 часа в сутки, уже говорить, конечно, уже много говорено, и все это понятно, что кушать хотели очень. Мамина двоюродная сестра работала на Кировском заводе, это в другом конце города, оттуда пешком всегда шла к нам туда, на Пушкинскую. И через два дня на третий ее отпускали домой. Она два дня работала, на третий домой. Она сама из Красного села, ну, Красное село далеко, и там немцы были, она приходила ночевать к нам. И вы знаете, мы ее ждали как Бога. Она приносила свой паек. У нее был все-таки паек побольше, чем наши 300 грамм. 125 грамм это, 300 потом было. 125 грамм. И мы ждали ее, знаете, не спали всю ночь. Она приходила ночью, и мы сидели, ждали, когда она придет, принесет, ну, хлеб. Вот Мирочка, когда в третьем классе училась, мы жили в Аше. У них классная руководительница нашла рецепт этого хлеба. И они, учась в третьем классе, спекли этот хлеб. Кушать никто его не мог. Это вот уже в наше советское это время было. Кушать его никто не мог. Мы ели за милую душу, потому что это что-то было. Это было что-то. Вот мы ждали этот кусок хлеба и, конечно, какую-то котлетку. Ну, котлетки были, наверное, овощные. Я уже точно не помню, но мы ждали как Бога ее. Вот это в моей памяти хорошо. Я стала вспоминать, почему мы уехали с этой квартиры. У мамы получилось, когда она с соседями играла в карты. Она в карты очень хорошо играла. Они пришли: «Лиза, пойдем, сегодня наш район не бомбят». Все равно спускаться вниз они не спускались, потому что на первом этаже так и так жили. В подвал не спускались, бомбоубежище. Посидим, вдруг опять начнется бомбежка. Уж чтобы как-то время протянуть. И вот когда она играла в карты, вот так вот, так была контрамарка, так стоял стол. И мама сидела спиной к контрамарке. Две сестры были, Ната и Вера, я их хорошо помню почему-то. Одна сидела с мамой, играла, а вторая стояла сзади. И мама заметила, что они переглядываются. Мама что подумала, что которая стоит сзади, она ее карты показывает той. А мама никогда не любила проигрывать. И она говорит: «Я поворачиваюсь», это я потом ее расспросила. И говорит: «Вижу у нее в руках топор». Вот представляете, я поражаюсь, как она это выдержала. Я бы не знаю, что с тобой я сделала бы. Она сделала вид, что она не заметила этот топор. Отогнала ее, эту женщину, от себя. И села вот так между обоих, чтобы видеть обоих. Доиграла кон. Оставила пиджак свой. И пошла, говорит: «Пойду посмотрю детей». А в это время бабушка, ну как она, добиралась пешком до Парглова. Там у нее дочка жила. А Парглова тоже пригород, только с другой стороны. Если Копьино со стороны Москвы, Парглова со стороны Финляндии, это противоположно. Там все-таки пригород, может быть, картошечки. Там ее дочка жила, то есть моя тетя. Или картошечки, или что-нибудь покушать принести. И бабушки не было. И вот мама говорит: «Я пошла домой, так плакала. Думаю, сейчас придут». А двойные двери были, и верхняя часть стеклянная. Говорит: «Сейчас разобьют стекло, войдут их двое, а я одна с тремя детьми». И нас всех догадаются, что я догадалась, и все. Я, говорит, всю ночь не спала. Когда приехала бабушка, я, говорит, ей рассказала. Она мне не поверила. Говорит: «Ты что? Это, говорит, на моих глазах дети росли, они детьми росли на моих глазах. Я их хорошо знаю, не может этого быть». И бабушка ей не поверила. Мама забрала младшего брата и на санках, зимой же это было, повезла в Парглово к тетке. Мы остались со старшим братом и с бабушкой дома. И вот я этот момент хорошо помню. Ну, что мы делали? Мы лежали в постели, холодно, укутавшись одеялом, света нет, ничего нет, и лежим. И вдруг, вы знаете, вот как свинью, когда вы слыхали, когда свинью режут, как она визжит? Вот так завизжала женщина. И вот этот визг, мы когда жили в Алабасской области, базар Курган. У нас у мужа друзья были, украинцы, да? Они держали свиней. И они, когда резали этих свиней, свиньи визжали. И вот почему-то у меня тогда этот страх восстановился. Я сразу вспомнила то время, когда это визжала эта женщина. Вот этот страх я боюсь даже слышать где-нибудь, потому что оно у меня сразу все вот всколыхнет. Но я хорошо помню. Я стала расспрашивать, что за... Почему это кто-то визжал? Что? Я же не знала. И мне бабушка рассказала. Пришла, говорит, женщина, а наша квартира была к дверям поближе. Бабушка там постучали. Бабушка открыла, не спросили. Женщина, говорит, со сверточком была. Говорит, где живет Вера Снатая? Бабушка им показала напротив наших дверей как раз. И пошла к себе домой. Вот через некоторое время вот это визг, визжание, вот это. Мы с Коськой соскочили, бабушку так за ноги обхватили, со страху уже. Представляете, визжит кто-то в квартире. Она у нас так вот стоит, так гладит по голове. Тише, дети, тише, тише, тише. Вот тогда бабушка поверила, что мама сказала правду. И мы переехали в Парково все. Не стали там жить. Их, правда, забрали, потом... Позвонили, ну как позвонили, в окно, на первом этаже жили. Утром люди пошли, а она с соседкой только через стенку перестукивалась, а выходить в коридор боялись. И когда люди пошли утром, они, окно-то было завешено этим периной, чтобы тепло было. И людям сказали, что здесь человека зарезали, пойдите, вот там комендатура, чтобы пришли люди. Ну, пришли военные, все там, их забрали. Все разузнали, это подробности я не буду говорить, их забрали. И когда все переехали мы в Парголово, возле нам дали жилье, там же Флянская страна, до сих пор Парголовцы называют Парголовцы Чухна. А Чухны – это была разновидность финнов. И так звали нас Парголовская Чухна. И вот мы жили в доме, который когда-то принадлежал финнам. А когда война в 1939 году с финнами началась, их выселили. И вот нам предоставили там на две семьи один дом. Большая кухня и две комнаты. Вы знаете, вот там впервые я увидела ушат. Знаете, что такое ушат? Это ведро с двумя, деревянное ведро с двумя такими ручками. Там всегда держали воду. Грели воду, когда и нас там купали в этих ушатах. Большая печь была прямо на всю стенку там. И лежанка. И вот на этой лежанке все нас трое, и у соседки тоже тетя Лиза была, две девчонки, всех нас пятерых туда печку затопят, нас туда затолкают. И мы сидим и греемся там. Ну, кушать, конечно, хотелось всегда. Это да.
11: И вот, когда вот приехали сюда, в Кыргызстан?
12: Ну, в общем, мы прожили там все 872 дня. Все пережили. Там вот в Парголове, что нас спасало? Все-таки огороды. У нас огорода не было. Мы же пришли, мы в мае месяце переехали. Мы ходили, там местность была Юки. Это 5 километров от Парголова, через поля. Вот там была гора Поклонная. Вот у нас в Канте есть воинская часть российская, да? Вот там был подполковник Александр Александрович. Он из Юков. И я, когда с ним познакомилась, я говорю, Сан, скажите, пожалуйста, Поклонная гора там есть? Есть, говорит, осталось. И дети бегают и прыгают. И мы, дети, все, пока шли с Паргова в Юки, все трава, которая росла, которую можно было скушать, всю съедали. И там была не тропинка, а, знаете, вымощенная это, глиняная тропа просто, потому что траву мы все съели. И всю стоптали. Ну, естественно, там ягоды, грибы, что можно было, там кругом леса были. Это все мы, что могли, это нас спасло. Если бы мы не переехали в Парголово, я 100% знаю, что мы бы, живя в самом Ленинграде, мы бы не выжили. Мы бы не выжили от голода. Рядом с нашим домом был госпиталь. И вот мы бегали детвора туда, к раненым вечером. Кто пел, кто танцевал, кто стихи рассказывал. Я любила танцевать, конечно. И когда вот обыкновенно, знаете, вот русская ногами, что у меня 6 лет, 5-6 лет, вот. И баянист, который играл, всегда меня вот так обнимет. Ах ты моя доченька, ах ты моя хорошенькая. И вот такой кусочек сахара мне давал. Раньше же не было этого пеленого, был комковой сахар. Они же щемцами его рассказывали. И вот такой кусочек сахара. И вот сейчас я думаю, наверное, я танцевала только из-за этого кусочка сахара. Потому что это было блаженство. Сахар – это вообще что-то такое необычное. Вот. Вот эти у меня воспоминания. Мне кажется, я каждый божий день того времени помню. Потом я что, когда еще мама была жива, я как-то вспомнила. Говорю, мам, почему я почти каждый день прожитый во время войны помню? Почему я не помню Дня Победы? Она говорит, мы же все и улицы лежали в больницах.

0: это растирали. Санитарки, нянечки, врачи, медсестры, все, кто могли, кто работали, все нас растирали. Мы все были вшивыми. Ну, где нам не вымыться, не выкупаться, правильно? Нигде ничего. Мы были все вшивые. И вот это я сразу помнила. Вот так я встретила победу.
1: Расскажите, вот как вы попали в Кыргызстан?
0: Вот я сейчас к этому иду. Ну, я занималась в школе там, в Парголове. Закончила 7 классов. Тогда было не 9 классов. Тогда средняя школа была 7 классов. 7 и 10. После 7 класса, а я 6 и 7 класс занималась спортом. Да, в 5-6 классе, в 5 классе была в санаторно-лесной школе, как ребенок, переживший блокаду, нас отправляли в 5-6 классе. Я в Приозерске была, санаторно-лесная школа, с сентября по декабрь. И в 6 классе в Приморске тоже с сентября по декабрь. И вот это вот в Приморске мы, вот 6 класс. Подождите, где твой? Он здесь, я же открыла. Во, вот наша группа спортивная. Вот я, вот она я, вот мы все занимались спортом. Вот она я, где с косичками здесь. Вот. Мы с подружкой, с которой учились, поступили в физкультурный техникум. 7 класс мы закончили, вот я здесь. Вот это 7 класс. Затем я с подружкой поступаю вот здесь, возле физкультурного техникума. Мы здесь фотографировались, мост, где были львы. Вот. Закончила в 55-м году техникум, и меня направили сюда, в Среднюю Азию. Я еще прежде, чем сюда приехать, у нас родственники там были, одна дальняя родственница, она говорит, ой, и мне прямо сказали, Джалабадская область, село Базар-Курган, а школу не назвали, только село Базар-Курган. И мне родственница говорит, ой, Джалабад, езжай там к курорт, там хорошо, говорит, езжай, не пожалеешь. Ну и мы с 20 девчонок сюда приехали. Ну, мне, когда мы приехали в Джалабад, мне дали направление Базар-Курган, школа номер 3. Там я познакомилась со своим будущим мужем. А он в 55-м году закончил здесь мединститут. Мединститут закончил, и его фотография здесь была. Вот он. Ну, это он уже пожилой. Здесь вот он. Вот он тоже. Вот он. А молодой, где он у меня? Симпатичный мужчина мой. Это тоже он. Это вот дочь моя. Он врач, закончил здесь мединститут. Работал в нашей школе школьным врачом. Ну, мы с ним познакомились. Через год мы с ним поженились. Через год у меня родилась дочка. Потом сынок. Сынок здесь уже, мы когда сюда переехали, мы за 3 года отработали и переехали сюда, во Фрунзе. Тогда это был Фрунзе. Он закончил аспирантуру. И когда он закончил, ему сказали, где ты хочешь работать? Он говорит, где дадите квартиру? Ну, в Ош поедешь. Он приходит, говорит, Мар, поедем в Ош. А сын у меня родился здесь, вот во Фрунзе. Я говорю, мне какая разница? Поехали в Ош. Думаю, 5 лет поживем, потом вернемся. Мы уехали в Ош 1 сентября 60-го года, 1960-го года. И мы там прожили 35 лет. Город, вы знаете, там... Мне очень нравилась аура, вот такая располагающая. Люди все были, со всего Союза приезжали же туда, направляли специалистов. Все разношерстные. У нас компания была до 15 наций в доме. Вот когда праздники справляли, всегда у нас справляли, до 15 наций собирались. Мы никогда не говорили, ты киргиз, ты русский, ты еврей. Ты поляк, ты немец, никогда не говорили. Для нас это не существовало. Для нас были все одинаковые люди. Всех мы любили, всех мы уважали и всех мы почитали. И так мы с ним мужем прожили в 90-м году, когда были Орские события. Это были на моих глазах все. Все, вы знаете, я не спала ночами вообще. У нас был большой подоконник, и мы жили в самом... Ваши не были?
1: Были.
0: Там дом счастья, это был в то время самый шикарный дом. Муж в это время работал главным врачом. Нам дали там 4-комнатную квартиру в самом центре, в самом лучшем доме. Жила я, конечно, всю вот сознательную свою жизнь очень хорошо. Он был прекрасный человек, отличный.

0: Хозяин детей любил до ужаса своих. И вообще, я не могу ни слова сказать в его адрес. Мы с ним только ругались, если только из-за Хрущева в свое время. Он был партийный, добрый, знаете, до корней волос. И понимал, что раз он партийный, он должен быть человеком с большой буквы. Вот он такой был, понимаете, никогда не брал ни взяток. И здесь, а я в это время, когда я закончила в 68 году ваш институт, там же педагогический институт, я закончила физико-математический факультет. И после этого я устроилась на работу не в школу, а госстандарт. Слыхали, наверное, такое? У нас здесь есть тоже госстандарт. Это его филиал-то. И в этом госстандарте с 70 по 94 там годик у меня получился, и потом приехали сюда. И вот когда Орские события были, все было на моих глазах. Я вот так вот подушку положу на окно, и вот так, знаете, не сплю, а слушаю. Там бегают, там стреляют, там кричат. Все это было на моих глазах. Я мужу сказала, я говорю, знаешь, Самурбеков, у меня не было детства. Я не хочу, чтобы у меня не было старости. Отсюда надо уезжать. И вот в 95 году мы сюда переехали. Он в 96-м, еще он год там проработал, хотел достроить больницу. Но я ему сказала, больницу ты не достроишь таким путем, каким ты хочешь. А он, товарищ, не современный. Вот он, даже живя здесь, вот пошлю его за хлебом, пойди купи лепешку. Он придет и говорит, почему вот в том ларьке лепешка стоит 10 сомов, а вот в этом 15. Почему такая разница в сумме? Почему Аня так себе позволяет? Он не понимал, что он живет уже в другой стране. Что он не в советское время живет, а в совсем другом обществе. Он этого никак не мог понять. И так с этим он и ушел. Мы с ним прожили 63 года. Вот в 19 году, вот в мае месяце будет 7 лет, как его уже нет.
1: А сколько детей у вас от него? Ну, сколько у вас общих детей?
0: О, детей у нас, у меня вот двое, дочь и сын. Дочь и сын, дочь у меня тоже врач, педиатр, сын строитель. Ну, они уже на пенсии, но дочь еще работает, вот она, видите, с ребенком как раз.
1: Ну, а так вообще, кыргызская, он же кыргыз же по нации,
0: да,
1: правильно?
0: Да.
1: Ну, как вам вообще? Вот?
0: Вы знаете, я не ощущала.
1: Свекровка, как говорится.
0: У меня прекрасная свекровь была. Она хоть и неграмотная была, но очень умница была, большая. Она редко приезжала к нам, он таласский сам, из Таласа. Она приедет, ну, дня 3-4 поживет. И уезжала. Родственники как мне она не пускала. В том свете было очень-очень хорошо. Я всегда о ней хорошо вспоминаю. Она никогда не пускала. Она всегда говорила, у меня сын врач, ему некогда с вами заниматься. Жена его имеет двоих детей, работает и учится. Ей тоже с вами некогда заниматься. Нечего вам там делать. И никогда не пускала родственников на мне. Я не ощущала вот этого давления, как вот Килен, да? Этого я не ощущала.
1: А вот традиции вы приняли? Какая вам вообще нравится
0: традиция?
1: Да, кыргызская. Из кыргызских традиций. Что вам нравится больше всего?
0: Мне нравится то, что уважают пожилых. Уважают, вот отдают дать пожилым. Это мне очень нравится. И когда я бываю в России, я даже в школы хожу. В школе и выступаю в школах и говорю, детки, вот зайдет у вас в автобус пожилой человек, вы все отворачиваетесь к окну, делаете вид, что вы не видите и не слышите. А я живу в такой стране, где если я зайду в автобус или в троллейбус, минимум 5 человек, минимум встанут, а я отрынча. Правильно? Это раз. Во-вторых, когда приходят в гости, зарежут барана, накормят, напоят, еще с собой дадут. Вот это есть. Но главное, конечно, уважение.
1: Ну, вообще, Кыргызстан стал вашим домом?
0: Вы знаете, это, конечно, мой второй дом. Я когда пыталась вот, в 90-х годах поехать назад, чтобы прописаться, получить квартиру, меня не вывезли, я же по направлению приехала. У меня не получилось ничего. Я тогда разочаровалась. Я не знаю почему, но там деньги стали делать все. А я не привыкла к этому. Я и сейчас к этому не привыкла. Я не знаю, что можно за деньги что-то купить или что-то, или кто-то должен меня за деньги купить. Я этого не... У меня и муж этого не понимал. Он никогда при себе не носил деньги. Никогда не занимался. Всегда говорил, когда он работал главным врачом, он 30 лет проработал главным врачом только там, в Аше. И всегда говорил, зная, что я в госстандарте работаю, это контролирующий орган. Тамара, не бери взяток. Я хочу спать спокойно. И у нас никогда не было, чтобы мы... У нас даже книжки не было. Сберкнижек у нас не было. Мы жили. Зарплата от зарплаты. Ну, мы знали, что выйдем на пенсию, нам будут платить. Пенсии нам хватит. Тогда нам хватало все.
1: Ну вот, смотрите, Великой Победе уже больше 80 лет.
0: Да.
1: Ну, ветераны, как вы встречаете День Победы?
0: Вы знаете, вот до ковида мы ездили 27 января всегда. Это день снятия полной блокады. Всегда ездила. Я почти каждый год ездила. На 9 мая тоже часто ездила. Там, конечно, нас встречали очень хорошо и сопровождали, и встречали нормально, как положено. И потом, когда ковид начался, перестали. На 9, на 27 отправляли, а на 9 нет. Но в прошлом году мы ездили до 9. Вы знаете, что меня поразило? С нами был один аксакал, ему лет 60, наверное, такой с бородкой, в колпачке. И когда нас после того празднования нас отправили в пригород, как раз через Паргово, где мы жили, там остановка Репина есть, там у самого Финского залива, место прекрасное, воздух, чистейший воздух. Там Новая Заря, пансионат, там все коммунисты отдыхали в свое время. Это зона отдыха коммуниста была. И нас туда привезли на неделю. И с нами был вот этот аксакал. Я так и не поняла, жена ли это его, или дочка с ним была, сопровождала его. Он рассказывал воспоминания о своем дедушке. Рассказывал так, как будто он сам участвовал там. Вы знаете, я была поражена. А я была с дочерью, которая вот с этой, с врачом. Я говорю, слушай, Венера, ты мне скажи, пожалуйста, он там был или кто, я не поняла. Она говорит, ну, мама, ты соображай, какой же он может быть? Ему лет 60, не больше. А война когда кончилась? Он рассказывал о своем деде, как будто сам участвовал. На чистейшем, девочке, русском языке. Я вообще была поражена. Обычно аксакалы всегда с акцентом говорят. Сами знаете. А это чистейший русский язык. Если бы вот не видел лицо его, подумал, что русский человек рассказывает. Так подробно, так красочно, причем с такой душой, как будто бы он сам это пережил. Вот это мне нравится, что киргизы вот так охраняют память своих предков, что они помнят, через что они прошли, и могут это преподнести окружающим. Вот это очень мне нравится.
1: День Победы, как вы справляетесь?
0: Мы всегда справляем. Я приглашаю всех своих детей. У меня двое детей, четверо внуков. У дочери две дочери, у сына два сына. И шесть правнуков. Одна правнучка и пять правнуков. Причем правнуки у меня сноха, внукова жена, да, киргизочка. Прекрасная Нурзада. Вы знаете, два высших образования, знает два языка. Вообще, ну, вот я не могу ни слова про плохого. Они здесь живут.
1: Они к вам приезжают, поздравляют, да?
0: Все время, все время. И звонят, и все. И вот у нее три сына. И я ее только ругаю. Нурзада, почему не учишь киргизскому языку их? Почему? Учи. Нас, вот дед никогда не учил нас киргизскому языку. Он всегда говорил, Тамара, учи меня русскому. Он же выступал все-таки, руководитель. Там начинает выступать, я начинаю его редактировать. Когда он здесь учился в аспирантуре, я печатала ему работы все на машинке. Все на русском языке же тогда было. И как-то мы даже этому... Я его отлично понимала, когда он говорил мне по-киргизски иногда. Ну, и по-русски я его понимала, как говорится, и по-киргизски. Разговорную речь я могу еще понять. А вот литературную или выступление я не всегда все понимаю. Я не знаю, почему. Его я всегда понимала. Это не знаю почему, но мужа я всегда понимала. Мы, ну, в основном мы говорили все по-русски. Вот. Я всем, особенно молодежи, желаю, вы знаете, что благополучия, достатка, успеха, потому что такое время, если сейчас не будет успеха, не будет достатка, они будут не удела, чтобы они были удела, чтобы они любили свою профессию, отдали ей то, что отдали мы, вот, как говорится, мы отдавали своей профессии все себя, как говорится. И, конечно, чтобы они уважали родителей, учителей, потому что сейчас много очень обижают и учителей дети, и врачей обижают. А эти учителя, они дают дорогу в жизнь, правильно? А врачи лечат, дают здоровье детям, чтобы они это почитали. И, конечно, чтобы жили в мире и в дружбе с соседями. Когда дружба и мир, тогда спокойствие. Чтобы все было спокойно, чтобы были все здоровы, чтобы были все любви обильны, чтобы их все любили и чтобы они всех любили. Это самое главное. И чтобы не обижали ни друг друга, никого.
2: На этом время программы «Инсанат» завершается. Сегодня гостьей нашей программы была жительница блокадного Ленинграда и педагог Кыргызстана, одна из живых свидетельниц Великой Отечественной войны, ветеран труда Тамара Федоровна Умурбекова. Поздравляем вас с 9 мая, Днем Великой Победы. Желаем вам здоровья и благополучия.